Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морский птиц пернатых, поверг их среди стана их около жилищ их. И они ели, и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом
они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки Его, дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их – саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их – льдом. Скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь,
как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил народ.

Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лице Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.

Я в мире с Богом, Он со мною, везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

0: В Германии 3 часа.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит третья часть этой истории.
2: Я намеренно использую это определение. Бывают случаи, когда нервы настолько расшатаны болезнью или ослаблены возрастом, что страхи приходят на ум как припадки на тело, не как недостаток, а как тяжелое страдание. Бывают также времена крайней и ужасной опасности, как, например, во время индийского мятежа. Тогда вера действительно должна была вести страшную борьбу со страхом. Хотя даже тогда в сердцах нежных женщин вера все же одерживала победу. Но я говорю о том страхе, который осудил бы здравый смысл. Такой страх является эффектом недоверия, и его последствия показывают, что он порождается искусителем и врагом души.
3: «О каких эффектах вы говорите?» – спросила Эми.
2: «По крайней мере, три», – ответил капитан. «Неразумный страх мешает полезности, разрушает мир и мешает нам прославлять Бога».
3: «Я не совсем понимаю, как это может быть», – пробормотала Эми.
2: «Каким образом он мешает полезности?» – спросил дядя. «Когда человек бездельничает, страх всегда видит льва на улице. Разве страх не закупоривает душу, как пробка, говоря, я бы хотела, но не смею, даже когда речь идет о долге перед Богом и милосердии к человеку?»
3: Эрос замолчал, словно ожидая ответа. Эми ничего не ответила. Ее глаза смотрели за окно кареты, на дымчатую завесу, нависшую над огромным городом, к которому они приближались. Она знала, что не осмелится сделать то, что делают тысячи представительниц ее пола. Пойти, как дитя света, чтобы принести свет в обиталище тьмы. Эми призналась в присутствии дяди, что слишком робка, чтобы навещать бедных. «Затем страх разрушает покой», — продолжал капитан. «Я думаю, что он разрушает его в большей степени, чем любая другая страсть, терзающая душу, если не считать угрызений совести. Если бы мы буквально и полностью повиновались заповеди, как часто повторяемые в Писании, надеяться и не бояться, то гора страданий была бы немедленно снята и брошена в море. Если ты, мое дорогое дитя, не возражаешь против применения этого лично к себе, не будешь ли ты спокойна при посещении дома, который называется «Дом с привидениями»? Ведь ты понимаешь, что Бог заполняет все пространство и что ты везде находишься под Его любящей защитой». Эми по-прежнему глядела за окно кареты и молчала. Она испытывала чувство глубокого унижения. Как она, при всей своей искренней набожности, была фактически обвинена в недостатке веры? Неужели недостаток в этом первом требовании религии был настолько вопиющим, что привлек внимание ее неравнодушного родственника. Испытание было неимоверно болезненным, так как было совершенно неожиданным. Буньян изображает недоверие, породившее беспричинный страх, как разбойника. Продолжал капитан, снова обращаясь к аллегории, которая дает столь поразительную верную картину духовного состояния человека. Сначала мы встречаем недоверие вместе с робким, и их цель – обескуражить, напугать, заставить христианина отступить от опасностей, которые встретили бы его, если бы он следовал путем долга. Когда мы в следующий раз слышим о недоверии, он находится в компании с виновностью, и вместе они отнимают у маловерного его сокровище.
2: «Да, недоверие лишает нас покоя», — вздохнула Эми. «А теперь позволь мне коснуться моего третьего пункта. Даже рискуя причинить тебе некоторую боль», — сказал капитан. «Недоверие не только удерживает нас от полезности и нарушает мир, но и мешает нам прославлять нашего Создателя. Как мы могли бы это делать? Разве не бесчестит Бога непоследовательность Его детей? Разве непоследовательно подвергать сомнению, что наш Небесный Отец любит нас, заботится о нас, заботится о нашем пути и нашем благополучии? Как можем мы быть столь же полными необоснованных страхов, как если бы мы, подобно глупцу, сказали: «Бога нет»? Христианин знает, что Христос упразднил смерть. Он знает, что уйти с земли значит войти в покой, что свет, жизнь и слава ожидают искупленных от Господа. Разве не последовательно, повторяю я, для того, кто верит во все это, с нескрываемым ужасом отшатываться от малейшей возможности, чтобы время его возвращения домой могло быть хоть немного ускорено? Естественным результатом сильной веры сделать праведника смелым, как лев.
4: «Дядя, вы судите меня очень жестоко!»
3: пробормотала, готовая разрыдаться, Эми. «Я не осуждаю тебя, милое дитя, а только предупреждаю тебя, чтобы ты не лелеяла, как несчастного, того врага, которого ты до сих пор считала безвредным недугом. Приведи его на суд разума, свяжи его крепкими веревками молитвы. Я так откровенно говорил с тобой об этом предмете, потому что предвижу, что от твоей победы над недоверием, от твоей победы над необоснованными страхами во многом будет зависеть твой мир, счастье и полезность в новом доме, куда ты направляешься. Осознанная вера в присутствие Бога, простая вера в Его любовь – вот самые мощные противоядия против суеверий и всех других необоснованных страхов. Свет, рассеивающий тени, заключается в словах: «Не убоюсь зла, ибо ты со мною». Таким образом, капитан Эрус предостерегал детей своей сестры от того, что, по его глубокому убеждению, было главным грехом каждого из них – гордости, эгоизма и недоверия. Каково же было действие его слов? Дядя обидел их, причинил боль, и, по крайней мере, в одном случае его предупреждение было подобно падению камешка в ручей, который едва ли вызывает даже рябь. Редко кто ценит сердечные советы. Многие предпочитают покупать опыт, хотя он достается ценой будущей боли и сожаления. Мы редко бываем благодарны тому, кто исследует нашу тайную комнату сердца, даже если у нас не хватает искренности и морального мужества, чтобы самим исследовать ее тайники. На следующий день Эми в сопровождении Виберта и Сьюзен отправилась в свой новый дом. Почти в самый последний момент
2: мистер Тревор узнал, что важное дело задержит его отъезд еще на один день. Поскольку все приготовления к переезду были сделаны, он не стал откладывать его, решив провести одну ночь в лондонской гостинице. Суета отъезда притупила боль. Эми покинула свой милый старый дом без единой слезинки, хотя и не без вздоха сожаления. Виберт был в приподнятом настроении. Новизна имеет свое очарование, особенно для такого темперамента, как у него. Мистер Тревор подарил каждому из своих сыновей по удочке и ружью. Виберт в своем воображении уже был первоклассным рыболовом и охотником. В обществе Виберта во время путешествия было не до скуки. Забавные истории, рассказы о приключениях, с которыми сталкивались другие, и предчувствия своих собственных, перемежаемые многими шутками, забавляли не только сестру Виберта, но и их попутчиков, ехавших с ними в железнодорожном вагоне. Юноша не обладал сдержанностью старшего брата. Он с удовольствием привлекал к себе внимание незнакомцев, сознавая, что в его случае внимание, вероятно, подразумевает и восхищение.
5: «Этот красивый юноша, кажется, смотрит на жизнь, как на один нескончаемый праздник, который будет проходить под безоблачным небом», — подумал худощавый старый джентльмен, выглядевший так, словно все его дни прошли в тумане. «Бедный мальчик! Суровая жизнь скоро пробудит его от приятного сна, которому он предается теперь».
2: Примерно за полчаса до захода солнца поезд, в котором ехали Треворы, подошел к станции С, на котором они должны были сойти.
6: «Эми, нас встретит твой пони с новой коляской! Так распорядился папа!» — заметил Виберт.
7: «Карета должна быть просторной, чтобы в ней поместились 4 человека и весь наш багаж. В багажном вагоне 3 коробки и мой саквояж. Кроме того, я не знаю, сколько твоих.
6: А еще, смотри!»
2: Виберт оглядывал многочисленные вещи, которые показывали, что молодые путешественники знали, что такое удобство.
6: «Вот шаль, плед, грелка для ног, корзина, сумка. Фу, 3 зонтика и зонтик от солнца. Моя коробка со шляпой и удочка».
7: «Все они должны поместиться с нами в коляску?
6: Ха! Если так, то их необходимо хорошо упаковать».
2: «Брюс должен был заказать коляску», — сказала Эми.
6: «Если он должен был это сделать, то уже сделал», — заметил Виберт. «На него можно положиться, как на церковные часы. Если бы мне было поручено все устроить, я был бы так занят испытанием новой коляски для пони, что совершенно забыл бы о старой погремушке, необходимой для перевозки ящиков. Жаль, что у нас нет верховых лошадей. Я не оставлю папу в покое, пока он не купит мне охотничью собаку».
2: Пронзительный железнодорожный свисток возвестил о приближении к станции. Поезд замедлил ход и остановился. Двери распахнулись, и вскоре несколько пассажиров вышли на платформу станции С.
4: «А вон и Брюс! Он нас высматривает!» — воскликнула Эми, ступив на платформу.
6: «Где пони?» —
2: спросил Виберт, обращаясь к брату, который тут же подошел к ним. Сьюзен осталась собирать многочисленные вещи, оставшиеся в вагоне.
6: «Парнишка держит пони прямо у станции, и коляска тоже ждет», —
2: был ответ Брюса.
6: «Где багаж, Виберт?» «Поезд ВС останавливается только на 5 минут».
4: «Сьюзен тебе все покажет», — крикнул Виберт. «В багаже моя сумка и 3 коробки, одна из которых – футляр от ружья. Смотри, чтобы ничего не пропало. Пойдем, Эми,
7: Я должен вытащить тебя из толпы!» Взяв сестру под руку, Виберт быстро направился к выходу со станции, где их ждала плетеная коляска, запряженная белым пони. «Скорее, Эми!» — крикнул Виберт с возбужденным нетерпением человека, готового сбежать. Не успела молодая леди занять свое место, как Виберт вскочил вслед за ней. Схватив поводья и кнут, он крикнул молодому человеку, исполнявшему роль конюха. «Мой брат тебе заплатит!» От резкого удара резвое маленькое животное понеслось вперед с такой скоростью, что робкая Эми сжалась от напряжения.
4: «Стой, Виберт, стой! Мы не должны уезжать! Мы должны подождать Брюса!» — воскликнула она.
7: «Я никого не собираюсь ждать!» — крикнул Виберт, энергично размахивая кнутом. «Брюс захочет управлять, но на этот раз он упустил свой шанс! Ха-ха-ха!» «Прекрасно, мой храбрый маленький пони! Он идет с превосходной скоростью!»
4: «Я не хочу, чтобы ты ехал так быстро! Я боюсь!» — воскликнула Эми.
7: «Боишься? Маленькая трусишка! Разве ты не видишь темные тучи, за которые садится солнце? Скоро разразится гроза, и это напугает тебя еще больше!»
4: «О, я надеюсь и верю, что гроза не разразится, пока мы не доберемся до убежища!»
7: — воскликнула Эми, чей страх перед громом и молнией не был секретом. «Мы бежим на перегонки с ним и окажемся на месте первыми!» — воскликнул Виберт, который наслаждался возбуждением и скорее удивлен, чем раздосадован, видя тревогу своей сестры.
4: «Но, Виберт, ты даже не знаешь дороги в Мискорт! Как жаль, что ты не дождался Брюса!»
3: Легкомысленному юноше даже не пришло в голову, что он может ехать не в ту сторону. И он считал само собой разумеющимся, что скоро окажется в Мискорте. Станция осталась далеко позади. Дорога была пустынной и заброшенной. Вдали виднелся только один одинокий мальчик. Парнишка подбирал ветки и сучья, которые недавний ураган сорвал с деревьев, окаймлявших дорогу.
7: «Мы попросим вон то босоногое чучело указать нам дорогу», — сказал Виберт. Подъехав к тому месту, где был мальчик, он остановил тяжело дышащего пони.
6: «Эй, слушай, малец, как проехать в Мискорт?» — спросил Виберт повелительным тоном.
3: Мальчик уставился на него, словно не привык видеть незнакомцев.
4: «Мы правильно едем к большому дому, где раньше жила миссис Майерс?» — спросила Эми.
7: «Да-да, но вам придется свернуть вон там, у перелаза», — сказал мальчишка, указывая пальцем и улыбаясь так, словно карета с дамой была редким и любопытным зрелищем.
6: «Я не верю, чтобы оборванец мог сказать нам, куда повернуть, направо или налево», — сказал Виберт, хлестнув пони. «Если он окажется представителем арендаторов отца, то мы будем чувствовать себя так, словно попали на острова Фиджи».
3: Однако направление, указанное мальчиком, было совершенно ясно. Вскоре Треворы уже ехали по живописной дороге, где ветви деревьев, все еще веселых от осенних красок, нависали над узкой дорогой. Их коричневые и золотистые листья выстилали под ними ковер.
4: «Какой прелестный сельский переулок!» — воскликнула Эми,
3: когда экипаж свернул с большой дороги. Но восхищение вскоре сменилось смятением и страхом. Переулок явно не предназначался для проезда экипажей, по крайней мере, в зимнее время года. Земля была вязкой и ухабистой. Пони с трудом тащил коляску. То и дело были резкие рывки, когда та или иная сторона проваливалась в одну из глубоких колей, оставленных колесами последней повозки, проезжавшей этим путем. Виберт еще энергичнее махал кнутом и заглушил протесты сестры, обращая ее внимание на быстро сгущающиеся тучи на вечернем небе. Младший Тревор –
2: был неопытным кучером, и время от времени карету сильно подбрасывало. Он ехал так близко к изгороди, что Эми приходилось наклоняться вбок, чтобы уклониться от зарослей ежевики или веток. Она мысленно решила никогда больше не доверяться вождению Виберта.
4: «Неужели эта дорога никогда не кончится?»
2: — воскликнула Эми, когда первая тяжелая капля из темного облака упала ей на руку. Она не была защищена от дождя, потому что Виберт, торопясь убежать со станции, прежде чем брат успеет присоединиться к нему, не подумал о том, чтобы взять с собой зонтик или шаль для сестры.
7: «Дождь настиг нас, словно мститель, а этот глупый зверь барахтается в грязи, как будто тащит пушку, а не карету!» — возмущался Виберт. «Эти проселочные дороги любого выведут из терпения!»
4: «Ха! А вот и раскаты грома!» «Ах! Надеюсь, мы скоро доберемся до дома!» — воскликнула Эми.
2: Под проливным дождем она дрожала от холода и от страха.
7: «Подозреваю, что мы никогда не доберемся до дома по этой дороге!» — сказал Виберт. «Поверь мне на слово, этот маленький плот направил нас не туда. Мне очень хочется повернуть пони и вернуться на большую дорогу».
4: «Ты не сможешь повернуть! Дорога слишком узкая, иначе мы угодим в заросли!»
2: — воскликнула Эми, уверенная, что при этой попытке карета непременно опрокинется. Взмыленный пони пробирался вперед, а дождь лил, как из ведра. Виберт, почти ослепленный ливнем и сгущавшейся темнотой, едва мог разглядеть перед собой дорогу.
7: «У любого длинного переулка должен быть поворот!» «Наконец-то перед нами открылся просвет! Смотри!»
2: — воскликнул молодой наездник, когда за поворотом извилистой дороги показалось шоссе.
7: «Мы прибудем в мисс Корт, как два утопленника!» «Эми, почему ты не захватила зонтик? Не мог же я думать обо всем сразу?»
2: На самом деле Вибер думал только о себе. Отсутствие зонтика для Эми было отнюдь не худшей частью ее несчастий. Она боялась, что ее брата действительно сбили с пути, и что они могут заблудиться и потеряться в той части местности, где они были чужими. Подвергаясь опасности грозы, нервная девушка инстинктивно сжималась в страхе. До сих пор Эми даже не пыталась побороть свой страх. Слова дяди снова и снова приходили ей на ум. Но мысли о том, что она встретит грозу после наступления темноты, не имея даже крыши над головой, которая могла бы защитить ее, обратила в бегство все благие намерения, которые эти слова могли пробудить в ней.
4: «Молния!»
2: — воскликнула Эми, вздрогнув и прикрыв глаза руками. Она теснее прижалась к брату, словно ища защиты.
7: «Скоро будет больше! Буря приближается!»
2: Был слабый утешительный ответ Виберта. Когда он закончил фразу, за вспышкой последовал раскат грома. Пони навострил уши и ускорил шаг.
7: «Я рад, что мы наконец выбрались из этой жалкой мышиной норы!» — воскликнул Виберт.
2: Он резко натянул левую вожжу. Легкая повозка выехала из узкого грязного переулка на широкую и сравнительно ровную дорогу. В этот момент темный ландшафт внезапно озарила яркая вспышка молнии, за которой почти сразу же над головами путешественников последовал раскат грома. Объятая ужасом, Эми вскрикнула и, потеряв всякое присутствие духа, схватила брата за руку. Резкий поворот, вздрогнувший при вспышке молнии пони, и внезапная хватка за руку возницы, происшедшие одновременно, произвели эффект, которого можно было ожидать. Вниз полетели пони, карета, кучер и леди. Все упали в канаву, окаймлявшую большую дорогу. Виберт звал на помощь. Эми визжала. Пони брыкался в тщетных попытках выбраться из канавы. Лил дождь, гремел гром. Все это производило беспорядочную мешанину звуков, в то время как сгустившаяся тьма все время озарялась вспышками молний.
4: «О, Виберт! Дорогой мой Виберт! Ты не ранен?» —
2: вскричала перепуганная Эми, у которой личный страх не мог пересилить тревогу за безопасность ее младшего брата.
5: «Со мной все в порядке. Я упал на куст ежевики и отделался несколькими царапинами», —
2: ответил Виберт, вернувшийся на дорогу.
5: «Но где же ты, Эми? Ты что, не можешь встать?»
4: «Нет», —
2: выдохнула Эми.
4: «Меня придавило коляской. Ой, опять молния!» —
2: вскрикнула она.
5: «Да не обращай внимания ты на молнию!» —
2: нетерпеливо крикнул Виберт.
5: «Как же мне поставить пони на ноги? Он брыкается, как сумасшедший! О, перестань визжать, Эми! Ты любого можешь свести с ума! Все это произошло от твоего дергания и крика!»
2: У Виберта было мало опыта обращения с лошадьми. Высвободить в темноте брыкающиеся пони от его упряжки или освободить леди, придавленную перевернутым экипажем, было задачей, для которой у него не хватало ни сообразительности, ни физических сил. Как бедняга был бы рад, если бы рядом с ним был брат! Брюс с его твердой рукой, с его здравым смыслом и со спокойным самообладанием, которое, казалось, ничто не могло поколебать. Виберт чувствовал себя в этой ситуации таким же беспомощным, как и любая девушка. Он потянул за перевернутое колесо фаэтона, но не поднял его ни на дюйм. Потом он подхватил кнут, выпавший из его руки при падении, но не знал, не усугубится ли положение, если воспользоваться им. Виберт пробежал несколько шагов в поисках помощи, но остановился в нерешительности и поспешил назад. Он решил, что не подобает мужчине оставлять сестру одну в таком беспомощном состоянии. К счастью для бедной Эми, помощь была недалеко. Менее чем в 100 ярдах от того места, где произошел несчастный случай, в полуразрушенном сарае от сильного дождя прятались двое мужчин. Громкие крики леди и ее брата достигли слуха этих людей. Виберт увидел две фигуры, быстро приближающиеся к нему. Он крикнул им, чтобы они поспешили на помощь его сестре.
8: «Вон там, под колесом, дама!» —
2: сказал тот, что пониже и постарше, когда они подошли к перевернутой коляске.
8: «Ты лучше позаботься о ней, пока я разрежу упряжку пони. Хорошо, что у меня с собой нож!»
2: И говоривший вытащил из кармана большой складной нож. Объединенные усилия мужчин, которым помогал Виберт, вскоре увенчались успехом. Пони, перепуганный и вымазанный грязью, но не очень серьезно пострадавший, как только его освободили от упряжки, выбрался из оврага. Легкую коляску без особого труда поставили на колеса. Виберт помог поднять Эми, которая была покрыта грязью и почти в истерике от страха.
5: «Ну, успокойся, теперь нечего бояться, опасность миновала. Ты ведь не пострадала, правда?» —
2: спросил Виберт с некоторой тревогой. Он любил сестру почти как себя, но, надо признаться, с большим промежутком. Эми едва ли знала, ранена она или нет. Поначалу она была слишком взволнована, чтобы ответить на вопрос брата.
8: «Я не думаю, что сломаны кости. Грязь мягкая», —
2: сказал тот, что пониже.
8: «Думаю, она скорее напугана, чем ранена».
2: «Успокойтесь, дорогая леди, буря утихнет», — заметил незнакомец помоложе, который помогал Виберту освободить Эми из ее тяжелого положения. Теперь он снова помогал усадить ее в карету. Любезность манер этого человека была резким контрастом с почти грубой прямотой его старшего и невысокого спутника. Виберт сразу же пришел к выводу, что эти два человека, случайно оказавшиеся вместе, принадлежат к очень разным слоям общества. Мужчина, перерезавший уздечку, имел в своем просторном кармане не только нож, но и веревку. Теперь он занялся искусным устройством упряжки, которое позволило бы пони тащить коляску. Он проделал это с немалым мастерством, учитывая несовершенный свет, при котором он работал.
8: «Мы на правильном пути к мисс Корту?» – спросил Виберт человека, завязывавший последний крепкий узел на веревке.
9: «Мисс Корт!» –
2: повторил мужчина грубым, хриплым голосом, одновременно поднимая голову.
9: «Вы из тех новых людей, которые поселяются в старом доме с привидениями?»
2: Вопрос был задан в такой необычной манере, что привлек внимание даже Эми. В этот момент сверкнула молния. Не такая яркая, как та, что так напугала ее, но достаточно яркая, чтобы осветить черты пожилого человека. Мисс Тревор после часто видела это странное лицо, но всякий раз, глядя на него, она вспоминала то впечатление, которое оно произвело на нее, когда она впервые увидела его при блеске голубой молнии. Мужчина был лет 60, его нос был загнутый, так что походил на клюв. Глаза его были в глубоких глазницах и при мимолетном взгляде выглядели как темные дыры вместо глаз. Волосы его были спутанные, неопрятные, жирные, и висели мокрыми прядями до самых плеч. На голове возвышалась старая, потертая фетровая шляпа. Эми почувствовала страх перед этим человеком, хотя и не могла объяснить причину.
8: «Да, мы будем жить в мисс Корте», — ответил Виберт. «Наш отец только что вступил во владение этим местом».
9: «Горе ему! Потому что на него наложено злое проклятие!»
2: Пробормотал человек, и отдаленный рокот, словно эхо, подтвердил его слова.
9: «Гром и молния, тьма и буря, неверный путь, споткнувшийся конь — все это предвещение зла, предзнаменование зла! Такие вещи случайно не происходят.
8: Я хотел бы, чтобы вместо того, чтобы бормотать неприятные вещи, вы дали бы простой ответ на простой вопрос и не заставляли нас дрожать здесь,
2: — нетерпеливо сказал Виберт.
8: На правильной ли мы дороге, ведущей в мисс Корт, или нет?
2: Нет, сэр, — ответил высокий незнакомец. Но по этой дороге вы можете выйти на большую дорогу, которая ведет прямо от С к месту вашего назначения.
8: «Значит, этот мерзавец все-таки сбил нас с толку!» — воскликнул Виберт. «Если я его еще раз увижу, то переломаю все палки в его вязанке, а его спину! Неужели мы снова должны возвращаться через эту болотистую тропу, через которую мы едва смогли пробраться?»
2: «Вы должны вернуться назад», — сказал незнакомец. «Что касается большой дороги, то мой путь совпадает с вашим, так что я возвращаюсь в свою квартиру в С. Может быть, вы позволите мне занять свободное место в вашем

0: Виберт вскочил на переднее сиденье рядом с сестрой, но прежде чем взять поводья из рук Харпера, молодой Тревор вытащил из жилетного кармана шиллинг и протянул его старику. Дождь прекратился, и сквозь разрыв в облаках ясно просачивался сияющий диск луны.
1: «Серебряный шиллинг тому, кто поможет вам добраться до дома с привидениями!»
0: сказал Харпер, забирая монету и засовывая ее в глубокий карман.
1: «Я уверен, что найдется золото для того, кто укажет вам, как его покинуть!»
0: Виберт рассмеялся, а Эми вздрогнула. Но, возможно, от холода, потому что ночной воздух был холодным, а ее одежда мокрая от дождя. Виберт повернул пони в сторону дороги, но животное хромало и с трудом тащило коляску.
1: «Пони хромает», — заметил Стэндиш.
0: «Вероятно, он повредил ногу при падении. Нам, джентльменам, придется идти по переулку, где земля очень вязкая». Полковник спрыгнул с коляски, и Виберт последовал его примеру. Медленным шагом они двинулись по тенистой тропинке. Недавний дождь усилил тяжесть дороги. Из мокрых ветвей деревьев на головы путников капала влага. Для замерзшей и промокшей Эми, тоскующей по ночлегу и отдыху, казалось, что эта утомительная дорога никогда не кончится. Харпер, не дожидаясь приглашения, присоединился к компании. Его странный каркающий голос часто слышался в разговоре с чистым голосом Виберта или более мужественным акцентом Стэндиша. Эми хранила молчание.
1: «Наш друг Харпер – ваш ближайший сосед», – заметил полковник Виберту. «Он живет прямо за воротами поместья твоего отца». «Но я никогда не прохожу через эти ворота!» – прохрипел Харпер.
0: Ни Виберт, ни Эми не чувствовали ни малейшего сожаления о том, что их неприветливый на вид сосед не появляется во дворе.
1: «Вы называете это место нечистым?» – спросил Виберт. «Нечистым!» – повторил Харпер, пробормотав это слово сквозь стиснутые зубы.
0: Старик с таким таинственным видом тряхнул седыми прядями, что у Виберта проснулось любопытство. Он начал расспрашивать Харпера о событиях, связанных с этим местом. Старик не гнушался говорить на эту тему, хотя и сообщал свои сведения, если таковыми их можно было назвать, лишь отрывочными фрагментами. Он выдавал, так сказать, проблески жутких ужасов, представляя своим слушателям воображать остальное. Затем Стэндиш продолжил тему и стал рассказывать странные истории из Нового Света, все достоверные, как он утверждал. Слухи о призраках и о домах с привидениями, каждая из которых была ужаснее предыдущей. Такие подробности действовали бы Эми на нервы, даже если бы они были рассказаны в какой-нибудь спокойный летний вечер. Но услышать их в темном, унылом переулке холодной ноябрьской ночью, когда она промокла, вся в синяках и дрожала от потрясения, вызванного недавним несчастным случаем, было невыносимо. От этих ужасных историй, казалось, кровь застывала в жилах. Если бы Брюс присутствовал при этом разговоре, он бы прекратил его, но сенсационные истории имели для Виберта особое очарование. Он даже и не думал, что они могут оказать дурное воздействие на чувствительный ум его сестры. Наконец они оказались на правильной дороге, и Стэндиш попрощался с Треворами. К немалому удивлению Эми, полковник фамильярно пожал руку ей и брату, словно ночное приключение превратило их в старых друзей. Виберт снова вскочил в коляску. Ему не терпелось поскорее добраться до конца своего утомительного путешествия. Он погнал пони так быстро, как только позволял

0: его хромота по гладкой дороге. Остаток пути они провели в молчании. Путь в Мисткорт был достаточно ясен из кратких указаний Харпера, которого в темноте путешественники вскоре потеряли из виду, хотя он следовал в том же направлении. Эми хотела было предложить старику сесть на заднее сиденье, но интуитивное чувство отвращения помешало ей сделать это предложение. Усталые путники были рады, что добрались до больших железных ворот, которые по описанию обозначали вход на территорию Мисткорта. Ворота были оставлены широко открытыми, чтобы впустить их. Дорога до дома была довольно долгой. Эми заметила только, что они, по-видимому, ехали через густой лес и что коляска время от времени подпрыгивала на колдобинах. К своему великому облегчению усталая девушка увидела свет в некоторых окнах здания, которое смутно вырисовывалось перед ней. Свет лился из открытой двери, у которой стоял Брюс, ожидая прибытия долгожданной кареты.
1: «Что вас так задержало? Где вы пропадали? А почему пони хромает? А Эми вся забрызгана грязью? Что за безумную шутку ты устроил?»
0: Таковы были вопросы. Каждый следующий задаваем был более громким и сердитым тоном. Вопросы Брюс адресовал Виберту, когда братья встретились перед домом. Юноша пытался отвечать шутливым тоном.
1: «У нас было только небольшое приключение», — пояснил он. «Я оказался в затруднительном положении. Эми в ужасе, коляска в канаве и...» «Прекрати свои глупости, сэр! Ты поступил как эгоистичный идиот!» — воскликнул Брюс, охваченный страстью, которой он никогда не поддавался во время своего детства. Пока Виберт говорил, Брюс вытаскивал Эми из кареты. Когда он поддерживал ее, ведя в переднюю, то обернулся и произнес это сердитое восклицание. В этот момент глаза его вспыхнули негодованием и презрением. Виберт прикусил губу и на мгновение съежился под упреком брата, сознавая, что он его заслужил.
2: «Сьюзен, позаботься, пожалуйста, о моей сестре. Пусть она сейчас же переоденется», — сказал Брюс горничной, которая со свечой в руке ждала в холле свою молодую госпожу.
0: «Проследи, чтобы у нее было все необходимое», — продолжал Брюс. Он всегда был внимательным и предупредительным.
1: «Я пришлю ей выпить что-нибудь горячее».
2: «Я сейчас же приготовлю».
1: «Вино на столе, горячая вода и мускатный орех на кухне», — раздался незнакомый Эми женский голос.
0: Но бедная девушка была слишком измучена событиями этого вечера, чтобы оглядываться вокруг. Эми окоченела, дрожала от холода и вся в синяках после падения. Слабым голосом она попросила Сьюзен немедленно проводить ее в свою комнату. Горничная провела Эми вверх по широкой дубовой лестнице, которая заканчивалась коридором, длина которого почти соответствовала длине дома. Слева были комнаты, предназначенные для мистера Тревора и его сыновей. Сьюзен, дойдя до коридора, повернула направо и отдернула большие старомодные шторы. На шторах из гобелена были изображены фигуры в натуральную величину. Рисунок, выполняемый руками, давно остывшими в могиле, так выцвел, что его очертания едва можно было различить при свете свечи, которую несла служанка. Этот кусок жесткого гобелена висел поперек коридора, чтобы предотвратить сквозняки от пожилой леди, которая в последнее время жила в Мисткорте. Сьюзен держала штору, пока мисс Тревор не прошла через проделанное таким образом отверстие. Затем гобелен снова закрыл эту часть коридора от лестницы и другой стороны дома. Веселый красный огонек указывал Эми путь в комнату по правую сторону коридора. Свет исходил от пылающего камина в комнате, предназначенной для молодой леди, куда она вошла в сопровождении Сьюзен. Усталая девушка рада была снова наслаждаться домашним уютом. Мокрую одежду быстро сменили на сухую. Холодные руки Эми согрели. На ноги надели мягкие тапочки. Пока огонь ласково согревал ее тело, девушка оживилась и начала с некоторым интересом разглядывать обстановку своего нового жилища. Комната, в которой очутилась Эми, была довольно просторной. Потолок недавно побелили, стены были обшиты дубовыми панелями. Мебель, за одним исключением, вся была привезена из летней виллы и имела знакомый вид, который был приятен глазу девушки. Она была очень благодарна Брюсу за его заботливую доброту. Обитый ситцем диван Эми Сьюзен подкатила поближе к камину. На нем и устроилась усталая путешественница. Ширма была особенно ценной, так как была сделана ее матерью. В углу виднелся футляр для гитары. Ряды красиво переплетенных книг, заполнявших полки книжного шкафа, выглядели так, словно они проделали путь в «С», даже не сдвинувшись с привычных мест. Эми любила картины и на летней вилле собрала целую галерею. Брюс позаботился о том, чтобы его сестра наслаждалась каждой из них в мисс Корти. Множество больших и малых картин, портреты, гравюры, цветные наброски украшали обшитые панелями стены. Они выделялись на темном дубовом фоне, скрашивая его мрачный вид. Вся мебель в комнате мисс Тревор, за одним исключением, принадлежала ее бывшему дому. Исключение составлял высокий комод из искусно вырезанного дуба, стоявший у одной из боковых стен между камином и окном. По разным причинам Брюс распорядился не убирать эту мебель. Комод был тяжелым и, вероятно, оставался на своем нынешнем месте с тех пор, как был построен дом. Резьба на нем была старинной, а дерево почти черным от времени. Брюс считал, что высокий комод – удобный предмет мебели для комнаты молодой леди. Он был так красив, что, хотя он и не соответствовал ничему в комнате, кроме обшитых панелями стен, его красота – как произведение искусства, возмещало это. Взгляд Эми задержался на этом темном комоде дольше, чем на чем-либо еще в комнате. Может быть, она пыталась понять значение фигур, вырезанных жирным рельефом на лицевой стороне? А может быть, вспоминала одну из сенсационных историй, услышанных ею в ту ночь, в которой именно такой комод сыграл таинственную роль. Как бы нелепо это ни казалось, но молодой леди нравилась бы своя комната больше, если бы в ней не было оставлено этого красивого предмета обстановки. Пока Эми лениво озиралась по сторонам, а Сьюзен, стоя на коленях, растирала ноги своей юной леди, раздался стук в дверь. Затем в комнату вошла женщина со стаканом вина, смешанным с горячей водой. Женщина была одета в траур и носила черную шляпу, украшенную креповыми цветами и подвесками из стекляруса. Она была невысокого роста и несколько полновата. Круглые глаза, над которыми песочного цвета брови образовывали не дуги, а угол, обращенный вверх, придавали ей кошачий вид. Сходство с кошачьей расой усиливалось своеобразной формой нижней челюсти и бесшумной мягкостью движений. Эта особа с подобострастным видом не только подала мисс Тревор горячий напиток, но и предложила свою непрошенную помощь. Устроив юную леди поудобнее, она взбила подушку, помешала огонь в камине и расспрашивала о ее здоровье таким жалостливым тоном, словно опасение, что Эми простудится, было для нее предметом нежной заботы.
1: Эми предположила, что незнакомка должна быть доверенная слуга покойной мисс Майерс. Догадка ее вскоре подтвердилась, когда женщина представилась как миссис Джилл Джессел. Молодой леди не хотелось намекать миссис Джессел, чтобы та ушла. Усталая девушка была бы рада остаться на попечении Сьюзен. Сама Джилл не спешила покидать комнату и, прислонившись к каминной полке, принялась оживленно болтать. «И я не могла не прибежать из моего нового дома, чтобы убедиться, что для внучки моей дорогой покойной леди все хорошо устроено», – начала миссис Джессел. «Я так хорошо знаю все ходы и выходы этого места, что мне кажется вполне естественным прийти в дом, в котором прожила много лет».
3: «Мой брат все устроил очень удобно», – заметила мисс Тревор. «Он специально приехал сюда раньше остальных членов семьи».
1: «Ах, да, понимаю. Господин Брюс – смышленый молодой джентльмен и сделал все, что мог в данных обстоятельствах», – сказала миссис Джессел, понизив голос до таинственного шепота. Она покачала головой, и черные бусинки стекляруса ее шляпки задрожали. Бывшая служанка продолжала. «Но если бы молодой мистер Тревор принял во внимание то, что знаю я, он бы запер эту комнату так же плотно, как и соседнюю. Я имею в виду комнату с привидениями». Круглые глаза Джилл Джессел украдкой поглядывали из стороны в сторону, как будто она боялась, что ее подслушает кто-то невидимый. Сьюзен заметила, как по лицу ее молодой хозяйки промелькнуло беспокойство, но не смогла удержаться, чтобы не нарушить молчание.
4: «Ханна сказала мне сегодня, — сказала Сьюзен, — что миссис Майерс всегда спала в этой комнате, а вы, миссис Джессел, спали на кушетке рядом с ней. Поскольку эта комната была выбрана хозяйкой дома, она, должно быть, считалась лучшей».
1: Миссис Джессел не снизошла до того, чтобы ответить Сьюзен, но, обращаясь к Эми, фактически ответила на замечание служанки. «Моя бедная дорогая леди была совершенно глуха. Она не могла слышать того, что слышала я. Глаза ее были затуманены, и она не могла видеть того, что видела я. Иначе она не оставалась бы тут ни на одну ночь. Ведь только стена отделяла ее от...» И снова Джилл украдкой огляделась и пробормотала: «От этой ужасной комнаты».
3: «Что ты видела? Что слышала?» – спросила Эми, содрогаясь, вспомнив предостережение старого Харпера.
1: Миссис Джессел не стала ждать, пока ее попросят дважды. Она была готова поделиться с любым доверчивым слушателем своей историей ужасов. Сьюзен, уважая свою молодую госпожу, с трудом удерживалась от того, чтобы постоянно перебивать незнакомку, которая изо всех сил старалась наполнить суеверными страхами нервную девушку. Физическая усталость способствовала к восприятию ужасов. Наконец, возмущенная горничная не могла больше молчать.
4: «То, что вы переносили годами, миссис Джессел, и что вам нисколько не повредило, не могло быть ничем особенно ужасным»,
1: – прямо сказала Сьюзен.
4: «Моя леди знает, что любящий пастырь так же близко к ней в этой комнате, как и в любом другом месте. Те, кто сохраняет чистую совесть, не должны бояться ни домового, ни призрака».
3: «Ну что ж, посмотрим, время покажет», – заметила миссис Джессел, плотнее закутываясь в черную шаль, словно готовясь удалиться.
1: Я не верю, что существует кто-нибудь, кроме меня, который, зная это место, решился бы пройти через лес ночью. Но, как вы говорите, чистая совесть дает мужество. Желаю вам спокойной ночи, мисс Тревор, добавила Джилл, вежливо сделав реванс. Но, по-моему, ваша ночь прошла бы лучше, если бы вы спали в другой комнате.
3: Миссис Джессел вышла из комнаты, но оставила после себя тягостное впечатление, которое ее слова должны были произвести на ум, подобный уму Эми. Девушка недостаточно обладала самоконтролем и не была укреплена в вере, чтобы разум и вера могли возобладать над суеверными страхами и нервными предчувствиями. Эми встала с дивана и два или три раза прошлась взад и вперед по своей комнате, пока Сьюзен подбрасывала дрова в камин. Неожиданно молодая леди резко остановилась.
5: «Сьюзен!» — сказала она. «Я не смогу спать в этой комнате!»
3: Было унизительно произносить такое признание, даже в присутствии домашней прислуги.
1: «О, мисс Эми, если бы вы позволили мне быть рядом с вами этой ночью!» — сказала Сьюзен.
3: Но Эми не обратила внимания на предложение своей служанки.
5: «Я всю ночь не смогу сомкнуть глаз, а мне очень нужен отдых. Я пойду к брату и попрошу его немедленно распорядиться, чтобы мне поменяли комнату».
6: Сегодня прозвучала третья часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы начали такую интересную беседу, что я с нетерпением готовилась к нашей новой передаче, чтобы скорее продолжить ее. Помните, мы начали беседу об Иосифе, старшем сыне Рахили, 11-м сыне Якова? Я рассказала вам о том, что его завистливые и злые братья продали его в рабство египтянам, и сегодня мы узнаем о том, что произошло с ним в Египте. После долгого утомительного путешествия странствующие торговцы приехали с Иосифом в Египет. Тут Иосиф встретил темнокожих людей, говорящих на непонятном для него языке. Он увидел большие города, высокие храмы, в которых люди поклонялись идолам, а не живому Богу, которому поклонялся Иосиф и его предки. Он увидел грандиозные пирамиды, великую реку Нил. Все это показалось таким странным и новым мальчику, который жил всю свою жизнь в шатрах. Измаильтяне привели Иосифа в свою столицу, то есть главный город Египта, и продали его офицеру египетской армии. Иосиф все еще был в страхе с того момента, как родные братья продали его в рабство. Теперь ничего нельзя было изменить, и ему оставалось только научиться быть хорошим, покорным рабом. Бог не забыл Иосифа и тех чудесных снов, которые он видел, и которые были посланы ему от Бога. Иосиф учился быстро. Он очень скоро научился местному языку, научился приветливости и послушанию. Его начальник Потифар был очень богатым человеком и имел много слуг. Заметив, что Иосиф учится быстро и вообще весьма способный юноша во всем, он доверил ему все свое хозяйство и богатство, сделав его управителем над всем, что он имел. Все это было частью исполнения снов, которые Бог послал Иосифу. И хотя Иосиф тогда еще не понимал планов Бога, он вполне доверялся Богу и ожидал от него только хорошего. Иосиф так хорошо управлял хозяйством Потифара, что скоро был рабом только по названию. Но вдруг произошло что-то необычайное. Жена Потифара начала приставать к Иосифу. Она хотела, чтобы Иосиф полюбил ее, а Иосиф, зная, что она жена его начальника и вообще другого человека, не отвечал на ее приставание дружелюбно, а наоборот был очень холодным к ней. Она разозлилась на Иосифа за это и налгала своему мужу, что Иосиф приставал к ней, а она не позволяла. Потифар поверил жене своей и приказал посадить Иосифа в тюрьму фараона. Это было так несправедливо. Казалось, что быть рабом достаточно плохо, а тут еще пришлось сидеть в тюрьме, и еще напрасно. И все же Иосиф не жалел себя и не роптал на свою судьбу. Он оставался веселым, как всегда, и приветливым со всеми. Надсмотрщик в тюрьме обратил внимание на Иосифа и день за днем наблюдал за ним. Наконец он решил, что такого человека, как Иосиф, ему нужно иметь возле себя для того, чтобы присматривать за другими арестованными людьми. И позже он поручил Иосифу надзирать над заключенными в тюрьме. Снова Иосиф был занят не меньше, чем в доме Потифара. В это время фараон был как раз недоволен двумя своими подчиненными, виночерпием и пекарем, и посадил их в тюрьму, в которой был тогда Иосиф. Однажды утром Иосиф заметил, что эти два заключенных сильно чем-то обеспокоены, и спросил их, в чем дело. «Мы оба видели странные сны, и во всем Египте нет человека, который бы мог растолковать их нам. А если бы и нашелся такой мудрец, то он не придет к нам в тюрьму для того, чтобы помочь нам понять наши сны», — ответил один из несчастных заключенных. Иосиф успокоил их словами: «Я уверен, что Бог знает значение ваших снов, и я, как его верный слуга, попрошу помочь мне растолковать ваши сны. Он может показать мне значение их». Тогда виночерпий сказал: «Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Пока я смотрел на нее, бутоны стали цветами, цветы стали гроздями винограда, и тогда я выжал сок в чашу фараона и подал ему, чтобы он выпил его». Бог помог Иосифу понять значение сна, и он сказал: «Три ветви — это три дня. Через три дня ты возвратишься назад во дворец фараона. И умоляю тебя, расскажи обо мне фараону, упроси его освободить меня, потому что я сижу здесь напрасно. Меня похитили из дома отца моего, продали в рабство, и теперь я без всякой вины попал в тюрьму». Виночерпий пообещал рассказать о нем фараону, и Иосиф повернулся к пекарю и начал спрашивать его о сне, который он видел. Пекарь сказал: «Я видел, что у меня на голове стоят три корзины, и в самой верхней было печенье для стола фараона. Но птица прилетела и поклевала все, что было в этой корзине. При помощи мудрости Бога Иосиф объяснил и этот сон. Ему не хотелось толковать этот сон, но пекарь настаивал, и Иосиф не мог отказать ему. «В твоем сне три корзины. Это три дня. Только через три дня тебя повесят». Через три дня у фараона был действительно великий пир. Это был день его рождения, и он любил повеселиться в этот день. Во время пира он послал в тюрьму слуг, чтобы они привели его виночерпие во дворец, а пекаря приказал повесить. Виночерпий возвратился во дворец и совершенно забыл о просьбе Иосифа. Прошло два года после возвращения, когда он вдруг вспомнил об Иосифе и рассказал о нем фараону, но это уже другая история, и мы будем говорить о ней в следующий раз. А до того времени, дети, подумайте о том чудесном Боге, в которого верил Иосиф и в которого верю я. Подумайте о том живом Боге, который слышит молитвы своих детей и отвечает на них. Разве не хотелось бы вам иметь такого Бога? Разве не приятно иметь на своей стороне Всевышнего, Всемогущего, Всесильного Бога, сотворившего небо и землю и все, что в них? В следующих беседах мы будем еще говорить об Иосифе, а сейчас я расскажу вам рассказ о том, как живой Бог заботится о человеке. Рассказ наш будет о крокодиле, которого звали Джо. Старый Джо был крокодилом, он знал все потаенные места речного дна и умел ловко маскироваться и прятаться у самого берега, куда прибегали ребятишки играть и купаться. Джо был царем реки, и даже крокодилы боялись его, а сам он не боялся никого, кроме белых людей с ружьями, которые могли убить даже крокодила. Люди были хитрее всех врагов Джо. Они знали, что брюхо крокодила мягкое, и целили прямо в него сбоку. Но старый Джо был хитрее их и умудрялся спрятаться всякий раз, когда на берегу появлялись охотники. У него была огромная яма под самым берегом реки, и туда он уплывал со своими жертвами. Берег в том месте был высоким, и пещера под водой была в безопасности. При всей своей хитрости Джо часто не мог снабдить себя пищей в достаточном количестве. Животные боялись его и стали слишком осторожными, и иногда он лежал по несколько часов подряд и не мог втащить в воду обед для себя. Однажды имя старого крокодила попало в местную газету. Это было тогда, когда людям удалось отнять у него завтрак, на который он так рассчитывал. Местный мальчик проходил по берегу реки, в которой прятался Джо. Не замечая опасности, он подходил все ближе и ближе, и старый Джо наконец решил, что можно хватать, и бросился на мальчика. Мальчик хотел бежать, но его нога была уже в пасти крокодила, который тащил его на дно. Джо был счастлив. Целый мальчик достался ему на завтрак. И если крокодилы умеют улыбаться, старый Джо, наверное, широко улыбался в этот момент. Одна мысль об обеде или нескольких обедах и завтраках всегда заставляла старого крокодила радоваться. Но на этот раз он допустил одну роковую ошибку. Крокодилы никогда не едят свои жертвы сразу. Они оставляют их лежать на время и часто не едят свою пищу, пока она не начнет гнить. Только тогда они начинают есть с большим аппетитом. Мальчик ничего не знал об этом. От страха он потерял сознание. Если бы путешествие в пещеру было длинным, мальчик захлебнулся бы и умер. Но пещера была под самым берегом, и вода в ней не доходила до верха, так что над водой был еще воздух. Крокодил притащил мальчика в пещеру и немедленно уплыл, предвкушая удовольствие от сытного завтрака. Мальчик же пришел в себя, открыл глаза и старался всмотреться в темноту, которая окружала его со всех сторон. Он вспомнил тот момент, когда крокодил схватил его за ногу и хотел посмотреть на ногу, но в темноте не мог разглядеть ничего. Ему было очень больно, но страх был сильнее боли. Он вспомнил миссию и школу, в которой его научили молиться. Неужели живой Бог может помочь ему и теперь? Неужели он услышит его на дне реки? Бедный мальчик в отчаянии начал молиться. «Господь мой Иисус, помоги мне! Ты видишь, что я погибаю здесь!» Он повторил эту молитву несколько раз, снова и снова, и вдруг, лежа на спине, чтобы дышать лучше тем воздухом, который был над водой в пещере, он увидел тоненький лучик света, проникавший в пещеру откуда-то сверху. Мальчик потянулся к трещинке, через которую шел свет, и начал скрести ее ногтями, чтобы увидеть ее, но земля была твердой и не поддавалась пальцам. Вдруг он услышал шаги. Кто-то шел по берегу. Шаги приближались. Мальчик с последним усилием, в полном отчаянии, взмолился Иисусу Христу. «Господи, помоги!» Мальчик громко закричал, и местный житель остановился в недоумении. Крик шел из-под земли. Сначала туземец испугался, но потом убедился в том, что голос был детским и шел из трещины в земле. Он побежал в селение, привел других жителей на помощь. Они начали разгребать трещину и нашли пещеру и мальчика в столовой крокодила. Бережно они вытащили его и отнесли миссионерам, которые начали заботиться о нем и его ранах. Как удивился старый Джо, когда нашел свою пещеру открытой и без завтрака. Он удивился бы еще больше, если бы знал, что все это произошло по молитве маленького африканского мальчика, вспомнившего вовремя о том, что живой Бог отвечает на молитвы. Но крокодилам не дано верить и молиться, а нам дано. Слава Господу за это!

0: Если бы вы познакомились со мной 11 лет назад, вы не узнали бы меня. Я был опасным преступником, и моя жизнь проходила в ненависти и злобе. Я шел к вечной гибели. Сам я не видел ничего положительного в том, что был членом хулиганской шайки, но остановиться не мог. Я был одиноким и не понимал, для чего явился в этот мир. Зло было моим постоянным спутником. Я грабил, убивал людей. Я знал, что такая жизнь ведет в гиену, но мне было безразлично. Иногда я даже испытывал потребность в этом. Время от времени сидел в тюрьме. Я видел, что многие из моих друзей умирают на улице. Это ожидало и меня. Иногда я приходил в отчаяние, и мне хотелось плакать, но я не мог. Я хотел уйти из этой жизни. Длинными бессонными ночами я не мог успокоить свою протестующую совесть. Моя жизнь стала тяжелым кошмаром, и постоянно накапливающиеся злые деяния вели к последнему наказанию. Психиатр, обследовавший меня, не мог признать меня здоровым и сказал, что ничто не может помочь моему бездушию и излечить от жгучей ненависти. Я вспоминаю один ужасный случай из моей жизни, а их было так много. И благодарю Бога, что только его кровь смогла омыть черноту моей души и сменить ненависть на любовь. Однажды мне понадобились деньги. Составив план грабежа, я в 2 часа ночи вышел с 2 приятелями на улицу, чтобы совершить очередное кровопролитие. Мы ожидали человека, который обычно проходил здесь в 3 часа ночи. Так было и на этот раз. Подъехала машина, и из нее вышел мужчина. Мы подошли к нему. Он сразу понял, в чем дело, и закричал. Но я, подойдя к нему вплотную, сказал: «Еще раз закричишь, и я помогу тебе отправиться на тот свет. Мне ничего от тебя не нужно, кроме денег. Отдай, и все будет в порядке». Я проверил его карманы. Денег было много. Я смотрел на него, и злые мысли рождались в моей голове. В волнении и страхе он стал звать на помощь и, пытаясь защититься, укусил мою руку. «Стреляй», — приказал я Билли. Он нажал на курок. Осечка. Тогда я сам взял пистолет, но выстрела опять не последовало. Пули застряли. Я начал бить этого человека. На крик приехала полиция, и я бросился бежать. «Стой, или буду стрелять!» — кричал полицейский. Но я бежал, считая, что мне лучше умереть, чем попасть опять в тюрьму. 3-жды полицейский выстрелил мне вслед, но промахнулся. Когда я влетел в свою квартиру, то почти ничего не соображал. А дальше события развивались так. Неделю спустя недалеко от нас поселился какой-то проповедник. Теперь я могу засвидетельствовать, что сам Бог вмешался в мою судьбу. Услышав о нас, он пошел в полицию и попросил разрешения провести собрание с нашей шайкой, которая состояла из 250 парней и 75 девушек, а я был их вожаком. В 1957 году мы открыто объявили войну нью-йоркской полиции. Мы стреляли в них с крыш, бросали газовые бомбы, воровали и грабили магазины. Брали все, что попадало под руку. И для этой шайки проповедник хотел устроить собрание. «Ох, братец, что-то ты не подумал здесь», — ответили ему в полиции. «Чем же ты переделаешь этих разбойников?» «Именем Господа», — спокойно и уверенно ответил Дэвид Вилькерсон. Так звали этого проповедника.
1: «Каким именем?» — переспросил полицейский.
0: «Божьим именем», — повторил проповедник.
1: «Нет, нет и нет, эти люди конченые. Они не уважают ни Бога, ни проповедников, ни общества, ни властей. Мы, полиция, то боимся с ними связываться. Пастор, они убьют тебя».
0: «Да, я знаю, что подвергаю свою жизнь опасности. Однако Бог посылает меня, и я повинуюсь Ему».
1: «Идите, но за последствия отвечать будете вы. Мы снимаем с себя всякую ответственность».
0: В один прекрасный день этот худощавый на вид проповедник пришел в подвал, где мы были, и спросил:
1: «Где здесь Ники?» «Я Ники Круц, что тебе нужно?» — крикнул я.
0: «Я как раз тебя ищу. Послушай меня, я хочу быть твоим другом».
1: Держись лучше подальше, а то еще шаг и попадешь на свои похороны».
0: Он улыбался, как ни в чем не бывало, и звал: «Ники, иди сюда».
1: Я посмотрел ему в глаза и ударил по лицу так, что у него из носа потекла кровь. В довершение я плюнул ему в лицо и, отшвырнув к стене, сказал: «Я не верю в Иисуса, не верю тебе, а теперь прочь отсюда».
0: Мои друзья пришли в восторг. Я выжидающе смотрел на Вилькерсона. Он молчал, и это раздражало меня еще больше.
1: «Ники, прежде чем уйти, я расскажу тебе кое-что», — сказал Вилькерсон. «Ники, Иисус любит тебя. Мне безразлично, что ты со мной сделаешь. Ты можешь убить меня, потому что ты полон ненависти. Но мое тело будет говорить: Ники, Иисус любит тебя. Ники, Иисус любит тебя. Я буду здесь 2 недели и каждый день буду говорить тебе: Иисус любит тебя».
0: Он ушел. Я негодовал. В ту же ночь я напрасно пытался уснуть. В 12 часов ночи я слышал: «Иисус любит тебя». В 1 час ночи, в 2, в 3 часа те же слова. Я ворочался в постели без сна, потом встал, включил свет и стал ходить по комнате. 4, 5, 6 часов. Я слышу те же слова: «Ники, Иисус любит тебя». Я был сильно удручен. В 6 утра я вышел на улицу. И кто же ожидал меня там? Да, вы правы. Это был Вилькерсон. Он встретил меня такими словами: «Ники, я молился о тебе всю ночь. Господь велел мне прийти к тебе».
1: «Всю ночь молился? Так вот почему я не мог спать». «Не трогай меня, не говори мне ничего», — сказал я ему.
0: «Ники, Иисус любит тебя», — повторил он еще раз. В течение 2 недель Вилькерсон приходил к нам, и мы условились, что он больше никогда не придет, если мы хоть раз посетим его собрание. Я пошел на собрание, взяв с собой 75 парней и пистолет. Разве я знал тогда, что держу его в руках последний раз? Вилькерсон ждал нас.
1: «Здорово, Дэви! Мы здесь! Где нам усесться?»
0: «Ники, иди за мной вперед. Здесь как раз 75 стульев». Мы шли за проповедником. Все шумели, пели, но вот Вилькерсон начал говорить о Христе. Я пытался не слушать. Шумел, кривлялся, но слова проникали в мое сердце. После собрания мы спустились этажом ниже. Вилькерсон подошел ко мне. Я издевательски сложил руки на груди и сказал:
1: «Ну, молись, тебе ведь надо изменить нас. Ну, давай».
0: Дэвид положил свою руку на меня и начал молиться. Я не закрывал глаза, наблюдая за его лицом. Он молился просто: «Господи, измени Ники. Ты никогда не терпел неудачи. Господи, измени его сегодня вечером». И вдруг я увидел, как мой лучший друг преобразился и закричал, как ребенок: «Иисус! Иисус, помоги мне!» 17 моих товарищей плакали и призывали Иисуса на помощь. Я вспомнил свои тяжелые преступления. Вспомнил мать, которая еще в детстве сказала мне: «Сатанинский детеныш». Я тогда попросил ее повторить. Она прокричала мне эту фразу 4 раза. Я плакал. Все это оставило глубокую рану в моем сердце. Вот тогда я и получил это крещение злобой и ненавистью. Теперь Вилькерсон молился обо мне и просил, чтобы Бог объял меня своей любовью. «Как может Бог любить меня, если родная мать ненавидит?» — думал я. Но я начинал чувствовать что-то такое, чего еще никогда не испытывал. Слезы тихо катились по моим щекам. Первый раз в своей жизни я начал молиться Богу: «Господи, если ты и вправду меня любишь, не знаю, так ли это, то приди в мою жизнь сейчас, в этот вечер. Прости за все. Я обещаю служить тебе всю жизнь и любить тебя». В этот же миг я почувствовал, как Иисус обнял меня своей любовью. и получил уверенность, что Христос простил меня. Когда я вышел оттуда, то был новым творением во Христе. Я отдался в руки Господа и испытал Его чудную любовь. Да, Бог любит меня, Ники Крутца. Сегодня и моя мать верующая христианка. 11 моих братьев и сестер служат Иисусу. В течение 11 лет я вижу славу Божью, потому что в Писании сказано: «Если будешь веровать, увидишь славу Божью».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 10 главы послания к евреям, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. В этой главе автор ведет разговор о высшей жертве, принесенной Иисусом Христом, как нашим великим первосвященником. И для этого автор сравнивает жертву Христа с теми жертвоприношениями, которые на протяжении многих веков непрерывно приносились в Израильском храме. Итак, прочтем первый и второй стихи этой главы. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Далее мы можем прочесть 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Приношения могли покрыть грех, то есть они действительно являлись искуплением. Однако они никогда не могли смыть грех полностью. Фактически, приношения являлись не более чем напоминанием о том, что люди являются грешниками, и что вопрос греха все еще не решен. Прочтем стихи с 12 по 14. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Почему Христос навсегда воссел на небесах? Неужели он утомился и решил отдохнуть? Конечно же, нет. Тогда, быть может, он воссел на небесах из-за того, что он не желал более ничего делать. И это будет неверным ответом. Наш Господь Иисус воссел на небесах только потому, что, когда он принес свою жертву за наши грехи, его работа была завершена. И сегодня наш Господь просто пребывает в ожидании, ибо еще есть люди, которые нуждаются в спасении и которые еще должны прийти к Нему. Мы молимся, прося, чтобы Господь Иисус пришел как можно скорее. Но Он, скорее всего, сказал бы нам ответ, что время для Его прихода еще не наступило, и что Он будет ждать, потому что еще имеются люди, которых Он желает спасти. Поэтому, друзья мои, если вы еще не спасены, знайте, что Он дает вам возможность для спасения. В начале 109-го псалма говорится: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это сказано о втором пришествии Христа на нашу землю.

им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». В этих строках мы находим несколько выдержек из 31 главы книги пророка Иеремии, где Бог говорит, что Он намеревается заключить с Израилем Новый Завет. Иными словами, Бог еще не закончил свою работу с этим народом. И когда мы внимательно читаем Библию, мы не можем не увидеть этого. Позвольте мне напомнить вам, что сейчас мы с вами изучаем раздел послания к евреям, в котором мы видим величайшее разделение во всем Слове Бога. Оно подобно колоссальному водоразделу, который разделяет между собой Ветхий Завет и Новый Завет, Ветхое Соглашение и Новое Соглашение. Однако, давайте не будем забывать, что Бог дал нам и то, и другое. Если мы возвратимся к 9 стиху этой главы, мы можем прочесть, как автор говорит там об отмене первого, чтобы постановить второе. Бог упразднил свой первый завет, чтобы иметь возможность основать второй. Когда Господь Иисус умер на кресте, случилось нечто весьма важное. Завеса в Скинии была разорвана надвое. С тех пор люди уже не приходят к Богу через жертвоприношение крови волов и козлов. Господь Иисус проложил для нас новый путь, путь через свое собственное тело. И этот путь предназначен для меня и для вас. Обратите еще раз внимание на 10 стих этой главы. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Основное внимание обращено здесь на то обстоятельство, что Христос совершил это приношение один раз, а потому все жертвоприношения должны завершиться. Интересно, что с самого момента разрушения Иерусалимского храма римскими войсками в 70-м году нашей эры жертвы животных в Иерусалиме более не приносятся. Сегодня мы уже не встретим там никаких жертвоприношений, и возможность того, что эти приношения будут возобновлены в скором будущем, весьма ничтожна. Христос упразднил первый завет, дабы иметь возможность утвердить второй. Невозможно переоценить важность этого события. Дело в том, что в Первом Завете содержались многочисленные правила и постановления. Прежний Завет являлся законом, и в этом законе было огромное множество деталей и подробностей. Там был церемониальный закон с многочисленными подробностями, касающимися принесения жертвоприношений. Там были 10 заповедей, а также другие заповеди и постановления. На самом же деле все эти правила и постановления обращались к человеческому естеству. Человеку кажется, что повиноваться правилам легко, и это является одной из причин, почему сегодня многие люди говорят, что их религией является Нагорная проповедь. Но при этом они не всегда знают, что именно говорится в Нагорной проповеди, и уж тем более, что именно она означает. Однако им нравится все это, потому что они находят там многочисленные правила. Но главное в том, что эти люди обманывают самих себя, считая, что они смогут соблюсти все это. Вся история человечества, а также множество современных культов и сект, которые растут сегодня как на дрожжах, указывают на справедливость данного наблюдения. Человеку нравится жить по определенным правилам и следовать определенным ритуалам. Однако Новый Завет, под властью которого мы живем, является кардинально новой системой. Обращаясь к верующим Коринфа, апостол Павел написал, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Мы читаем эти слова в 6 стихе 3 главы 2 послания к Коринфянам.
Отдельные богословы предлагают свое толкование данных слов апостола, утверждая, что эти строки

указывают, что мы вовсе не должны изучать Библию. Они говорят, что буква означает Библию, и что только Дух дает жизнь. Но это, конечно же, не имеет ничего общего с той мыслью, которую вкладывает в данные строки сам апостол Павел. И это становится совершенно ясным из следующего стиха. «Если же служение смертоносными буквами, начертанное на камнях, было так славно...» Очевидно, что все сказанное здесь относится к десяти заповедям. Поэтому мы можем не сомневаться, что буква — это не что иное, как заповеди. То есть эти десять заповедей были служением смертоносным. Друзья мои, закон убивает. Закон никогда не спасал никого. Он лишает человека жизни, потому что навлекает на него суд Божий. Только Дух дает жизнь. И мы с вами живем в такие дни, когда Дух возрождает нас, ведет нас и показывает нам волю Бога. Вот почему нам не нужны никакие жертвоприношения. Система жертвоприношений началась с приношения Авеля и закончилась со смертью Христа. Иными словами, где прощение грехов, там не нужно приношение за них, как сказано в 18 стихе. Этот стих заканчивает доктринальный раздел послания к евреям. Оставшаяся часть этой главы посвящена практическим вопросам и говорит о привилегиях и ответственности верующих. Прочтем стихи с 19 по 21. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим». Слово «дерзновение» подразумевает право свободно и беспрепятственно обращаться к Богу. Это слово не имеет никакого отношения к высокомерию или наглости. Причем, обратите внимание на то, как именно мы входим в святилище, то есть в присутствие Бога. Мы входим туда посредством крови Иисуса, которая открыла перед нами завесу. Когда в последние секунды на кресте Господь Иисус Христос отпустил свой дух, завеса в храме была разорвана надвое, и это открыло нам путь в присутствие самого Бога Отца. Эта завеса была разорвана надвое, что показывало, что путь к Богу открыт. Причем из этих стихов следует, что завеса в храме являлась образом, символизировавшим плоть самого Христа. То же самое слово «плоть» мы находим во вступлении к Евангелию от Иоанна, где говорится, что «слово стало плотью». Апостол Иоанн вовсе не говорит, что это был новый и живой путь, открытый к Богу. Дело в том, что земное воплощение Христа, то есть земная жизнь Спасителя, никого не спасала. Мы вступаем в святилище посредством крови Иисуса. Наше право войти туда дано нам не благодаря Его земному воплощению, но благодаря тому, что Он разорвал эту завесу, то есть благодаря Его смерти. Иными словами, мы с вами обладаем честью и привилегией поклоняться Богу не из-за жизни Иисуса, но благодаря Его смерти за нас на кресте. И увидеть эту разницу, друзья мои, чрезвычайно важно. Мы приходим к Богу путем новым и живым. Слово «новый» происходит от греческого слова «просфатос», которое буквально переводится как «свежезакланный». Это слово указывает нам на то обстоятельство, что Господь Иисус Христос открыл для нас с вами новый и живой путь к Богу через свое распятие и через свою смерть на кресте. А прежние жертвы более не помогут. В этом отношении Он является великим первосвященником, и это великая честь иметь такого священника, который сейчас пребывает с Отцом и вечно живой, чтобы совершать ходатайствование за нас. Далее в этой главе мы читаем призыв автора к конкретным действиям с нашей стороны.
некоторые богословы считают, что этот призыв обращен только к неспасенным. Я же полагаю, что это обращение относится не только к неверующим людям, но также и к верующим. Автор говорит в 22 и 23 стихах. «Поскольку у нас есть первосвященник, сидящий одесную Бога, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Эти строки имеют отношение к обряду посвящения священников по чину Аарона. Моисей окропил их водой посвящения, но, кроме того, они должны были омыться, что указывало на их обособленность для служения Богу. Подобным образом, наше посвящение Богу позволяет нам приближаться к Нему с искренним сердцем и с полной верой. Слова о полной вере не имеют никакого отношения к количеству нашей веры. Однако они неразрывным образом связаны с объектом этой веры. Истинная вера всегда опирается на какой-то объект веры. Дело в том, что вера может быть обращена на неверный объект. Например, мы можем возложить свою веру на какого-то земного человека и будем в итоге разочарованы. Вера — это не просто убежденность, что существует некий Бог. Такая вера всего лишь означает, что вы не являетесь атеистом. Вы не только должны обладать знанием Библии и знать пути праведности, но также вы должны действовать в соответствии со своей верой. Истинная вера означает, что вы по-настоящему приняли Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это совершенно ясно сообщается нам в Евангелии от Иоанна в 11 и 12 стихах 1 главы, где мы читаем: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Вера во Христа означает принятие Иисуса своим Спасителем. Причем вера — это действие, основанное на знании. Бог никогда не просил нас сделать шаг в пустоту, в неизвестность. Я не согласен с богословами, которые говорят, что вера — это шаг в никуда. Если бы это было так, я бы первым предостерег вас от подобного шага, потому что таким образом вы, друзья мои, можете запросто шагнуть с крыши небоскреба. Но нам нет нужды делать шаг в пустоту, потому что Бог дал нам знание. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, читаем мы в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. «Сам Бог заложил основание нашей веры». Об этом апостол Павел говорил в 11 стихе 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вам нужно встать на это основание. Друзья мои, это и есть знание. Однако именно вера приводит нас туда. Иными словами, вера — это действие, которое основывается на знании, что означает личное доверие Христу как нашему Спасителю. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, и будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший», — говорит автор. Эти слова подразумевают, что мы с вами, как верующие, являемся избранным священством. Одна из великих истин, которую сумел увидеть в Священном Писании Жан Кальвин, была идея о священстве всех верующих. Каждый верующий является священником, и как таковой он может приходить к Богу с дерзновением в молитве. Некоторые люди просят пасторов или проповедников помолиться за них, и это вполне нормально. Но мы должны помнить, что все верующие имеют доступ к Богу. Вы обладаете точно таким же правом приступать к лицу Бога, как я или кто-то иной.
Все дело в том, что все мы приходим к Нему посредством этого нового пути, проложенного Его жертвой. Пути, который Христос создал для нас. И на этом основании мы можем приблизиться к Богу. Как это чудесно, друзья мои, что мы можем приблизиться к Богу в полной уверенности и можем держаться исповедания упования, потому что имеем надежду. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Итак, в этой главе мы встречаем несколько увещеваний или призывов, которые обращает к нам автор. Во-первых, мы должны приступать к Богу с искренними сердцами, как сказано в 22 стихе. Далее, мы должны держаться исповедания упования, как он говорит нам в 23 стихе. И теперь прочтем следующие увещевания, которые даются нам в 24 и в 25 стихах. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Если есть время, когда верующим необходимо собираться вместе, это именно сегодня. Вместо того, чтобы стараться побольнее уязвить друг друга, мы должны расти вместе в любви, которая объединяет нас вокруг личности Христа. А еще мы должны увещевать друг друга. Мы должны изучать Слово Божье вместе. Бог приготовил нечто для сообщества верующих, чего Он не даст ни одному отдельному человеку. Мы не должны оставлять нашего собрания. Если в вашей церкви проходят занятия по изучению Библии, не пренебрегайте посещением таких занятий, потому что там вы получите такие благословения, которых вам никогда не получить, если вы будете изучать Библию собственными силами. Так что давайте запомним эти три призыва, которые звучат в этой главе. Во-первых, давайте будем приступать к Богу с искренним сердцем. Во-вторых, будем держаться исповедания упования. А также давайте будем внимательны друг к другу в любви. Эти призывы напоминают нам о трех фундаментальных основаниях христианской жизни – о вере, надежде, любви. И это еще раз показывает нам, насколько практичным является данное послание. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Нормальная жизнь христианина. Есть несколько основных принципов нормальной жизни христианина, которые должен знать каждый. Один из них – искушение, часть нашей жизни. От них ни один человек не застрахован. Если искушению подвергался наш Господь Иисус Христос во время своей земной жизни, то что говорить нам, простым смертным? Священное Писание призывает не удивляться постигающим нас искушениям и испытаниям, не возмущаться, а принимать их с радостью и спокойно. Мы должны понимать, что нас постигает искушение не иное, как человеческое. Есть простые правила, зная и соблюдая которые, мы можем искушение воспринимать не как навалившуюся на нас беду, а как то, чем они для нас действительно являются – испытанием и укреплением веры. Правила эти следующие. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная». Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Есть еще некоторые другие правила, и они такие же простые, понятные и доступные. Этой важной и, казалось бы, простой теме мы посвятили номер журнала. Как всегда, предлагая журнал вашему вниманию, мы молимся о том, чтобы он стал для вас благословением, и надеемся, что Господь его употребит для утешения, назидания, укрепления, а там, где необходимо, и для обличения. Благословенного чтения! Ждем ваших писем, отзывов, стихотворений и статей. Анатолий Овчинников. «Идет Господь! Идет в Иерусалим, поет хвалу все сущее на свете, и ветви к небу поднимают дети. Идет Господь, идет в Иерусалим. Как ясен лик и нежен ореол, его любовью к Богу вознесенный. Еще не понимает мир спасенный, кого он видит, что он приобрел. Идет Господь, идет в Иерусалим, а там готовят место для распятия. Хвалебный гимн не прерывайте, братья. Идет Господь, идет в Иерусалим». О слове вечном. Вилли Цорн. Испытание веры. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Матфея 6:13. Здравая самооценка. Я уверен, что одним из самых важных условий полноценной христианской жизни и плодотворного служения в Царстве Божьем является здравая оценка самого себя. Тем не менее, это одна из самых трудных задач, стоящих перед христианином-служителем. Кто в состоянии объективно оценить самого себя? Одно из самых больших искушений, жертвой которого мы нередко становимся, состоит в том, что мы слишком влюблены в самих себя. Мы склонны иметь о себе слишком высокое мнение, что, в свою очередь, ведет к высокомерию. Недаром Павел увещевает римскую церковь не думать о себе более, нежели должно думать. Римлянам 12:3. Предупреждая таким образом об искушении высокомерием. Ведь его самого Бог смирил жалом в плоть, поскольку он получил не только великое поручение, но и великие откровения от самого Иисуса. 2 Коринфянам 12:1-10. Как легко Павел мог бы отвергнуть любые дискуссии с братьями по вере одним предложением: «А вы были на третьем небе?» и настоять на своем собственном мнении. Но он не делал этого, так как Бог смирял его, показывая ему его немощи. Личное свидетельство. Вспоминаю несколько ситуаций из своей жизни, когда я думал о себе больше, чем был в действительности. Одним из таких неверных представлений было мое убеждение в том, что в моем служении Господу никогда не будет недоставать посвященности и пламенной страстности. Вам знакомы такие чувства? У большинства христиан после покаяния ярким пламенем горит первая любовь. Я был твердо убежден в моей любви к Господу и усердии для Него. Что бы ни случилось, я всегда буду трудиться для Господа. Часто слышал о том, что много служителей в Царстве Божьем впадают в состояние депрессии, но я был уверен, со мной такого никогда не произойдет. Как правило, через короткое время Бог подвергал меня испытанию, в результате чего мне приходилось не только смиренно признать свою неспособность устоять в испытании, но и свою полную зависимость от Бога. Петр и испытание его веры. В Библии есть одно определенное место, и еще много других, но я хочу обратить ваше внимание на это, освещающее именно этот аспект. В Евангелии от Луки 22:31 Иисус предупреждает Петра о том, что его вера будет подвергнута испытанию. Как никакой другой апостол, Петр был убежден в своей любви к Господу. Он считал, что готов последовать за ним даже на смерть. Как все же плохо знал он самого себя. Его неверная самооценка зашла так далеко, что он даже ставил себя выше остальных 11 соратников. Ведь он полагал, что другие ученики могут покинуть Иисуса, что было ложным утверждением. Но по отношению к себе он такого представить не мог. Петр был полон святого высокомерия. Прошло совсем немного времени, и сатана просеял его, как сеют только пшеницу, что Иисус и предсказал ему. В ночь взятия Господа Петр не устоял перед испытанием. Его собственная жизнь была ему дороже, чем Господь. Вера Петра трижды подвергалась испытанию. Три раза он должен был признать свою принадлежность к Господу, и три раза он не смог этого сделать. Не другие, нет, он сам отрекся от Иисуса. Отрезвление было не меньшее, чем слезы раскаяния. Искушение, вернее, испытание, открыло Петру глаза на действительность. С тех пор, как известно из Нового Завета, Петр стал смиренным, верным и мужественным свидетелем воскресшего Господа. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы сделать правильную самооценку. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы выйти из них с окрепшей верой. Верой не в нас самих и наши способности, а в нашего Отца и Господа Иисуса Христа. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы быть подготовленными к нашему служению. Молитва «Отче наш». Странная просьба в 13 стихе. Рассмотрим стих 13 из молитвы «Отче наш» Матфея 6:13, содержащий просьбу о том, чтобы Бог не ввел нас в искушение, но сохранил или избавил от лукавого. Что подразумевает Иисус под словами «не введи нас в искушение»? Разве Бог искушает своих детей в совершении греха? Разве это не задача сатаны? Попытаемся на основании некоторых случаев, описанных в Священном Писании, понять значение и последствия этой просьбы. Но сначала важно дать определение упомянутому здесь искушению. Бог никого не искушает, Он испытывает веру. Если бы мы исходили из того, что Иисус учил своих учеников, будто Бог вводит своих детей в искушение, то это противоречило бы Священному Писанию. Брат Господа Иисуса Христа, Иаков, пишет в послании, находящейся в рассеянии молодой церкви: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает». Иакова 1:13. Бог ничего общего со злом не имеет. Он ненавидит грех. Грех для него отвратителен. Искушение в классическом смысле исходит из собственных вожделений людей. Сатана побуждает вожделение в сердце человека. Вожделения ведут ко греху и впоследствии к возмездию за грех – смерти. Смотри Иакова 1:14-15. Итак, Писание однозначно отвергает мысль о том, что Бог ответственен за наши искушения. Призывая учеников молиться «не введи нас во искушение», Иисус не определяет Бога как источник искушения. Но на основании Писания мы можем точно сказать, Бог подвергает нашу веру испытаниям. И чтобы пояснить эту мысль, рассмотрим три примера. Иов. Во-первых, история страданий Иова – одна из самых невероятных и сложных историй в Ветхом Завете. Когда сатана в роли обвинителя предстает перед Божьим престолом, происходит нечто удивительное. Не сатане приходит в голову идея поставить перед Богом под сомнение веру и праведность Иова, а Бог сам берет инициативу в свои руки. Это хорошо видно из предложения «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Бог обращает внимание сатаны на Иова. Из этой истории мы можем многому научиться, но ясно одно. Наш Отец Небесный держит бразды правления в своих руках. Бог – Создатель, действующее, а не реагирующее лицо. Это мы похожи скорее на пожарников, которые постоянно только реагируют, пытаясь потушить любые очаги пожара. А Бог не реагирует на проблему, нет. Он в своей мудрости и всеведении действует до ее появления, пребывая в вечности. Что происходит перед престолом Божьим? Бог, с одной стороны, проверяет веру Иова, а с другой преподает сатане урок безусловной любви людей к Богу. Естественно, Бог знал состояние Иова. Он, сердцевед, знает все заранее. Бог показал и Иову, в каком состоянии находится его сердце и что он думает о Боге. Что мы можем уяснить себе из истории с Иовом? Бог предоставил сатане определенное поле действия, но не Бог навлек беду на Иова и его семью, нет, это сделал сатана. Однако сатана мог действовать лишь в допущенных Богом рамках. Даже если со стороны сатаны было искушением заставить Иова отказаться от веры, с перспективы Бога это было испытанием веры. Еще яснее это прослеживается в следующей истории. Авраам. То, чего Бог требовал от состарившегося уже Авраама, превосходит наше разумение. Ему надлежало принести в жертву Богу своего сына обетования. Авраам не только должен был своими руками убить своего собственного сына, но со смертью сына была бы погребена и вся надежда на обетование потомства. В книге «Бытие» говорится: «И было, после этих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“, он сказал: „Вот я“». Бытие 22:1. Вернее, был бы следующий перевод: Бог испытывал Авраама, или Бог подверг Авраама проверке. Во многих переводах Библии так и написано. Во-первых, Бог никого не вводит в искушение делать зло, а во-вторых, цель этого искушения состояла не в падении или совершении греха, а в укреплении веры и углублении взаимоотношений с Богом. Сатана, приступая к нам с искушением, стремится лишь к одному – ослабить или, еще лучше, полностью уничтожить нашу веру, испортить наши взаимоотношения с Богом. Но если Бог искушает нас, то это является испытанием, нацеленным на то, чтобы привести нас ближе к Богу. Цель всегда – жизнь, а не смерть. Развязка искушения Авраама наглядно демонстрирует это. Исаак не только остался жив, но и вера Авраама оказалась настоящей. Смотри Римлянам 4. И Авраам был наречен другом Божьим. Итак, на основании истории с Авраамом мы видим, что Бог испытывает веру. Мы видим также, что цель Божья в корне отличается от цели сатаны. Сатана хочет падения человека, Бог же желает жизни и победы. Как выглядит эта победа, мы рассмотрим на следующем примере. Иисус. С Самым впечатляющим из всех описанных искушений или испытаний является искушение самого Господа нашего, Иисуса Христа. И эта история показывает, что слово «искушение» в данном контексте имеет другое значение. В Евангелии от Матфея говорится: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола» 4.1. В этом стихе сказано, что Дух Божий привел Иисуса в пустыню для искушения, то есть действующее лицо – сам Бог. Однако цель заключается не в том, чтобы привести Иисуса к падению, но чтобы в самом начале его публичного служения проверить его веру в Отца. А цель сатаны, естественно, не в том, чтобы испытать Иисуса, а чтобы заставить его упасть. Возникает вопрос: зачем нужно было испытывать веру Иисуса? Разве он не Бог? В связи с этим лишь коротко укажем на то, что Иисус ради нас был испытан во всем, подобно нам, чтобы жить в послушании веры, которая впоследствии вменилась нам в праведность через веру в Него. Лука добавляет одну интересную деталь: «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». Лука 4.13. Итак, все три истории об искушении показывают, что слово «искушение» в данных случаях можно перевести и как «испытание», а предложение об искушении в молитве «Отче наш» можно понять так: «И не введи нас в испытание, но избавь нас от лукавого». Однако почему нам нужно просить Бога сохранить нас от испытаний? Ведь именно они служат для того, чтобы укрепить нас в вере и приблизить к Богу. Апостолу Иакову есть что сказать по этому поводу. Он даже призывает преследуемую рассеянную церковь принимать искушения с великой радостью, потому что благодаря этим искушениям утвердится их вера. Иакова 1.2. Понять совсем несложно. Если в искушениях, которым подвергает нас сатана, мы остаемся тверды в вере, тогда в нашем сердце настоящая любовь к Господу. Поэтому Иаков утверждает: «Блажен человек, который переносит искушение». Почему? Потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1.12. Итак, почему нам следует просить Бога не испытывать нашу веру? Одно из возможных объяснений заключается в том, что мы сами не знаем, устоит ли наша вера в таком испытании. В Гефсиманском саду Иисус несколько раз призывает уснувших учеников молиться, чтобы не впасть в искушение. Иисус говорит, что нам нужно предупреждать искушение, молиться до них, объясняя ученикам, что хотя дух и бодр, но плоть немощна. Матфея 26.41. «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Я часто спрашиваю себя, как бы я отреагировал в экстремальных ситуациях, устоял бы я в вере? Несколько лет назад я должен был пройти гастроскопию. Сидя в кабинете врача и видя все эти шланги, которые предстояло глотать, я упал духом. Я подумал о себе: «Ты считаешь, что готов умереть за Христа, а этих шлангов боишься? Как ты поступишь, если тебя под пистолетом заставят отречься от Христа?» Ведь это не теоретический сценарий. Это происходит в наше время очень часто, особенно в мусульманских странах. Остался бы я верным Христу, свидетельствовал бы о нем под угрозой смерти. Или поддался бы лукавому, дорожа своей жизнью больше, чем Господом, как это сделал тогда Петр. Плакал бы я тогда тоже слезами отрезвления и разочарования. Иисус в молитве «Отче наш» призывает нас просить Бога не вводить нас в такие ситуации, но спасти нас от нападок врага. Я могу быть благодарным Богу, что живу в такое время и в такой стране, где меня не преследуют за веру. Тем не менее, Бог иногда допускает испытания веры, через которые наша вера и наши взаимоотношения с Ним могут крепнуть и расти. Вывод. В начале проповеди я говорил о том, что Иисус предупреждал Петра о предстоящем испытании. «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22, 31, 32. В этих стихах я вижу происхождение и цель искушений или испытаний верующего. Искушающий – это сатана. Если Бог допускает искушение, то с той лишь целью, чтобы укрепить веру, нашу собственную и братьев. И здесь тоже ясно видно, что Иисус не запрещает сатане сеять, испытывать Петра. Иисус допускает это, так как Он сам ручается за веру Петра. Иисус сам просит Отца в молитве о том, чтобы вера Петра не потерпела крушение. После своего отречения Петр мог бы совсем отойти от веры, и тогда сатана достиг бы своей цели. Но этого не произошло. Почему? Не потому, что Петр был героем веры. Героем он как раз и не был. Но потому, что Бог сохранил и укрепил веру Петра. Так следует понимать слова «и избавь нас от лукавого». Последнее слово всегда за Богом.
2: Пережитое. Зоя Долматова. Авторучка. Человек охотнее всего делится с другими своими победами, достижениями, успехами, но неохотно поражениями, ошибками, неудачами. Хотя и то, и другое может сыграть положительную роль в духовном росте христианина, если победу он воспринимает не как свою собственную заслугу, а прославит Господа за успех и силы, дарованные в ее достижении, ибо хвалящийся хвались Господом. А из поражения получит поучительный урок на всю оставшуюся жизнь, чтобы снова не впасть в искушение. Но бывает и так, что и победа, и поражение, если христианин не бодрствует, разрушает его. Одно ведет вверх, на пьедестал тщеславия, подобно херувиму осеняющему, а другое вниз, подобно нечистому животному, которое возвращается после мытья в грязь. И христианин, не бодрствуя перед Господом, наполняется самомнением, самоуспокоением, самолюбием. И уже внутренне нет христианина, осталась пустая оболочка самообмана. Люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Где же черпать силу, чистоту, праведность, святость? Иисус — наш живительный, оздоровительный, бодрящий источник. «Я — лоза, а вы — ветви». Путь христианина — путь нелегкой борьбы с самим собою, с мыслями, чувствами, поступками, словами, мечтами. И эта борьба продолжается всю жизнь. Но как сладка победа над искушениями, дарованная Господом! Существо твое торжествует, ликует, благодарит того, кто дает силы победить. А сколько каменных глыб и неожиданных ям на узкой тропе христианина, которые ему приготовил губитель душ человеческих. Господи, помоги бодрствовать, чтобы не попасть в невидимую ловушку, расставленную дьяволом. И как бывают тягостны, болезненны и позорны поражения. Об одном таком поражении — я поведаю вам. 90-е годы, пик миграционных переселений из Центральной Азии в Россию, Германию, Израиль, Грецию, США. Границы открылись, и люди разных национальностей получили свободу выбора проживания в разных странах мира. Господь допустил эти переселения. У Него свои планы в этом отношении. И я со своей семьей попала в первую волну миграции, и поэтому не осталась без крыши над головой, устроилась работать по специальности, без всякого на то усилия. На работу уже невозможно было устроиться без определенной круглой суммы начальству. Но Господь устранял, сглаживал все шероховатости на моем пути. В этом была огромная милость Божья. Господь благословлял во всем, в пище, одежде, бытовых нуждах. Семья ни в чем не имела нужды. Сослуживцы по работе говорили мне: «У тебя спонсоры за рубежом, вот ты и не жалуешься, и ни в чем не нуждаешься». Я им показывала на небо и говорила: «Вот где мой спонсор». Они делали соответствующие выводы по своему мировоззрению, так как я им рассказывала о своих друзьях, которые тоже эмигрировали из Азии, но только в Германию. Адаптация к новым условиям была не из легких. Но любящий отец всегда был верен своим обетованиям. «Не бойся, не смущайся, не оставлю тебя и не покину». И я с детьми покоилась в его любящих руках, как в надежной безопасной ладье среди бушующего океана человеческой неразберихи, в перестроечное время в России, когда все, что считалось ранее ценным, обесценилось, а новое не обрело силу и уверенность. Поэтому этот своеобразный НЭП 90-х годов переживался россиянами очень трудно. Все было зыбко, запутанно, сложно. Эта человеческая неуверенность в завтрашнем дне послужила толчком к поискам Бога, у которого правда, незыблемость, покой, надежность. И в этом проявилась любовь Божья, так как Он контролирует сердца и жизненные ситуации. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Прекрасной неожиданностью для меня и моей семьи был визит моих друзей из Германии через 4,5 года нашего обоснования в России. Они внесли в нашу жизнь огромный духовный подъем и оказали немалую материальную помощь. И ценным подарком для меня стала красивая авторучка, которой я очень дорожила. Вот она-то и стала роковым плодом искушения. Как-то утром я поехала в банк обменять немецкие марки на русские рубли, помощь друзей, оставленная на черный день. Заняв очередь в обменную кассу, я расположилась за столом, где заполнялись всевозможные бланки. Вскользь осмотрев очередь, я запомнила, за кем стою, и стала созерцать в большие окна банка движение пешеходов и автотранспорта, так как банк находился на перекрестке. Мои созерцания прервал негромкий вопрос. Человек азиатского происхождения на ломаном русском языке попросил: «Вы не дадите мне ручку заполнить квитанцию?» Я собралась было уже достать ручку из сумочки, но вдруг взгляд мой остановился на его руках, держащих квитанцию. Они были покрыты отвратительными гнойными язвами. Нет, они просто гнили. Первая моя мысль была «сифилис». В памяти всплыла стенная газета в поликлинике, на которой была помещена информация о бытовом сифилисе. Я глянула на очередь. Все стояли, держа наготове письменные принадлежности в руках. Лихорадочно думаю, стук сердца пульсирует в висках. Но почему он не попросил у них? Почему именно у меня? Ведь у меня в сумочке драгоценная для меня память о визите друзей, моя ручка. Как я потом приму ее обратно из этих заразных рук? Чем буду стерилизовать? Человек кротко стоял, ожидая моего ответа. И я, к своему позору, опустив глаза, покачала отрицательно головой, мол, ручку не смогу ему дать. Стыд залил все мое существо. Мгновение, и я решаюсь дать ему ручку. Поднимаю глаза, а его нет на месте. Его нет и в очереди. Я заметалась, выбежала на улицу, его нет и на перекрестке. Он не мог так быстро уйти. Он как будто испарился. Сердце мое бешено колотилось. Господи, неужели в образе этого человека был ты, а я пожалела для тебя свою драгоценность? Ради меня ты не пожалел своей истинной драгоценности, крови искупления моего греха, а я, не бодрствуя, впала в такой омерзительный грех. Почему не спросила тебя в молитве, как мне поступить с этим человеком? Ты сказал: «Так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали мне». Сердце мое разрывалось от мук угрызений совести. Казалось, солнечное утро померкло. По щекам моим беспрерывно катились слезы, которых я уже не замечала, только прохожие с удивлением смотрели на меня. Я не помню, как добралась домой. Покоя не было. Дух Святой, мой добрый учитель, наставник и обличитель, оскорбился. Я вопияла к Господу о прощении и милости. В таком состоянии, в котором находилась моя душа, жить почти невозможно. Вот когда мне стали более понятны Христовы страдания на кресте, когда Он прочувствовал страшную, мучительную, сильнее, чем физическую боль от грехов великого множества. И не поэтому ли Отец оставил его на мгновение, видя огромное чудовище греха, которое добровольно за нас с вами взвалил на себя его непорочный любящий Сын? Весь день я проплакала. Утешение не приходило. Старший сын, видя мои сокрушения, сказал: «Лучше бы подарила ему эту ручку, и никакая бы инфекция тебя не коснулась». Да, нужно было так сделать, но почему я в тот момент не сообразила это? Потому что не бодрствовала. Господь, любя нас, наставляет: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Забыв о молитве, я пошла на поводу своей плоти, которая испугалась инфекции. Ночь была бессонной, и я каялась, каялась, каялась. Только на утро пришло облегчение, и я почувствовала, что получила прощение от своего милосердного Спасителя. А этот негативный урок остался как напоминание о беспечности по отношению к своей душе, которая подпала под власть плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Да, поистине. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но у детей Божьих есть огромные преимущества. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Бывает же такое в жизни. Вроде бы со всеми летел, а тут один, посреди моря.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Дела милосердия. О, человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. Действуй справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Один богатый человек долго и тяжело болел, но через некоторое время ему стало легче, и он выздоровел. После болезни вышел в сад, был хороший весенний день. И он почувствовал такой прилив счастья, что у него навернулись слезы, и он, подняв глаза к небу, громко воскликнул: «О Боже, чем я могу отблагодарить Тебя за дарованное мне здоровье? Я бы охотно пожертвовал всем моим имуществом». В это время проходил мимо пожилой человек. Он услышал слова богача, подошел к нему и сказал: «Иди за мной». Богач повиновался, и они скоро пришли в бедную, полуразвалившуюся избушку. Хозяин ее лежал больной, жена плакала, дети были в лохмотьях и просили хлеба. «Помоги этим беднякам», — сказал пожилой человек, — «это меньшие братья Христовы». Богач щедро помог несчастным, а пожилой человек с улыбкой сказал ему: «Так делай всегда. Сперва обращай благодарный взор на небо, а потом на землю. Кому бы на ней оказать помощь?» Встретившись лицом к лицу с нуждающимися, милосердие действует сразу, безотлагательно, памятуя слова Писания: «Не отказывай благодеяние нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Притча, 3 глава, 27 и 28 стихи. По словам Иисуса Христа, всякое доброе дело есть милосердие. Дать чашку воды жаждущему, накормить голодного, одеть нагого, утешить скорбящего, указать незнакомцу путь, глядя в печальное лицо страдальца, улыбнуться ему сочувственно – все это милосердие. Так следует поступать каждому христианину. Все мы можем помогать друг другу лаской, любовью и чуткой отзывчивостью. Всякое доброе дело во имя Бога и любви к Нему и ближнему есть дело милосердия.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Никого не презирает. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Евангелие от Матфея, 9 глава, 11 и 12 стихи. Никто из девочек в классе не хотел общаться с новенькой. «Вы знаете девочки? У нее ведь родители алкоголики. Посмотрите, в каком платье она ходит. Я бы такое в жизни не надела», — говорила подружкам классная заводила Катя. С ее мнением всегда все считались. Сначала Инна тоже поддалась всеобщему настроению, но голос совести не давал ей покоя. Она знала, что Иисус любит всех людей, и нехорошо лишать Женю дружеского общения из-за того, что она имела таких несчастных родителей. И Инна решила поговорить с подругами на эту тему. «Я думаю, что своим отношением к Жене мы еще более удаляем ее от нормальной жизни, и в результате ей ничего не останется, как дружить с алкоголиками. Но если мы примем ее в свой круг, она еще может измениться. Ведь Жене особенно сейчас необходима поддержка друзей, чтобы уберечь от плохого сообщества. Я предлагаю вам сделать все возможное с нашей стороны, чтобы девочка чувствовала себя нормальным человеком». С волнением и молитвой ждала Инна ответа одноклассниц. И как она радовалась, когда услышала поддержку большинства своих подруг. Как вы относитесь к тем, кого презирает общество? Разделяете это презрение или имеете те же чувства, какие имел Иисус к этим несчастным? Просите Иисуса, чтобы Он наполнил ваши сердца милосердием к тем, кто нуждается в Нем, как в великом враче надломленных грехом сердец.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

светлая надежда. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев. Евангелие от Луки, 1 глава, 24 стих. Произошло чудо. Нет, много чудес. Первое чудо. Когда муж Елисаветы, Захария, выполнял свои священнические обязанности в храме, перед ним внезапно появился великолепный посланец Господень. «Услышана молитва твоя, — сказал он, — жена твоя Елисавета родит тебе сына. Но это была еще не вся благая весть. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом и предидет перед ним в духе и силе Илии». Второе чудо. К сожалению, Захария засомневался в радостных вестях, принесенных ангелом, и был поражен немотой за свое неверие. Третье чудо. Как и предсказывал небесный вестник, Елисавета зачала, несмотря на свой преклонный возраст. Какая светлая надежда на завтрашний день! Как Елисавета встретила свою беременность? Гордилась ли она ею? Показывала ли она, что беременна на улицах города, распространяя новость об этом? Может, она ходила к подругам, чтобы поделиться этой новостью? Нет. Елисавета предпочла затаиться, устроилась на целых 5 месяцев в тишине, чтобы побыть с Господом, которого любила. Почему? Она была рада. Младенец скоро должен был родиться. И этот младенец должен был стать предтечей Мессии, который тоже скоро должен был родиться. Она была благодарна. Думаю, она совершила хороший поступок, оставшись на эти несколько месяцев дома, склоняя голову в благодарение перед Господом. Она была сознательна. Ребенок, которого она ждала, должен был сыграть очень важную роль в истории Божьего народа. Ответственность воспитания его в благочестии требовала от Елисаветы серьезной подготовки и молитвенного поста. С чем вы приходите к Богу? Только с печалями или с радостями, благодарностью, заботами и светлыми надеждами на будущее? И заботами и светлыми надеждами на будущее. Почему нужна семейная молитва? Причина 4. Ничто не сделает семейную жизнь такой радостной, ничто так не обогатит отношения между родными людьми, как молитва. Бог обновит вас своей любовью и надеждой, миром и силой, плодами Святого Духа, когда вы будете общаться с Ним, и ваша семейная жизнь будет благословлена.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвеля. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В начале нашей передачи хочу прочитать первый стих из 124-го псалма. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Сегодня мы с вами услышим тему «Надежда в стихах и песнях». Звучит песня «Моя надежда Иисус».

Сейчас прозвучит стих «Наша жизнь, подобна часто морю», читает Александра Красавцева. И затем песня «Когда бушует жизнь».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господа. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

стих «Надейся и уповай на Бога», автор Мира Кубенко. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях Христа шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Пускай ничто в пути сём не смущает, Христу лишь верной подвязайся быть. Что нам ко благу Он один лишь знает, нас учит, как детей от бед хранит. Голгофе чаще только устремляйся, где за тебя Спаситель умирал, Его святой любовью укрепляйся, чтоб свет твоей свечи всегда сиял. Еще немного, береги одежды, с благодарением каждый день встречай, с терпением и верою, как прежде, к небесной цели путь свой продолжай. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях креста шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Звучит песня «Теряешь, друг, надежду».

Татьяна Соловей на тематику «Надежда» написала такие строки. «Моя надежда только на тебя. Ты – упование мое, моя защита. Моя ты путеводная звезда, перед тобой вся жизнь моя открыта. Ты – свет, и этот свет сияет мне. Твой свет мне стал всего дороже. И нет счастливей на земле того, в чем сердце ты, мой Боже. Моя надежда только на тебя. Ты моя истина, мое дыхание. Быть верным истинам твоим – мое великое призвание». Звучит песня «Бывают в жизни трудные минуты».

Сейчас прозвучит стих «В нашей жизни краткой есть одна надежда» и песня «Иерусалим 2000 лет назад». В нашей жизни краткой есть одна надежда для души усталой в мире от греха, что любовь Господня ласкова и нежна завтра и сегодня, как вчера. Опадают листья, увядают травы, в золоте закатном гаснут вечера, а любовь Господня этим миром правит завтра и сегодня, так же, как вчера. Обмелеют реки, обветшают горы, звезды в миг последний вспыхнут и сгорят, а любовь Господня нас утешит в горе завтра и сегодня.

Стих «Надейся на Бога», автор Вера Перегудова. Не надейся на силу коня, если даже в загоне их много, ночью, утром, в течение дня, лишь надейся, надейся на Бога. Не надейся на лучших друзей, можешь встретить ты в людях измену, в жизни временной краткой твоей, Иисус – лучший друг неизменный. На князей и на разных людей не надейся, они лишь обманут. Их не делай опорой своей, для тебя они соблазном станут. Не надейся на силу твою, если жив ты сегодня, здоровый, посылает Бог милость свою и поток сил дает тебе новых. Ты надеешься, дети твои в годы старости помощь окажут. В дни болезни, тяжелые дни, утешенья слова тебе скажут. Обольщает богатство тебя, ты его целью жизни считаешь. Иисус смотрит с неба скорбя, вечность ты на земное меняешь. И не знаешь, богатство твое улетит, может, вмиг безвозвратно. Возложи упование свое лишь на Бога в земле безотрадной. Ты заполнил амбары свои и добром, и насущным хлебом, о земном помышления твои дорожи вечной жизнью и небом. Знаешь ли, кто опора твоя? Есть на свете надежная личность. Никогда не забудет тебя, если б ты повстречался с ним лично. Иисус – это имя имен – Он – надежда, мое упование. Призови его, будешь спасен и наследуешь обетование. Звучит песня «Ты моя истина».

Я надеюсь на милость Твою, мой Иисус Христос дорогой. Пред Тобой я в смиренье стою, ощущаю Тебя я душой. Моя жизнь — это милость Твоя. До сих пор Ты хранил и хранишь. Твоя милость меня берегла. Чудеса со мною творишь. Я живу, люблю и дышу, наслаждаюсь Твоей красотой. Я восхищаться не перестаю Твоей милостью, Боже, благой. Уповаю, Иисус, на Тебя, и хочу уповать я и дальше. Меня ведет Твоя ведь рука, что нужно мне еще больше? Твоя милость так велика, ей нету границ и края. Посмотри, Иисус, на меня, Твоего жду я нежного взгляда. И пусть дни идут и года, я хочу, Иисус, лишь одно, чтоб не остыло на пути никогда на Тебя упование мое.

Сейчас прозвучат две песни «Христос, в мольбе пред Тобой склоняюсь» и «Опустел мой мир».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизавет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Я также буду читать из книги пророка Агея. И в этой книге мы должны увидеть нашего Господа, Господа как восстановителя царства своего, царствия Божия. И Бог от нас что-то хочет. Бог не отвернулся совсем от человека, и во всякие времена Он подавал свой голос и говорил к Израилю. Я обратил внимание, вот читая этой две главы книги Агея, у него всего две главы. И больше он не поминается. Что интересно, что Агей – это имя, означающее «праздничный». И он написал две главы. О нем не написано, кто его отец, с какого он родословия. Почему-то умалчивает Библия. Вот сказано, что он говорил. И обратил внимание, что он пять раз в этих двух главах говорит, повторяет одно слово. «Обратитесь ко мне и обратите сердца ваши». Вот эти слова я прочитаю. Это первая глава 5 стиха. «Обратите сердце ваше на пути ваши». 7 стих. «Обратите сердце ваше на пути ваши». Дальше читаем. Вторая глава. 15 стих. «Обратите сердце ваше на время от сего дня и назад». 18 стих. «Обратите сердце ваше». И 18 стих тоже говорит «обратите сердце на время». И два раза он в одном стихе говорит «обратите сердце ваше и на пути ваше». Что-то Бог хочет сказать, правда? Когда повторяется слово «истинно, истинно говорю тебе», или повторяется одно и та же предложение, одна или одна и та же заповедь, Господь особо хочет привлечь внимание народа. И цель этой книги не просто восстановление храма, а цель этой книги, чтобы было восстановление вот этого храма, чтобы сердце обратились, потому что формального служения уже для Бога было достаточно. А он хотел, чтобы сердца обратились. Когда исполняется формальное служение, исполняется просто обряд религиозный. А Богу это не надо. Господь всегда искал сердце человека. И он желает привлечь и наше внимание, чтобы мы обратились к Нему. Обратили на время, обратили на путь твой, прошли путь, обратили. Вот как я прошел? Что у вас было? На это он обращает внимание народа своего. Итак, Агей, это он был еще свидетелем разрушения храма Соломонова в 587 году до Рождества Христова. Он, видимо, возвратился из Вавилона вместе с Зарававелем и вместе с Иисусом, сыном Иосидековым. Зарававель был правитель, а Иисус, сын Иосидекова, он был как первосвященник. В 538 году началось возвращение народа израильского по повелению и указу Кира, царя. И тогда возвратилось 50 тысяч иудеев. И они пришли с торжеством и с такой радостью и стали восстанавливать храм, как мы слышали. Заложили фундамент, камень краеугольный положили на этом месте. А самое первое, они жертвенник поставили. Храма еще нету. Поставили жертвенник. Тогда была ревность такая по Боге, когда они с плена возвратились. Такие чувства и патриотические, и духовные. Ставят сразу жертвенник вот на земле. Ни крыши нету еще, ничего нету. И фундамент, жертвы приносятся, фундамент закладывают. Но после, как мы слышали, что уже другой царь восстал, которому самаряне, все же нехороший народ был, вредный. Они хотели строить с ними, давайте мы с вами строить будем. А евреи отказались строить вместе с ними. Ну и тогда они начали эти петиции писать царю туда, в империю отправлять. И пишут петиции, ты вот, царь, посмотри, что этот народ там нехороший, они волнения там, они тебе подати не будут платить и все такое. И царь издает указ, что все, остановить стройку. Ну и стройка остановилась этого храма. Видимо, жертвы так и приносили вот на этом жертвеннике под открытым небом. Я не знаю, как там столы предложения, что там еще было, но служение какое-то совершалось. Но это и дождь поливал эту землю, и все, стройка стояла. И стояла она 16 лет. Ну и особо вот тут такая, вы знаете, у нас всегда бывает к какому-то новому делу вдохновение, да? Что-то новое бывает, новую церковь открывают. Такой подъем, все, единодушие берется. Ну, и эта ревность приходит, обыденная жизнь наступает, она угасает. Так оно было с евреями тоже. Когда запретили строить, ну все, запретили строить, ну а что делать? Ну каждый бросился строить свои дома, надо жизнь устраивать. Слава Богу, мы хоть на своей земле, и устраивать свою жизнь. И уже того рвения к Богу, к богослужению, кажется, тут бы сплотиться, молиться, здесь бы к Богу приближаться. А оно, наоборот, начало отношение к Богу охладевать, и каждый был увлечен своим делом. И вот здесь как раз-то и происходит. После того, как 16 лет стоит стройка храма, пророчество Агея. Он в 520 году начал пророчествовать, и в этом же году и началось восстановление этого храма. 4 года строили храм, и в 516-м храм был восстановлен. Об этом пишет Ездра в 6 главе 15 стихом. И почему бывают остановки в нашей жизни? Вот такие не те остановки, когда говорит «остановитесь на путях ваших и рассмотритесь», а остановки наши в служении Богу. В служении Богу я сравнивал всегда жизнь, это как на велосипеде ты едешь. Ездили все, наверное. Пока едешь, ты не падаешь. Как только ты остановился, ты упадешь. Пока едешь, тебе баланс хранится. Жизнь в движении. Как только ты начинаешь останавливаться, ты так на горе. И на гору идешь. Если остановишься, то назад поползешь на этой горе. Поэтому вот это остановки были в жизни и народа Божия. Помните, апостол Павел пишет Галатам, вышли хорошо. Кто остановил вас не покоряться истинно? Было положен храм. Начато было служение. Ну, царь указ издал, и все. Ну, и кажется, что теперь? Даже если уже не было никакой возможности храма строить, но для Бога важно было сердечное отношение. И вот это пыл или вдохновение, оно пропало. Часто жизнь христианина, она сравнивается вот с этим. У нас есть вдохновение, мы горим, готовы горы переворачивать. И ночью прийти на молитву, и когда угодно. Нету настроения, все. И так вот человек живет скачками духовными по своему настроению. Ну, для себя, о себе заботиться, у нас настроения хватает всегда. Так было и с Израилем. Говорит, вам время строить дома, украшать эти дома, разрисовывать там чем-то. У вас время было. У вас время на это время хватает. А для Бога времени хватает. Вот это очень важность приоритетов, которые в жизни нашей мы ставим пред собой. Вот цель книги пророка Агея – это восстановление Царства Божия в среде своего народа. Это цель книги. Сюда включается и храм. Когда мы читаем книгу Иезекииля, 8 глава, там 9 глава и 11 глава. И мы находим, почему этот храм был разрушен, почему слава Господня отошла, почему Бог оставил народ, Почему то место, на котором обитала эта шехина у ковчега между херувимами, почему она ушла? Потому что народ этот дошел до такого, когда читаем 8 главу пророка Иезекииля. Он говорит, привел меня ко входу в двор, и я взглянул, и вот в стене скважина, и сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот там дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают. Это в храме было. И я вошел, и вижу вот всякие изображения присмыкающихся, нечистых животных, всякие идолы дома Израилева, написанные на стенах, и 70 мужей из старейшин. Это Синедрион в полном составе. Тот, который руководил Израилем. Эти 70 мужей стоят перед ними, вот этими идолами, этими мерзостями. И Иезания, сын Сафана, среди них у каждого в руке кадила, и густое облако курения возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человек, что делают старейшины дома Израилева? Это Иезекиилю было сказано. 15 стих этой же главы. «Видишь ли, сын человеческий, обратись, увидишь еще больше». И вел меня внутренний двор дома Господня. Внутренний двор. Это там, куда священники приходили. И вот у дверей храма Господнего, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму, спинами к храму, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу. Видишь ли, сын человеческий, мало ли дома Иудину, что делают такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще и землю наполнили нечестием, и вдвойне прогневляют меня. И дальше, когда читаешь эту 9-10 главу, он описывает, не просто так Бог оставил народ свой, не просто так храм разрушили, потому что Господь оставил. И там он описывает, как эта шехина медленно уходила из этого места, с храма Господня, покидала то место, на котором обитал Господь, и он оставил. Они себе уже кадилом машут совсем другим идолом. Они забыли все, что Бог говорил в слове своем. Если, говорит, ты оставишь, я поражу тебя и чахлостью, и болезнями, и храм этот будет разрушен, и все. И это состояние людей вот такое постигло разрушение, когда Навуходоносор разрушил храм, и Бог отошел от своего народа. Но Бог в своем милосердии смотрит, ну это ж мой народ. И жалко народа. И все равно ему жалко. И Писание говорит, не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по своему великому милосердию. И вот по своему великому милосердию он говорит слово теперь Агею, он желает возвратиться, но желает не просто возвратиться, лишь бы как, а народ. Он желает, чтобы народ обратился, обратил сердца ваши. Вы посмотрите на свои пути, как вы жили. Что вы жертвенник даже установили. Ну и все на этом жертвеннике, что приносило, он говорит здесь, оно было нечистым. Потому что представление у вас о чистоте свое было. Вам обратиться надо, прежде чем храм восстанавливать и строить. Потому что когда пришли, тогда просто этот энтузиазм был, а обращения не было. Поэтому энтузиаст, он проходит. Знаете, ревность вот эта проходит. Но Бог желает, чтобы люди от сердца, от всего сердца служили Ему. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем разумением твоим и всею крепостью твою. Это заповедь на века оставлена и в Старом, и в Новом Завете. Это независимо от твоего настроения, независимо от погоды, независимо от раздражителей, которые действуют на нас. Ты возлюби Господа и служи Ему каждый день, так служи. И приближайся к Нему, ищи лица Его всегда. Вот чего Господь искал от народа своего. И вот эта цель этой книги как раз была восстановление Царства Божия внутри народа своего, в сердцах народа своего. и восстановление правильного богослужения. Когда мы вникаем в Агея и его пророчество, брат уже обращал внимание, у них были сдвинуты приоритеты. И Бог говорит, мы слышали это в первых 11 стихов, Бог говорит, обрати внимание, что люди говорят, что говорит этот народ. Кто-то их побуждал, возможно, это был Зарававель с Иисусом, первосвященником, которые как-то побуждали. А народ отвечал, говорит, еще не время. 16 лет прошло, не время. Так и стоит жертвенник, дождь идет, пыль кругом. А свои дома растут. Остановитесь, обратитесь ко мне сердце ваше. Вот такое слово звучало к народу 5 раз. В Евангелии Матфея мы находим повеление Господа. Матфея 6:33. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. А вот эти дома и все остальное, оно приложится. Когда меняются вот эти приоритеты, а Царствие Божие ни тут нету, ни в домах этих красивых нету, ни в храме нету. Поэтому Господь начинает восстановление сердец. И Он говорит, что люди приближаются-то ко Мне, но устами чтут Меня, но сердце их далеко отстоит от Меня. Потому что Господь смотрит на сердце, к Нему оно привязано. Сердце наше, и часто сердце с мыслями нашими связаны. И мысли наши, они всегда летят туда, к чему привязано сердце. Они туда сами направляются, их даже направлять не надо. К чему сердце наше льнет, что мы любим больше всего, там и мысли. Потому что каковы мысли в сердце человека, такого он и есть. И вот обращение к Богу начинается с его сердца. И требование Божие не просто так. Ты вспоминай о Господе, когда. Говорит, нет, возлюбите Господа всем сердцем вашим. Помните, пророк говорит женщине, которая собирала дрова с сыном своим. Он говорит, она говорит, вот лепешку спекем с сыном и умрем, съедим и умрем. Он говорит, о, сделай это прежде для меня. Сделай прежде для меня. И тогда увидишь. Хочешь слушай, хочешь нет. Наше благословение с вами зависит от этого короткого слова «прежде». Что в нашей жизни прежде? Вы не спите, я смотрю, много засыпает. Я не кричу сегодня. Что мы прежде делаем, братья и сестры? Встаем с утра, что у нас прежде? Мысли наши сами туда направлены, где сокровище наше. Прежде что для нас? Прежде Господу, прежде прошу совершать молитвы, моления, благодарения. Или суета это дневное, работы со всеми проблемами на нас погружаются. Что у нас прежде? Он говорит, сделай прежде для меня. И масла в кушине не убудет, и мукса у каукатки не истощится. Вот она прежде что? Христос говорит, иди за мною. А ему говорит, ну ты мне прежде позволь, я вот отца похороню. Он говорит, предоставь мертвым погребать мертвецом, а ты иди за мною. Вот они приоритеты. Я думаю, касается этой нашей жизни, потому что материализм и материальные ценности, они составляют больший интерес народа Божия, нежели ценности духовные. Вот как брат разложил эти года, 70 лет, я думаю, а что для Бога там осталось? Что для Бога осталось из этих 70 лет? Третью жизнь проспали, там проучили, с детства безрассудное отложив в сторонку. А что для Бога? Вот для полноценного посвящения Богу остается в нашей жизни. Описание желает, чтобы все время, все, что мы делали, спим ли, едим ли, все делали во славу Господа. Потому что Он Бог Вседержитель, потому что мы им живем и движемся и существуем, чтобы всегда мы, сердца наши направлялись к Богу. У нас христианская школа, я как-то пришлось общаться с учителями, учениками, родителями, я говорю, школа для того, чтобы каждый предмет был наполнен славой Божией, направлением к Богу. Физкультурой занимаетесь. К Богу. Ты, учитель, ты расскажи, что Бог тебе дал тело, а это тело храм Духа Святого. А ты должен его содержать тоже, не сквернять, не порочным хранить. В любом предмете мы можем, то ли в рисовании, то ли еще что, показать Бога, являть Бога. Поэтому школа такая, христианская. Во всем мы должны все делать во славу Господа. Но материализм и его ценности, эти прелести, они, внимание наше, все же увлекают. Бог века сего, он ослепил умы. А пророк говорит, а мой дом в запустении. И вот в результате, а в результате то, что мы и получаем. Он говорит... Поэтому небо заключило, не дает росы, земля не дает произведений, засуха на горы, на хлеб, на сок виноградный, на елей, все, что производит земля и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Успеха нету. Успеха нету, благословения нету, Бога нету. Бог оставил народ свой во всем этом. И он два раза об этом говорит. Обращает на это внимание в этой книге о том, что Бог, когда Бог обставил, он говорит, обратите сердце ваше. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Половину, 50% пропадало. Приходили к подточилию начерпать 50 мер, оказывалось только 20. Вместо 52 поражал вас ржавчиною, блеклостью хлеба, градом, все труды рук ваших. Но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите сердце ваше на время, от сего дня и назад. Вот что Господь сегодня говорит нам, чтобы мы сердце наше обратили к Господу. Чтобы вот ревность, которая сказана о Господе Иисусе Христе, по доме твоем снедает меня. Вот забота о духовном храме, прежде всего, в своем внутреннем состоянии, и о церкви. Это вот то, что касается нас с вами. И когда Господь произнес вот эти слова через Агея, пророка, и 12 стих 1 главы мы читаем, «И послушались Зарававель, сын Салафииля, и Иисус, сын Исидеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего, и слово Агея, пророка, как посланного Господом Богом, и народ убоялся Господа. Страх Божий, братья и сестры. Вот чего не хватает. Народ пришел в страх. Они действительно посмотрели, Господи, сколько мы потеряли за все эти годы своим беспечным отношением к храму вот этому и к храму твоему, к служению тебе. Сколько благословений и успеха. Мы тянули эти колесницы, как эти фараоны, фараона, вы помните, по дну моря с трудом тащили эти колесницы, пока совсем их вода не закрыла. Так по жизни бывает, человек бьется, бьется, как рыба от лед. Я знаю одного, который всегда разхотел, ну, что-то приобрести, что-то разбогатеть, все эти мысли. Ничего не получил, все потерял. И семью потерял, и Бога оставил, и безбожную жизнь сейчас ведет. А мысли к этому были все направлены на его. Но здесь народ убоялся Господа, написано, как посланного Богом, и убоялся вот этих слов пророка Агея. Тогда Агей, вестник Господень, посланный на Бога, сказал народу, вот это самые важные слова этой книги. Я с вами. Когда говорит Бог, я с вами, это все, братья и сестры. Имеющий Бога имеет все. Не имеющий Бога ничего не имеет. Имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни. Когда Бог возвращается в наши сердца, Когда Бог возвращается в среду народа своего, это все, это счастье настоящее. Если мы живем без Бога, может быть, религиозной жизнью, может, как-то подправляемся, но сердце Господь не вошел как царь, как владыка, которому мы бы подчинились, которому отдали всю власть свою, перед которым мы руки свои сложили, Господи, я ничего не могу без Тебя, только в Тебе жизнь моя и счастье настоящее. Вот это центральные слова, Бог говорит. Иногда люди думают, что с ними Бог. И обманываются. Мне недавно в реп-центре пришлось разговаривать с одним парнем, который побыл 3 дня. Говорит, все, это не для меня. Что я совсем конченый наркоман? Я говорю, а что? Ну, я говорю, ты же без Бога. Чего я без Бога? Я жизнь вечную имею. Он говорит, как ты имеешь? Он говорит, ну, написано, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я верю во Христа Иисуса, имею жизнь вечную. Там не написано про грехи. Я говорю, ты обманываешь. Он говорит, если я не имею жизнь вечную, тогда Бог обманывает. Вот так человек обманывает. Вот это кальвинизм вам в чистом виде, в таком. Он уверовал, что он имеет жизнь вечную, живет безбожной жизнью и желает возвращаться в эту безбожную. Рванулся, бывало, но привязан сильно. И любит этот грех. А если любишь, ты никогда не освободишься. И он снова пошел на ту же дорогу. Я посмотрю и говорю, что ты имеешь. Тебе уже под 40 лет. Ты семьи нормальной не имеешь. Работать ты не умеешь и не желаешь. Денег у тебя нету. Ты ничего не имеешь. Ты Бога не имеешь. Мне пришлось немного разговаривать с этим человеком. Ничего не надо. Он желает продолжать такой же жизнью. Обманывает человек. Я ему прочитал, говорю, читать послание Галатам. Написано, поступающее так, Царствие Божие не наследует. Он говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я верю в Иисуса Христа, что Он Спаситель мой, что Он грехи мои и прошлое, и настоящее, и будущее Он все уже покрыл своей жертвой. Обман. Вот так обманываются люди. Так Израиль когда-то обманывался, когда говорил, здесь храм Господень. И вот Господь тогда Духом Святым возбудил, написано, дух Зарававеля и дух Иисуса, сына Есидекова. И они строить начали. Пошли вот эти священники строить храм. Священник и Зарававель. И народ пошел. Пришло им вот это вдохновение. И они начали восстанавливать стены. Хотя не было разрешения царского на это, но они стали восстанавливать храм Господень. После своего обращения, после покаяния, после того, как Господь в их среду вернулся, они получили вот это Богоприсутствие. Писание говорит, и взыщите меня, и найдете, если взыщите мне всем сердцем вашим. Через искреннее обращение пришло вот это Царствие Божие. Праведность, мир и радость во Святом Духе. И они начинают. И вы знаете, когда мы к Богу обращаемся, Бог всегда нам скажет, если мы спросим Его, Господи, что повелишь мне делать? И он тут же ясна была картина, что им делать. Они пошли все строить храм. И вот этот... И люди строили... И когда стены росли, одни плакали, а другие радовались. Плакали те, которые видели тот храм Соломонов, украшенный золотом и снаружи, и снутри был. Они вспоминали, а сейчас там дерева, камни. И они плакали, что той славы нет. И золота-то нет. Вот того, что восстановить-то эту славу, нечем. А Бог говорит им, ободритесь. Самое главное, он говорит, ободрись, Зарававель, Иисус и народ. То во второй главе он говорит, то стал, ободритесь. Ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Есидеков, великий священник, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы. Вы переживаете, что золота нет, потому что с плена-то золото они не принесли, сосуды там принесли. Нечем храм украсить. И некоторые старцы плачут об этом. «Ибо я с вами», — говорит Господь. «Я, а у меня все золото, у меня все горы, у меня все птицы и леса, и камни, они у меня. Слава ваша в моем присутствии», — говорит Господь. Вот что самое важное, потому что стоял этот прекрасный золотой храм, на который восхищались когда-то ученики с Елеонской горы, а Господь со слезами смотрел. И потом сказал: «Се оставляется вам, дом ваш пуст». Имеющий Бога имеет все, не имеющий Бога ничего не имеет. Павел пишет, говорит: «Мы нищие, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем». Одна песня старая, сильная, псалом. Там есть такие слова: «Мы тайной счастья владеем, и ею мир обогатим». Мы с вами владеем этой тайной. О нет, никто во всей вселенной, помните, свободы верных не лишил. И там есть такие слова: «Мы тайной счастья владеем, и ею мир обогатим». Мы обогащаем, мы владеем, братья и сестры. Сегодня это слово 5 раз звучит ко мне. Обратитесь, вы посмотрите, вот как прожить твой путь. Вот такие ценности были у тебя каждый день. Посмотри то, что ты делал. Говорит: «Вспомни, откуда ты не спал». Он говорит народу своему: «Вспомни, сколько ты раздражал Господа Бога своего». И вот это обетование: «Сея с вами во все дни до скончания века». Это Господне обетование. И нам самое главное в жизни – никогда не терять Бога присутствия. Что это значит, братья и сестры? Это значит то, что первый брат проповедовал. Помните одно слово, какое повторялось? Непорочный. Но оно же не всегда у нас получается, это непорочно. Даже если чем-то опорочился ты, брат, сестра, так ты кайся тут скорей. Как Давид говорит: «Духа твоего святого не отними от меня». В сокрушении, в покаянии, в обращении. Вот это искреннее покаяние сопровождается страхом Божьим и обращением: «От злых путей твоих обратитесь». Вот этой чувствительностью ко греху. Мы упадаем, бываем, искушением, но надо каяться. А если мы лукавим в жизни, изворачиваемся, никакого успеха не будет. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Ни в материальной жизни, Израиль, вот он пример. Ни в духовной жизни прогресса не будет никакого. Будем волочить по дну моря, по грязи эти колесницы, и сил не будет у нас. Так Слово Божие говорит. Ну и в заключение хочется обратиться... Господь говорит: «Ибо я с вами». Вот это основное достояние народа, которое произошло при Агее после его проповеди, что Господь возвратился после того, как слава Божия при Иезекииле отошла, помните, забетие мерзости, а сейчас Господь возвратился к народу своему, и Он утешает, они переживают, что вот золота нету, что слава храма не такая. Он говорит: «Да не переживайте, я с вами. Как счастлив я, что я Христа имею! Как счастлив я, что Он всегда со мной! Живу я им, об этом не жалею! Как счастлив я, что Он со мной, друг мой!» Вот оно самое главное, братья и сестры. И Господь их утешает, говорит: «Ободритесь, не бойтесь, я с вами. Завет мой, который я заключил с вами при вашем исходе из Египта, Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». Вот эти слова. И 6 стих, и дальше, когда мы читаем: «Дом этой славой наполнится». Он говорит, Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро: «Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славой, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь, и на месте этом я дам мир, шалом, говорит Господь Саваоф». И заключительные слова, которые он дает, обетования свои. Я прочитаю. Это с 18 стиха, второе полустишие. «Обратите сердце ваше, есть ли еще в житницах семена до ныне? Ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. От сего дня я благословлю их». И было, то есть дадут плод. Вот то, что поражало саранча, то, что для дырявого кошелька вы зарабатывали деньги, я, говорит, все это, возвращу все это. От сего дня я благословлю вас. И было слово Кагею вторично, 24-й день месяца, и сказано, скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на нем, и низринуты будут кони и всадники, один мечом другого, сами друг друга побьют. Тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салфилиль, раб мой, говорит Господь, буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. Вот таким благословением заканчивается эта книга. Эта книга заканчивается благословением, кажется, вот об Израиле, о храме, как будто об этом храме. Но здесь пророчески сказано о том храме, о Царстве Божьем, которому не будет конца, и где там придет желаемый всеми народами. Это конкретно сказано о Господе Иисусе Христе. И Он наполнит дом славой Своей. Это был Господь наш Иисус Христос. И вот эта слава Божия в этом новом храме будет обитать, когда Господь этот краеугольный камень храма и духовного, и физического храма. Наш Господь говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И все народы покорятся Ему, и преклонится пред Ним всякое колено небесное.

0: Начали размышления мои, лицо мое изменилось, но слово я сохранил в сердце своем. Вот он говорит о том царстве. Мы рассматривали книгу Даниила, и мы видели, что он все направляет нас вот этому царству. Это касается и тысячелетнего царства, когда царство мира сего созделалось царством Христа и Бога. И когда цари принесут ему всю славу. И также царство – это вечное царство Бога нашего, которое, оно с нам приходит в сердца, прежде всего, чтобы быть в царстве том. И наше желание, мы молимся, да будет воля Твоя на земле, как на небе, да приидет царствие Твое, да приидет царствие. Пусть Иисус нашим сердцем владеет, в мыслях и в чувствах лишь, что Он пусть живет. Кто наш царь? Друг дорогой, брат, сестра, кто владеет моей жизнью, кому себя отдаем? Если мы христиане, то насколько Он царствует нас? Насколько мы свою волю Ему подчинили? Насколько жизнь Ему? От этого зависит благословение наше здесь, на земле, и от этого зависит наше положение в вечности. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки. Иезекииль. Шалом, мир вам. Сегодня мы опять продолжаем изучение писаний пророка Иезекииля. Последний раз вместе с вами мы были с Иезекиилем в обходе Иерусалима. Он был переплавлен божественной личностью от реки Вавилон в Иерусалим. В своем обходе места святого храма в Иерусалиме пророку было показано идолопоклонство города, и он был даже взят в тайные комнаты, где он видел порочное извращение и темные дела священников и вождей Иуды. Люди говорили, что в их скрытых комнатах их порочные дела не будут известны, но Бог видел их и открыто обнаружил их пророку. Опять пророку показаны действия женщин вне стен храма. Они поклонялись Фаммузе, языческому богу природы. Это было вроде дополнительной религии. Если Богу Израильскому не доставало чего-нибудь, тогда Фамуз заботился о нуждах. Этот бог природы был покровителем естественной пищи и плодородия. Это не значит, что истинный бог не желает, чтобы мы ели хорошие овощи, выращенные в своем огороде. Он желает. Но предметы продовольствия могут стать преклонением и отвратить нас от Бога Творца, который сотворил все для нашего пользования. Затем пророк направляется к священникам и левитам, 25 мужам высокого положения и привилегий, которые повернули спины своей храму Божию и поклонялись солнцу. Здесь было открытое опровержение поклонения Иеговы и оскорбление Бога. Эти мужи должны были направлять людей к истинному поклонению, но они отвращали людей от Бога и поощряли поклонение творению, а не Творцу. Это является проявлением человеческого сердца в каждом веке, чтобы заменить истину Божию на ложь и поклоняться творению вместо Творца. Нет ничего нового в этом, ибо это происходит во всяком веке и всяком поколении. Это может принять различные формы, но духовно обманутый человек находит легче поклоняться идолам, чем поклоняться живому Богу в духе и истине. После этого Господь повелел призвать руководителей города вместе, и каждый должен взять губительное орудие. Появилось 6 человек, и каждый держал в руке свой меч. 7-й человек был одет в льняную одежду, у которого при поясе его прибор перца. И слава Господня сошла к порогу храма Божия, и призвал Господь человека в белых одеждах и дал ему повеление. Господь сказал: «Пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих и воздыхавших о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Другим же мужам он повелел идти за ним по городу и поражать всякого, кто не имел знака. Предполагает, что знак, помещаемые на чело благочестивых людей, которые были обременены состоянием города, была еврейская буква «Тау». Она похожа на букву «Хэ» или знак креста. Этот знак креста был знаком, покрывающим или защищающим от суда. Подобно этому было и во время избавления иудеев из Египта. Им было повелено помазать кровью агнца на косяках дверей дома. Эта кровь была покрывалом, и Бог сказал: «И будет у вас кровь знамением на домах, и увижу кровь и пройду мимо вас. Губительный ангел будет проходить и поражать всякого первенца в домах, которые были не под прикрытием крови». В последней книге «Бытие Откровения» в 7 главе имеется великое число искупленных людей, который имеет знак, который будет охранять избранных Богом во время великой скорби. Видение, данное Иезекиилю, может предвещать события, бедственного времени Иакова, время ужасного суда и брани, как раз перед пришествием Мессии на землю, чтобы учредить свое царство. Иезекииль, вероятно, не понимал полностью значения этого знака защиты, но это было дано ему Богом. Библейский толкователь сказал, это является одним из многих примеров, когда еврейские пророки говорили лучше, чем они знали. Но когда мы изучаем все Писание, открывается истинное значение. Живой Бог ставит знаки искупления на свой народ. Они являются остатком израильским во время отступничества и духовного беззакония. Это люди в каждом веке, которые знают своего Бога и готовы стоять за Него во всех обстоятельствах. Суд начался от святилища или святого храма. Это было место, где должно было произойти истинное покаяние. Другой еврейский писатель в Новом Завете, Петр, сказал, «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Этот вид суда производит покаяние и благословение для всех, кто примет смирением сердцем и исповеданием греха. Это испытание веры приносит силу чадам Божьим и отделит истинную пшеницу от плевел или ложных исповедателей. Духовные вожди Израиля были у храма, и тут начался суд и дошел до всех людей, мужчин, женщин и детей. Так должно быть сегодня для истинного собрания верующих в живого Бога и в Мессию Иисуса. Пророк не был нетронутый этим действием. Он был обое, крепкий и нежный. Этот муж Божий был глубоко озабочен своим народом. Служитель Божий должен иметь сострадание грешникам и сопротивляющимся, которые бегут на пути суда. Он должен быть непоколебим и верным, чтобы предупреждать людей на их злых путях. Никакой духовно чувствительный человек не может радоваться беззаконию. Истинный служитель Божий должен любить грешника и плакать о нем. Моисей плакал о своем народе. Апостол Павел плакал о духовном слепых и, однако, ревностных иудеев. Иисус плакал над Иерусалимом, когда произносил разрушение и духовное запустение Дома Божия. Мы видим пророка, падшего на лицо свое и вопиющего. «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» Что за вопль из сердца пророка? Опять это было вопль, подобный Авраама, о спасении разрушенного Содома. «Неужели Ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем, ради 40, ради 20 и даже ради 10 праведных, не пощадишь ли этого города?» Какой урок для молитвы и ходатайства? Сегодня мы живем

уверил своего слугу, что есть остаток, который под защитой крови. Искупленные Господом могут быть призваны страдать, отдать свою жизнь и пролить свою кровь, но их место на небе безопасно. Они сохранены и соблюдаются силою Бога через веру, готовому открыться в последний день, день личного возвращения Мессии. После этого посещения суда человеку, одетому в льняную одежду, было повелено пойти между колесами колесницы, подобной престолу Божию, и взять уголья и бросить их на город. Это очистительный огонь. Это выражение часто употребляется в Писании. Огонь указывает на принятие надлежащего жертвоприношения и покаяния. Это было иллюстрировано на опыте Исаии. Он был очищен угольями жертвенника Божьего. Имеется огонь суда и очищения. Нечистота должна быть удалена, и остаток людей приготовлен как служители живого Бога. Когда слава Господня поднялась и оставила святое место, это оставление присутствия Бога произошло по стадиям. Он перешел с святого места к наружной части храма. Тогда эта слава перешла со двора храма на восток Иерусалима к Елеонской горе. С Елеонской горы Мессия Иисус смотрел на город и плакал, и предсказал его духовное опустошение. С этой Елеонской горы воскресший Мессия вознесся на небо. Но с его отшествием пришло обетование. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите его восходящим на небо». В книге Иезекииля нам не сказано об отшествии славы Божией с горы, но он находится над горою. Довольно позже Иезекииль, видя славу Господню, Мессия сам вернется в силе и славе на эту гору и в его город. Он будет сражаться за Израиля против всех врагов, собранных против Иерусалима. Он придет с воинством могущих ангелов. Он придет, как раздавляющий камень, и разрушить народы, которые шли против Бога и против Его помазанного Мессии. Камень, отверженный людьми, будет главным краеугольным камнем, когда Он отстроит храм и будет пребывать посреди своего народа. Сегодня знак креста находится на всех, кто поверит в Мессию. Повернитесь от греха и преступления, и поклонитесь Ему. Он спасет вас и избавит вас, и даст вам мир. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Нормальная жизнь христианина. Есть несколько основных принципов нормальной жизни христианина, которые должен знать каждый. Один из них – искушение, часть нашей жизни. От них ни один человек не застрахован. Если искушению подвергался наш Господь Иисус Христос во время своей земной жизни, то что говорить нам, простым смертным? Священное Писание призывает не удивляться постигающим нас искушениям и испытаниям, не возмущаться, а принимать их с радостью и спокойно. Мы должны понимать, что нас постигает искушение не иное, как человеческое. Есть простые правила, зная и соблюдая которые, мы можем искушение воспринимать не как навалившуюся на нас беду, а как то, чем они для нас действительно являются – испытанием и укреплением веры. Правила эти следующие. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Есть еще некоторые другие правила, и они такие же простые, понятные и доступные. Этой важной и, казалось бы, простой теме мы посвятили номер журнала. Как всегда, предлагая журнал вашему вниманию, мы молимся о том, чтобы он стал для вас благословением, и надеемся, что Господь его употребит для утешения, назидания, укрепления, а там, где необходимо, и для обличения. Благословенного чтения! Ждем ваших писем, отзывов, стихотворений и статей. Анатолий Овчинников. «Идет Господь! Идет в Иерусалим, поет хвалу все сущее на свете, и ветви к небу поднимают дети. Идет Господь, идет в Иерусалим. Как ясен лик и нежен ореол, его любовью к Богу вознесенный. Еще не понимает мир спасенный, кого он видит, что он приобрел. Идет Господь, идет в Иерусалим, а там готовит место для распятия. Хвалебный гимн не прерывайте, братья. Идет Господь, идет в Иерусалим». О слове вечном. Вилли Цорн. Испытание веры. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Матфея 6:13. Здравая самооценка. Я уверен, что одним из самых важных условий полноценной христианской жизни и плодотворного служения в Царстве Божьем является здравая оценка самого себя. Тем не менее, это одна из самых трудных задач, стоящих перед христианином-служителем. Кто в состоянии объективно оценить самого себя? Одно из самых больших искушений, жертвой которого мы нередко становимся, состоит в том, что мы слишком влюблены в самих себя. Мы склонны иметь о себе слишком высокое мнение, что, в свою очередь, ведет к высокомерию. Недаром Павел увещевает римскую церковь не думать о себе более, нежели должно думать. Римлянам 12:3. Предупреждая таким образом об искушении высокомерием. Ведь его самого Бог смирил жалом в плоть, поскольку он получил не только великое поручение, но и великие откровения от самого Иисуса. 2 Коринфянам 12:1-10. Как легко Павел мог бы отвергнуть любые дискуссии с братьями по вере одним предложением: «А вы были на третьем небе?» и настоять на своем собственном мнении. Но он не делал этого, так как Бог смирял его, показывая ему его немощи. Личное свидетельство. Вспоминаю несколько ситуаций из своей жизни, когда я думал о себе больше, чем был в действительности. Одним из таких неверных представлений было мое убеждение в том, что в моем служении Господу никогда не будет недоставать посвященности и пламенной страстности. Вам знакомы такие чувства? У большинства христиан после покаяния ярким пламенем горит первая любовь. Я был твердо убежден в моей любви к Господу и усердии для Него. Что бы ни случилось, я всегда буду трудиться для Господа. Часто слышал о том, что много служителей в Царстве Божьем впадают в состояние депрессии, но я был уверен, со мной такого никогда не произойдет. Как правило, через короткое время Бог подвергал меня испытанию, в результате чего мне приходилось не только смиренно признать свою неспособность устоять в испытании, но и свою полную зависимость от Бога. Петр и испытание его веры. В Библии есть одно определенное место, и еще много других, но я хочу обратить ваше внимание на это, освещающее именно этот аспект. В Евангелии от Луки 22:31 Иисус предупреждает Петра о том, что его вера будет подвергнута испытанию. Как никакой другой апостол, Петр был убежден в своей любви к Господу. Он считал, что готов последовать за ним даже на смерть. Как все же плохо знал он самого себя. Его неверная самооценка зашла так далеко, что он даже ставил себя выше остальных 11 соратников. Ведь он полагал, что другие ученики могут покинуть Иисуса, что было ложным утверждением. Но по отношению к себе он такого представить не мог. Петр был полон святого высокомерия. Прошло совсем немного времени, и сатана просеял его, как сеют только пшеницу, что Иисус и предсказал ему. В ночь взятия Господа Петр не устоял перед испытанием. Его собственная жизнь была ему дороже, чем Господь. Вера Петра трижды подвергалась испытанию. Три раза он должен был признать свою принадлежность к Господу, и три раза он не смог этого сделать. Не другие, нет, он сам отрекся от Иисуса. Отрезвление было не меньшее, чем слезы раскаяния. Искушение, вернее, испытание, открыло Петру глаза на действительность. С тех пор, как известно из Нового Завета, Петр стал смиренным, верным и мужественным свидетелем воскресшего Господа. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы сделать правильную самооценку. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы выйти из них с окрепшей верой. Верой не в нас самих и наши способности, а в нашего Отца и Господа Иисуса Христа. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы быть подготовленными к нашему служению. Молитва «Отче наш». Странная просьба в 13 стихе. Рассмотрим стих 13 из молитвы «Отче наш» Матфея 6:13, содержащий просьбу о том, чтобы Бог не ввел нас в искушение, но сохранил или избавил от лукавого. Что подразумевает Иисус под словами «не введи нас в искушение»? Разве Бог искушает своих детей в совершении греха? Разве это не задача сатаны? Попытаемся на основании некоторых случаев, описанных в Священном Писании, понять значение и последствия этой просьбы. Но сначала важно дать определение упомянутому здесь искушению. Бог никого не искушает, Он испытывает веру. Если бы мы исходили из того, что Иисус учил своих учеников, будто Бог вводит своих детей в искушение, то это противоречило бы Священному Писанию. Брат Господа Иисуса Христа, Иаков, пишет в послании, находящейся в рассеянии молодой церкви: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает». Иакова 1:13. Бог ничего общего со злом не имеет. Он ненавидит грех. Грех для него отвратителен. Искушение в классическом смысле исходит из собственных вожделений людей. Сатана побуждает вожделение в сердце человека, вожделения ведут ко греху и впоследствии к возмездию за грех, смерти. Смотри Иакова 1:14-15. Итак, Писание однозначно отвергает мысль о том, что Бог ответственен за наши искушения. Призывая учеников молиться «не введи нас во искушение», Иисус не определяет Бога как источник искушения. Но на основании Писания мы можем точно сказать, Бог подвергает нашу веру испытаниям. И чтобы пояснить эту мысль, рассмотрим три примера. Иов. Во-первых, история страданий Иова – одна из самых невероятных и сложных историй в Ветхом Завете. Когда сатана в роли обвинителя предстает перед Божьим престолом, происходит нечто удивительное. Не сатане приходит в голову идея поставить перед Богом под сомнение веру и праведность Иова, а Бог сам берет инициативу в свои руки. Это хорошо видно из предложения «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Бог обращает внимание сатаны на Иова. Из этой истории мы можем многому научиться, но ясно одно. Наш Отец Небесный держит бразды правления в своих руках. Бог – Создатель, действующее, а не реагирующее лицо. Это мы похожи скорее на пожарников, которые постоянно только реагируют, пытаясь потушить любые очаги пожара. А Бог не реагирует на проблему, нет, Он в Своей мудрости и всеведении действует до ее появления, пребывая в вечности. Что происходит перед престолом Божьим? Бог, с одной стороны, проверяет веру Иова, а с другой преподает сатане урок безусловной любви людей к Богу. Естественно, Бог знал состояние Иова. Он, сердцевед, знает все заранее. Бог показал и Иову, в каком состоянии находится его сердце и что он думает о Боге. Что мы можем уяснить себе из истории с Иовом? Бог предоставил сатане определенное поле действия, но не Бог навлек беду на Иова и его семью. Нет, это сделал сатана. Однако сатана мог действовать лишь в допущенных Богом рамках. Даже если со стороны сатаны было искушением заставить Иова отказаться от веры, с перспективы Бога это было испытанием веры. Еще яснее это прослеживается в следующей истории. Авраам. То, чего Бог требовал от состарившегося уже Авраама, превосходит наше разумение. Ему надлежало принести в жертву Богу своего сына обетования. Авраам не только должен был своими руками убить своего собственного сына, но со смертью сына была бы погребена и вся надежда на обетование потомства. В книге «Бытие» говорится: «И было, после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“, он сказал: „Вот я“». Бытие 22:1. Вернее, был бы следующий перевод: Бог испытывал Авраама, или Бог подверг Авраама проверке. Во многих переводах Библии так и написано. Во-первых, Бог никого не вводит в искушение делать зло, а во-вторых, цель этого искушения состояла не в падении или совершении греха, а в укреплении веры и углублении взаимоотношений с Богом. Сатана, приступая к нам с искушением, стремится лишь к одному – ослабить или, еще лучше, полностью уничтожить нашу веру, испортить наши взаимоотношения с Богом. Но если Бог искушает нас, то это является испытанием, нацеленным на то, чтобы привести нас ближе к Богу. Цель всегда – жизнь, а не смерть. Развязка искушения Авраама наглядно демонстрирует это. Исаак не только остался жив, но и вера Авраама оказалась настоящей. Смотри Римлянам 4. И Авраам был наречен другом Божьим. Итак, на основании истории с Авраамом мы видим, что Бог испытывает веру. Мы видим также, что цель Божья в корне отличается от цели сатаны. Сатана хочет падения человека, Бог же желает жизни и победы. Как выглядит эта победа, мы рассмотрим на следующем примере. Иисус. Самым впечатляющим из всех описанных искушений или испытаний является искушение самого Господа нашего, Иисуса Христа. И эта история показывает, что слово «искушение» в данном контексте имеет другое значение. В Евангелии от Матфея говорится: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола» 4.1. В этом стихе сказано, что Дух Божий привел Иисуса в пустыню для искушения, то есть действующее лицо – сам Бог. Однако цель заключается не в том, чтобы привести Иисуса к падению, но чтобы в самом начале его публичного служения проверить его веру в Отца. А цель сатаны, естественно, не в том, чтобы испытать Иисуса, а чтобы заставить его упасть. Возникает вопрос: зачем нужно было испытывать веру Иисуса? Разве он не Бог? В связи с этим лишь коротко укажем на то, что Иисус ради нас был испытан во всем, подобно нам, чтобы жить в послушании веры, которая впоследствии вменилась нам в праведность через веру в Него. Лука добавляет одну интересную деталь: «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». Лука 4.13. Итак, все три истории об искушении показывают, что слово «искушение» в данных случаях можно перевести и как «испытание», а предложение об искушении в молитве «Отче наш» можно понять так: «И не введи нас в испытание, но избавь нас от лукавого». Однако почему нам нужно просить Бога сохранить нас от испытаний? Ведь именно они служат для того, чтобы укрепить нас в вере и приблизить к Богу. Апостолу Иакову есть что сказать по этому поводу. Он даже призывает преследуемую рассеянную церковь принимать искушения с великой радостью, потому что благодаря этим искушениям утвердится их вера. Иакова 1.2. Понять совсем несложно. Если в искушениях, которым подвергает нас сатана, мы остаемся тверды в вере, тогда в нашем сердце настоящая любовь к Господу. Поэтому Иаков утверждает: «Блажен человек, который переносит искушение». Почему? Потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1.12. Итак, почему нам следует просить Бога не испытывать нашу веру? Одно из возможных объяснений заключается в том, что мы сами не знаем, устоит ли наша вера в таком испытании. В Гефсиманском саду Иисус несколько раз призывает уснувших учеников молиться, чтобы не впасть в искушение. Иисус говорит, что нам нужно предупреждать искушение, молиться до них, объясняя ученикам, что хотя дух и бодр, но плоть немощна. Матфея 26:41. «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Я часто спрашиваю себя, как бы я отреагировал в экстремальных ситуациях, устоял бы я в вере? Несколько лет назад я должен был пройти гастроскопию. Сидя в кабинете врача и видя все эти шланги, которые предстояло глотать, я упал духом. Я подумал о себе: «Ты считаешь, что готов умереть за Христа, а этих шлангов боишься? Как ты поступишь, если тебя под пистолетом заставят отречься от Христа?» Ведь это не теоретический сценарий. Это происходит в наше время очень часто, особенно в мусульманских странах. Остался бы я верным Христу, свидетельствовал бы о нем под угрозой смерти. Или поддался бы лукавому, дорожа своей жизнью больше, чем Господом, как это сделал тогда Петр. Плакал бы я тогда тоже слезами отрезвления и разочарования. Иисус в молитве «Отче наш» призывает нас просить Бога не вводить нас в такие ситуации, но спасти нас от нападок врага. Я могу быть благодарным Богу, что живу в такое время и в такой стране, где меня не преследуют за веру. Тем не менее, Бог иногда допускает испытания веры, через которые наша вера и наши взаимоотношения с Ним могут крепнуть и расти. Вывод. В начале проповеди я говорил о том, что Иисус предупреждал Петра о предстоящем испытании. «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22, 31, 32. В этих стихах я вижу происхождение и цель искушений или испытаний верующего. Искушающий – это сатана. Если Бог допускает искушение, то с той лишь целью, чтобы укрепить веру, нашу собственную и братьев. И здесь тоже ясно видно, что Иисус не запрещает сатане сеять, испытывать Петра. Иисус допускает это, так как Он сам ручается за веру Петра. Иисус сам просит Отца в молитве о том, чтобы вера Петра не потерпела крушение. После своего отречения Петр мог бы совсем отойти от веры, и тогда сатана достиг бы своей цели. Но этого не произошло. Почему? Не потому, что Петр был героем веры, героем он как раз и не был, но потому, что Бог сохранил и укрепил веру Петра. Так следует понимать слова «и избавь нас от лукавого». Последнее слово всегда за Богом.
2: Пережитое. Зоя Долматова. Авторучка. Человек охотнее всего делится с другими своими победами, достижениями, успехами, но неохотно поражениями, ошибками, неудачами. Хотя и то, и другое может сыграть положительную роль в духовном росте христианина, если победу он воспринимает не как свою собственную заслугу, а прославит Господа за успех и силы, дарованные в ее достижении, ибо хвалящийся хвались Господом. А из поражения получит поучительный урок на всю оставшуюся жизнь, чтобы снова не впасть в искушение. Но бывает и так, что и победа, и поражение, если христианин не бодрствует, разрушает его. Одно ведет вверх, на пьедестал тщеславия, подобно херувиму осеняющему, а другое вниз, подобно нечистому животному, которое возвращается после мытья в грязь. И христианин, не бодрствуя перед Господом, наполняется самомнением, самоуспокоением, самолюбием. И уже внутренне нет христианина, осталась пустая оболочка самообмана. Люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Где же черпать силу, чистоту, праведность, святость? Иисус — наш живительный, оздоровительный, бодрящий источник. «Я — лоза, а вы — ветви». Путь христианина — путь нелегкой борьбы с самим собою, с мыслями, чувствами, поступками, словами, мечтами. И эта борьба продолжается всю жизнь. Но как сладка победа над искушениями, дарованная Господом. Существо твое торжествует, ликует, благодарит того, кто дает силы победить. А сколько каменных глыб и неожиданных ям на узкой тропе христианина, которые ему приготовил губитель душ человеческих. Господи, помоги бодрствовать, чтобы не попасть в невидимую ловушку, расставленную дьяволом. И как бывают тягостны, болезненны и позорны поражения. Об одном таком поражении я поведаю вам. 90-е годы. Пик миграционных переселений из Центральной Азии в Россию, Германию, Израиль, Грецию, США. Границы открылись, и люди разных национальностей получили свободу выбора проживания в разных странах мира. Господь допустил эти переселения. У Него свои планы в этом отношении. И я со своей семьей попала в первую волну миграции, и поэтому не осталась без крыши над головой, устроилась работать по специальности, без всякого на то усилия. На работу уже невозможно было устроиться без определенной круглой суммы начальству. Но Господь устранял, сглаживал все шероховатости на моем пути. В этом была огромная милость Божья. Господь благословлял во всем, в пище, одежде, бытовых нуждах. Семья ни в чем не имела нужды. Сослуживцы по работе говорили мне: «У тебя спонсоры за рубежом, вот ты и не жалуешься, и ни в чем не нуждаешься». Я им показывала на небо и говорила: «Вот где мой спонсор». Они делали соответствующие выводы по своему мировоззрению, так как я им рассказывала о своих друзьях, которые тоже эмигрировали из Азии, но только в Германию. Адаптация к новым условиям была не из легких. Но любящий отец всегда был верен своим обетованиям. «Не бойся, не смущайся, не оставлю тебя и не покину». И я с детьми покоилась в его любящих руках, как в надежной безопасной ладье среди бушующего океана человеческой неразберихи, в перестроечное время в России, когда все, что считалось ранее ценным, обесценилось, а новое не обрело силу и уверенность. Поэтому этот своеобразный НЭП 90-х годов переживался россиянами очень трудно. Все было зыбко, запутанно, сложно. Эта человеческая неуверенность в завтрашнем дне послужила толчком к поискам Бога, у которого правда, незыблемость, покой, надежность. И в этом проявилась любовь Божья, так как Он контролирует сердца и жизненные ситуации. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Прекрасной неожиданностью для меня и моей семьи был визит моих друзей из Германии через 4,5 года нашего обоснования в России. Они внесли в нашу жизнь огромный духовный подъем и оказали немалую материальную помощь. И ценным подарком для меня стала красивая авторучка, которой я очень дорожила. Вот она-то и стала роковым плодом искушения. Как-то утром я поехала в банк обменять немецкие марки на русские рубли, помощь друзей, оставленная на черный день. Заняв очередь в обменную кассу, я расположилась за столом, где заполнялись всевозможные бланки. Вскользь осмотрев очередь, я запомнила, за кем стою, и стала созерцать в большие окна банка движение пешеходов и автотранспорта, так как банк находился на перекрестке. Мои созерцания прервал негромкий вопрос. Человек азиатского происхождения на ломаном русском языке попросил: «Вы не дадите мне ручку заполнить квитанцию?» Я собралась было уже достать ручку из сумочки, но вдруг взгляд мой остановился на его руках, держащих квитанцию. Они были покрыты отвратительными гнойными язвами. Нет, они просто гнили. Первая моя мысль была «сифилис». В памяти всплыла стенная газета в поликлинике, на которой была помещена информация о бытовом сифилисе. Я глянула на очередь. Все стояли, держа наготове письменные принадлежности в руках. Лихорадочно думаю, стук сердца пульсирует в висках. Но почему он не попросил у них? Почему именно у меня? Ведь у меня в сумочке драгоценная для меня память о визите друзей, моя ручка. Как я потом приму ее обратно из этих заразных рук? «Чем буду стерилизовать?» Человек кротко стоял, ожидая моего ответа. И я, к своему позору, опустив глаза, покачала отрицательно головой, мол, ручку не смогу ему дать. Стыд залил все мое существо. Мгновение, и я решаюсь дать ему ручку. Поднимаю глаза, а его нет на месте. Его нет и в очереди. Я заметалась, выбежала на улицу, его нет и на перекрестке. Он не мог так быстро уйти. Он как будто испарился. Сердце мое бешено колотилось. «Господи, неужели в образе этого человека был ты, а я пожалела для тебя свою драгоценность? Ради меня ты не пожалел своей истинной драгоценности, крови искупления моего греха, а я, не бодрствуя, впала в такой омерзительный грех. Почему не спросила тебя в молитве, как мне поступить с этим человеком? Ты сказал: так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали мне». Сердце мое разрывалось от мук угрызений совести. Казалось, солнечное утро померкло. По щекам моим беспрерывно катились слезы, которых я уже не замечала, только прохожие с удивлением смотрели на меня. Я не помню, как добралась домой. Покоя не было. Дух Святой, мой добрый учитель, наставник и обличитель, оскорбился. Я вопияла к Господу о прощении и милости. В таком состоянии, в котором находилась моя душа, жить почти невозможно. Вот когда мне стали более понятны Христовы страдания на кресте, когда Он прочувствовал страшную, мучительную, сильнее, чем физическую боль от грехов великого множества. И не поэтому ли Отец оставил его на мгновение, видя огромное чудовище греха, которое добровольно за нас с вами взвалил на себя его непорочный любящий Сын? Весь день я проплакала. Утешение не приходило. Старший сын, видя мои сокрушения, сказал: «Лучше бы подарила ему эту ручку, и никакая бы инфекция тебя не коснулась». Да, нужно было так сделать, но почему я в тот момент не сообразила это? Потому что не бодрствовала. Господь, любя нас, наставляет: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Забыв о молитве, я пошла на поводу своей плоти, которая испугалась инфекции. Ночь была бессонной, и я каялась, каялась, каялась. Только на утро пришло облегчение, и я почувствовала, что получила прощение от своего милосердного Спасителя. А этот негативный урок остался как напоминание о беспечности по отношению к своей душе, которая подпала под власть плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Да, поистине. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но у детей Божьих есть огромные преимущества. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвеля. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В начале нашей передачи хочу прочитать первый стих из 124-го псалма. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Сегодня мы с вами услышим тему «Надежда в стихах и песнях». Звучит песня «Моя надежда Иисус».

Сейчас прозвучит стих «Наша жизнь, подобна часто морю», читает Александра Красавцева. И затем песня «Когда бушует жизнь».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом дана. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

стих «Надейся и уповай на Бога», автор Мира Кубенко. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях Христа шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Пускай ничто в пути сём не смущает, Христу лишь верной подвязайся быть. Что нам ко благу Он один лишь знает, нас учит, как детей от бед хранит. Голгофе чаще только устремляйся, где за тебя Спаситель умирал. Его святой любовью укрепляйся, чтоб свет твоей свечи всегда сиял. Еще немного. Береги одежды. С благодарением каждый день встречай. С терпением и верою, как прежде, к небесной цели путь свой продолжай. Еще немного. Да, совсем немного. Уж слышны при дверях креста шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Звучит песня «Теряешь, друг, надежду».

Татьяна Соловей на тематику «Надежда» написала такие строки. «Моя надежда только на тебя. Ты – упование мое, моя защита. Моя ты путеводная звезда, перед тобой вся жизнь моя открыта. Ты – свет, и этот свет сияет мне. Твой свет мне стал всего дороже. И нет счастливее на земле того, в чьем сердце ты, мой Боже. Моя надежда только на тебя. Ты моя истина, мое дыхание. Быть верным истинам твоим – мое великое призвание». Звучит песня «Бывают в жизни трудные минуты».

Сейчас прозвучит стих в нашей жизни краткой «Есть одна надежда» и песня «Иерусалим 2000 лет назад». В нашей жизни краткой есть одна надежда для души усталой в мире от греха, что любовь Господня ласкова и нежна завтра и сегодня, как вчера. Опадают листья, увядают травы, в золоте закатном гаснут вечера, а любовь Господня этим миром правит завтра и сегодня, так же, как вчера. Обмелеют реки, обветшают горы, звезды в миг последний вспыхнут и сгорят, а любовь Господня нас утешит в горе завтра и сегодня.

Стих «Надейся на Бога», автор Вера Перегудова. Не надейся на силу коня, если даже в загоне их много, ночью, утром, в течение дня, лишь надейся, надейся на Бога. Не надейся на лучших друзей, можешь встретить ты в людях измену, в жизни временной краткой твоей Иисус – лучший друг неизменный. На князей и на разных людей не надейся, они лишь обманут. Их не делай опорой своей, для тебя они соблазном станут. Не надейся на силу твою, если жив ты, сегодня здоровый, посылает Бог милость свою и поток сил дает тебе новых. Ты надеешься, дети твои в годы старости помощь окажут. В дни болезни, тяжелые дни, утешенья слова тебе скажут. Обольщает богатство тебя, ты его целью жизни считаешь. Иисус смотрит с неба скорбя, вечность ты на земное меняешь. И не знаешь, богатство твое улетит, может, вмиг безвозвратно. Возложи упование свое лишь на Бога в земле безотрадной. Ты заполнил амбары свои и добром, и насущным хлебом, о земном помышления твои дорожи вечной жизнью и небом. Знаешь ли, кто опора твоя? Есть на свете надежная личность. Никогда не забудет тебя, если б ты повстречался с ним лично. Иисус – это имя имен, Он – надежда, мое упование. Призови Его, будешь спасен и наследуешь обетование. Звучит песня «Ты моя истина».

Я надеюсь на милость Твою, мой Иисус Христос дорогой. Пред Тобой я в смиренье стою, ощущаю Тебя я душой. Моя жизнь — это милость Твоя. До сих пор Ты хранил и хранишь. Твоя милость меня берегла. Чудеса со мною творишь. Я живу, люблю и дышу, наслаждаюсь Твоей красотой. Я восхищаться не перестаю Твоей милостью, Боже, благой. Уповаю, Иисус, на Тебя, и хочу уповать я и дальше. Меня ведет Твоя ведь рука, что нужно мне еще больше? Твоя милость так велика, ей нету границ и края. Посмотри, Иисус, на меня, Твоего жду я нежного взгляда. И пусть дни идут и года, я хочу, Иисус, лишь одно, чтоб не остыло на пути никогда на Тебя упование мое.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 00495-231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные

Глава 21. Доктор Эверетт быстро ехал по городу. По крайней мере, настолько быстро, насколько позволяла многолюдность улицы. Он был на рабочем месте и только что поздравил себя с тем, что его обычные посещения теперь были сделаны. Если не произойдет чего-то непредвиденного, у него должна быть пара свободных часов для переулков. Это также означало профессиональный долг и, как можно предположить, самого тяжелого характера. Это приводило его к соприкосновению не только с болезнью некоторых из ее наиболее отталкивающих форм, но и с крайней нищетой и слишком часто с отвратительными формами греха. Тем не менее, он выполнял эту работу с чувством наслаждения, которое не доставляла его обычная практика. Это делалось исключительно ради Иисуса и с явным стремлением прославить Его. Он уже выбрал один переулок и планировал, когда его лошади будут надежно поставлены в стойло. Он сможет срезать к нему путь. Неожиданно его взгляд привлекли два человека, которые поднимались по лестнице, ведущей в один из общественных залов. Увидев их, его лицо потемнело. Очевидно, они были поглощены друг другом и не обращали на него внимания. Но были причины, по которым он особенно хотел держать их в поле зрения. В этот момент ему преградила путь вереница экипажей и повозок, обычных для многолюдных перекрестков, и это продлило его возможность наблюдать за этими двумя. Они неторопливо поднимались по длинной лестнице, постоянно пропуская мимо себя других, более торопливых. Вскоре они присоединились к группе, которая проверяла входные билеты. Доктор подал знак полицейскому и вступил в разговор. «Что происходит в Зельцерхолле?» «Ну, сэр, я полагаю, это что-то вроде концерта. Говорят, они играют на стаканах, обычных стеклянных стаканах, и создают прекрасную музыку». «Дневное развлечение?» «Да, сэр, в качестве своего рода представления. Знаете ли, они рассчитывают таким образом собрать народ на вечер. Вы не знаете, где можно приобрести билеты?» Полицейский указал большим пальцем на книжный магазин слева от себя и сказал: «Вот здесь», и предложил купить их. Он знал доктора Эверетта, как и многие полицейские. Его предложение было принято с благодарностью, и вскоре доктор выехал из пробки с двумя зелеными билетами в кармане. Его планы на вторую половину дня внезапно изменились. Вместо того, чтобы проводить время в аллее, он решил посетить музыкальное представление, где инструментами были стаканы. Теперь он должен был мчаться со всей возможной скоростью, поэтому он покинул людную улицу и, петляя по нескольким закоулкам, направился к конюшням. «Нет смысла держать лошадь. Она побоялась бы проезжать через такую толпу», — объяснил он себе. «А я побоялся бы оставить экипаж стоять». Выбежав из конюшни, он сел в нужный трамвай и через короткое время уже звонил в дверь мистера Робертса. Грейси стояла в прихожей, одетая для прогулки. «Ах», — произнес доктор, — «интересно, мне повезло или не повезло? Я очень хотел, чтобы вы были моим компаньоном в том, что, как мне кажется, может стать уникальным развлечением. Есть ли на пути какая-нибудь преграда? Я знаю, что это самый неподходящий метод, но врач никогда не уверен в своем времени». Но Грейси к этому времени уже была хорошо знакома с доктором Эверетт. Она была слишком молода и готова к удовольствиям, чтобы беспокоиться об условностях. Она весело заявила о своей готовности пойти на любое развлечение, которое предложит доктор. Миссис Робертс уехала со своим мужем по делам, связанным с церковью. Она намеревалась всего лишь пройтись пару кварталов, чтобы подышать свежим воздухом. По дороге доктор был рассеян. Грейси приходилось в основном говорить самой. По правде говоря, он пытался вспомнить лица людей, которых видел, толпящимися на ступеньках, чтобы убедиться, что он не ведет Грейси к людям, с которыми ему не хотелось бы ее знакомить. Очевидно, пара, чьи передвижения изменили все его дневные планы, не была достаточной гарантией респектабельности. Однако его лицо прояснилось, когда он вспомнил, что они были в толпе, ищущей допуска. Возможно, они и не принадлежали к тому классу, с которым Грейси привыкла общаться, которые были респектабельными людьми.
Грейси была в веселом настроении. Она достаточно разбиралась в напряженной жизни доктора, чтобы быть уверенной, что это внезапное решение развлечься было совершенно необычным для него, и само по себе делало этот час исключительным. «Он чувствует потребность в небольшом ежедневном развлечении», — сказала она себе, — «и я помогу ему в этом, если смогу». Бедняга, должно быть это печально, все время находиться среди больных и умирающих людей. Они опоздали, концерт был в самом разгаре, но свободных мест было предостаточно. Доктор Эверетт обвел взглядом зал, затем указал билетеру, какое именно место он хотел бы занять. Это было место, которое открывало вид на молодых мужчину и женщину, которые, казалось, оказали такое таинственное влияние на его планы. Он с облегчением обнаружил, что программа действительно уникальна в своем роде и стоила того, чтобы ее послушать. Если бы обстановка была приятной, он легко мог бы предаться наслаждению. Однако они просидели всего несколько мгновений, когда по испуганным глазам Грейси он понял, что она увидела и узнала, по крайней мере, одного из пары слева от них. Профессор Эллис в своем обычном безупречном наряде грациозно развалился на сиденье таким образом, что было отчетливо видно его лицо сбоку. Он положил красивую руку на спинку соседнего сиденья, и его рука в изящной перчатке, почти если не совсем, касалась плеча его спутницы. И он, и дама, сидевшая рядом с ним, не уделяли ни малейшего внимания происходящему развлечению. Очевидно, они пришли туда с целью побеседовать. Они непрерывно переговаривались в полголоса, время от времени перемежаясь веселым смехом. Они были настолько поглощены друг другом, что временами забывали, что в зале полно народу и что внимание многих обращено на них. Девушка была хорошенькой, чрезвычайно хорошенькой, с совершенно иным стилем красоты, чем у Грейси Деннис. Что-то неописуемое в ее лице и манерах подсказало бы даже самому случайному наблюдателю, что она вращается в другом кругу. На ней было неподходящее платье. Оно было слишком броским для этого места и часа. Но совсем юные леди в хорошем обществе иногда совершают подобную ошибку. Ее манеры также не были предосудительными до такой степени, что можно было бы указать на что-либо как на оскорбительное. И все же, если понаблюдать за ней, можно понять, что она была вне рамок того, что мы называем обществом. Грейси наблюдала за ней как зачарованная. Наконец, она настолько увлеклась наблюдением и явно тревожными мыслями, которые из этого вытекали, что почти не обращала внимания на случайное замечание доктора Эверетта. И, казалось, не заметила, что в конце концов он погрузился в полное молчание. Однажды молодая женщина случайно взглянула в их сторону. Небрежный кивок и свободная улыбка, которыми она подтвердила присутствие доктора Эверетта, привлекли удивленный взгляд Грейси, который на мгновение задержался на нем. «Теперь я жалею, что у меня нет моих лошадей», — сказал доктор, когда они наконец направились по проходу. «Мне нужно проехать милю по городу, и я думаю, что это упражнение пойдет вам на пользу». Грейси ухватилась за это предложение и умоляла разрешить ей остаться в книжном магазине, пока он пойдет за лошадьми. «Я хочу прокатиться и хочу поговорить с вами», — просто сказала она. Поскольку это было именно то, чего доктор хотел, он без промедления отправился за лошадьми. Тем временем Грейси стояла у одного из окон книжного магазина и, как предполагалось, была занята последней книгой. Но на самом деле она наблюдала за парой, которая переходила улицу, или скорее ждала возможности сделать это. Казалось, они никуда не спешили, но даже на многолюдной улице бросался в глаза их интерес друг к другу. Полицейский не раз бросал на них взгляд и пристально рассматривал, пока профессор Эллис стоял, склонив голову к леди, увлеченной оживленной беседой. Это было выражение поглощенного интереса, с которым он так часто слушал Грейси. Правда, не на улице, а в каком-нибудь переполненном зале, и это ей льстило. Сегодня это заставило ее нахмуриться. Они пошли через улицу. Он взял свою спутницу за руку, готовясь перепрыгнуть через грязный бордюр. Грейси видела, что в этом пожатии не было необходимости, и для улицы оно было необычным. Его лицо тоже было отчетливо видно,
и выражение на нем было таким, какое Грейси видела раньше. Но, конечно, она предполагала, что никому другому он его не обращал. В целом, вероятно, для душевного спокойствия профессора Эллиса было хорошо, что он не обернулся в тот момент и не взглянул мельком на молодую леди в книжном магазине. Вместо этого он вел свою даму, и они затерялись в толпе. Доктор Эверетт, спешивший со своими лошадьми, все же имел время для тревожных размышлений. Был ли его эксперимент слишком суровым по отношению к Грейси? Возможно ли, что ее интерес к этому мужчине был настолько велик, что пережитое было смешано как с отвращением, так и с болью? Он не мог поверить, что эта наивная молодая девушка неравнодушна к такому человеку, как профессор Эллис. И все же на ее лице было выражение, когда она видела их, которое поразило и ранило его. Усевшись поудобнее в своем экипаже, он не произнес ни слова, пока они не проехали вереницу фургонов и не выбрались на открытую дорогу. Но даже тогда он только произнес: «А теперь прибавим скорости», и дал лошадям волю, пока толпа не осталась позади. Они ехали по широкому проспекту, по обе стороны которого выстроились большие, но тихие на вид дома. Затем он натянул поводья и заставил лошадей идти шагом. К этому времени он решил прощупать рану, если таковая была. «Хотел бы я знать, насколько этот человек подлец!» Это были несколько неожиданные слова, нарушавшие его молчание. «Какой человек?» Однако сам тон Грейси указывал на то, что она знала, о ком он говорит. «Эллис. Кажется, его называют профессором. У меня есть основания относиться к нему с большим подозрением. Кстати, мисс Грейси, я думаю, он ваш знакомый. Вы ему доверяете?» Как быстро и с негодованием на такой вопрос был бы дан утвердительный ответ двумя месяцами ранее. Но что она могла сказать сейчас? «В каком отношении?» – промолвила она. «Больше для того, чтобы выиграть время, чем потому, что не поняла вопроса. Но я почти готов сказать, что во всех отношениях. Я не имею чести быть знакомым с ним лично. Но все, что я слышу о нем или вижу в нем, мне не нравится. Я не доверяю ему. Как раз в настоящее время его поведение особенно тревожит. Я думаю, вы заметили его сегодня? Молодая девушка в его компании из моей воскресной школы. Я испытываю к ней глубокий интерес. Отчасти потому, что она из тех девушек, которые всегда в большей или меньшей степени подвергаются опасности в этом порочном мире. А отчасти потому, что она способна сильно повлиять на другого человека, который является моим особым протеже. Кто эта девушка?» Манеры Грейси были резкими, а голос напряженным. Было очевидно, что она прилагает огромные усилия, чтобы держать себя в руках и казаться ко всему безразличной. Доктор не обратил внимания на ее напряженность. Ее фамилия Мейсон, Эстер Мейсон. Она посещает воскресную школу на Паккард Плейс, которую, как вы знаете, я руковожу. У нее нет матери, и даже хуже, чем без отца. Она работает продавщицей в одном из магазинов на 4-й авеню и склонна или была склонна к тому, что называют веселой. Я не знаю, имеет ли этот термин для вас какое-то особое значение. Я думаю, что у молодых людей они называют ту же линию поведения «быстрой». Я надеюсь и верю, что вы не очень хорошо понимаете ни один из этих терминов. И все же, я думаю, возможно, что наблюдение за ней сегодня в общественном зале дало вам некоторое представление о том, какая дистанция существует между вами и ней. Глава 22. Если бы доктор Эверетт захотел в нескольких словах показать Грейси пропасть между ней и мужчиной, который был компаньоном девушки, возможно, он не смог бы сформулировать свое предложение лучше. Она заметно задрожала, и доктор поплотнее закутал ее в накидку, продолжая: «Я бы не хотел дать вам неверную оценку, Эстер Мейсон, или заставить вас на мгновение вообразить, что я считаю, что девушка, которая обслуживает за прилавком, не может быть настоящей леди. Скорее, я хотел объяснить вам, что ее возможности были ограничены. Я думаю, она хочет быть хорошей девушкой, и могу сказать, что полностью уверен в ее намерениях. Она не христианка,
но несколько недель назад у меня в записной книжке было ее имя как человека, которого почти убедили. Она уже некоторое время борется с вопросом личного отношения с Господом. Ее большим камнем преткновения является то, что она сообразительна и имеет довольно ясное представление о том, как должны жить христиане. Она может найти очень немногих, кто, по ее мнению, живет так, как они исповедуют. Однако, как я уже сказал, я очень надеялся, что она последует за Господом. Но в течение нескольких недель она вступила в контакт с этим человеком, и я переживаю за ее будущее. Он неотступен в своем внимании, и она явно польщена. Как давно он ее знает? Как они познакомились? Вопросы звучали так резко и тем же напряженным голосом. Лицо доктора стало очень серьезным и суровым. Он подозревал, что здесь настоящая рана. Складывается впечатление, мисс Деннис, что и вы, и я непреднамеренно виноваты или, по крайней мере, причастны к их знакомству. Помните ли вы небольшой инцидент, который произошел в трамвае около 6 недель назад? Девушка, выходя из трамвая, уронила пакет, на что вы, заметив, обратили наше внимание и указали на нее, когда она переходила улицу. Профессор Эллис заявил о своей готовности догнать ее и вернуть пакет, так как он собирался выйти из вагона. Мисс Мейсон была девушкой, о которой шла речь, и профессор Эллис предположил, что этот очень незначительный случай поможет завязать знакомство. Я узнал, что он упомянул мое имя в связи с инцидентом, и с того дня был в чрезвычайных близких отношениях с Эстер. Грейси была удивлена до глубины души. «Я прекрасно помню этот инцидент, но девушка, которую я видела сегодня, не может быть той, которая была в трамвае». «Да, сегодня она была в праздничном наряде, а тогда она была в рабочей одежде. Я помню чувство сожаления из-за того, что профессор Эллис так быстро вызвался выполнить ваше поручение. И все же я не знал, чего я боялся. Я просто избавился от этого человека и хотел, чтобы другие поступили так же». «Доктор Эверетт, каковы его мотивы проявлять к ней внимание?» «Хотел бы я знать. Я могу сказать вам, чего я очень боюсь. Он хочет поиграть с человеческим сердцем, видеть, до какой степени он может получить власть над ним. И в данном случае это самая жестокая вещь. У девушки нет друзей, нет отца или матери, которые могли бы дать ей совет или помочь. Она яркая и хорошенькая, и ей показывают блески мира, который кажется ей сказочной страной. Она ослеплена, и никто не может винить ее, потому что у нее нет ни тщательно сформированных суждений, ни надежных друзей, на которых можно опереться. Мисс Деннис, вы можете судить по ее сегодняшнему поведению, насколько она осведомлена о приличиях обычного общества? Я не думаю, что у нее есть представление о том, что она бросалась в глаза не из-за своей красоты и приятной внешности ее сопровождающего. Она не из тех, кто уклоняется от общественного восхищения, и это, как вы можете видеть, только увеличивает ее опасность. «Но, доктор Эверетт, вы же не думаете, вы же не можете иметь в виду, что он намерен уделять ей особое внимание, что он имеет в виду что-то помимо желания доставить ей немного удовольствия?» «Ну», — медленно, но твердо произнес доктор. «Вы можете судить, мисс Деннис, что я думаю, что думает любой порядочный человек, о человеке, который оказывает на публике знаки внимания такого рода, какие мы видели сегодня, они бы вас оскорбили. Единственная причина, по которой этой бедной девушке не было стыдно, заключается в том, что она не знает ничего лучшего. Вы заметили, как блеснуло у нее на пальце кольцо? У меня есть основания опасаться, что оно принадлежит ему, и что она считает для себя особой честью, что ее попросили надеть его». Щеки бедняжки Грейси теперь пылали. Она не обратила внимания на кольцо, но хорошо его знала. Однажды на один короткий вечер она надела его, а затем вернула владельцу с заверением, что не сможет заставить себя носить его без согласия отца. Она вспомнила, какую рану, как ей казалось, нанесла ему, когда он посмотрел на нее своими выразительными, полными упрека глазами. Он ответил, что если бы она чувствовала к нему то же, что и он к ней, она не позволила бы даже отцу
встать между ними. А теперь он отдал это же кольцо той девушке. Дальше они ехали в молчании. Доктор дал волю лошадям, чтобы они ехали быстро. Он испытывал большие сомнения и сердечную боль. Возможно ли, чтобы эта тщательно оберегаемая молодая девушка попала в лапы человека, которого он считал беспринципным злодеем? Если да, то был ли он излишне жесток в своих откровениях? Должен ли он отвезти ее домой или проехать дальше и дать ей время прийти в себя? Если бы он мог понять, что творится у нее в голове, он бы лучше знал, что сказать дальше. Простая истина заключалась в следующем. До того, как она попала к миссис Робертс, девочка считала себя мученицей из-за неразумных предрассудков своей мачехи. У нее сложилось впечатление, что отец отвернулся от нее исключительно из-за влияния на него своей жены. Она думала, что жена была задета тем, что профессор Эллис не уделял ей достаточного внимания в дни ее девичества. Профессору удалось внушить это Грейси, и это было единственной причиной такого отношения к нему. С ним плохо обращались, и поэтому ее сердце преисполнилось к нему сочувствия. Поначалу это чувство не было сильнее, чем сочувствие. Но польщенное его вниманием, гораздо более заметным и утонченным, чем когда-либо оказывалось молодой девушке прежде, она поверила ему. Если бы не горечь ее отца, она могла бы быть для профессора Эллиса всем. Он деликатно и туманно заверил ее, что никто другой не сможет заполнить место, которое до сих пор в его одинокой жизни оставалось пустым. Она не обручалась с ним. Более того, он никогда на словах не просил ее об этом. Но для молодых, невинных и хорошо воспитанных есть язык, который говорит так же ясно, как слова, и считается священным. Грейси позволила, чтобы на нее смотрели как на ту, кого другие удерживают от того, чтобы быть для профессора Эллиса кем-то большим, чем она есть на самом деле. Возможно, ее всегда будут сдерживать, потому что в своем печальном сердце она решила, что никогда не выйдет замуж против согласия своего отца. Нет, даже не в том случае, если бы она была вдвое старше. В последнее время ей приходили в голову странные мысли. Она сравнивала профессора Эллис с другими мужчинами, христианами, и он оказался в невыгодном положении. Кроме того, она сравнивала себя с другими христианскими работниками и тоже оказалась в невыгодном положении. В ней росло смутное беспокойство и неудовлетворенность своим состоянием. Более того, у нее рос интерес к этим мальчикам. Она совершенно не верила, что это возможно, когда впервые увидела их. Она начала верить, что, по крайней мере, некоторые из них будут спасены. Она хотела помочь спасти их и помочь другим. Ее мученичество быстро отошло на второй план. Стали проходить целые дни, в течение которых она ни разу не вспомнила о том, что была несчастной. Наконец, всего за неделю или две до сегодняшнего дня, она подумала об их отношениях и попыталась трезво взглянуть на них. Результатом ее многочасовых размышлений и молитв стало то, что она была связана с профессором Эллис. То есть при условии, что в туманном и отдаленном будущем наступит время, когда ее отец даст свое согласие. Ее долгом и удовольствием, учитывая то, что произошло между ними, будет выйти за него замуж. К этому времени она начала меньше удивляться мнению своего отца о нем, меньше злиться из-за этого. Она начала говорить себе тихо и жалобно. «Бедный, одинокий человек. У него нет никого, кто мог бы стать его другом. Он не христианин, и именно это так сильно отличает его от других. Это то, что папа не учитывает, но я не должна покидать его. Не должна все время молиться за него и работать над его обращением. Тогда он станет таким человеком, который может понравиться папе. И все будет хорошо». Говоря это, она смутно ощущала чувство удовлетворения при мысли о том, что она очень молода, и что пройдет еще много-много времени, прежде чем что-либо удастся уладить. Тем временем ей определенно не следовало иметь ничего общего с профессором Эллис, кроме как молиться за него. Возможно, отец позволит ей осуществить проект, который с восторгом обсуждался в семье Робертс, а именно остаться в городе в качестве ученицы знаменитой школы
Гринлоун. Она не знала, маленькая глупышка, что даже в том, что касалось ее сердца, все было неправильно. Возможно, было бы трудно объяснить, в какое смятение повергло ее сегодняшнее происшествие. Она была еще далека от осознания того, что даже сейчас самым сильным чувством была не попранная любовью, а уязвленная гордость. Из какого жалкого материала она делала героя? Ничто и никогда раньше так не открывало ей глаза. Возможно ли, чтобы она проводила целые вечера с мужчиной, который опускался до того, чтобы выставлять в неприятном, даже подозрительном свете не только свой характер, но и характер невежественной молодой девушки? Не годилось бы ссылаться на недостаток знаний в качестве оправдания для него. Он мог быть несведущ в обычаях христианского мира, но никто лучше него не понимал правил, принятых обществом. Часть дня она была очень зла на девушку, но после того, как послушала доктора Эверетта, до нее начало доходить, что ее друг играл с невежеством девушки, которая, вероятно, полностью ему доверяла. Нужно иметь в виду, что Грейси была из тех девушек, которых такое подозрение очень разозлило бы. Румянец на ее щеках был вызван не только свежим воздухом весеннего дня. «Доктор Эверетт», — сказала она, наконец нарушая молчание, — «как вы думаете, что он имеет в виду, когда просит девушку надеть это кольцо или позволяет ей носить его?» «Он... Вы полагаете, что он обручился с ней?» «Хотел бы я знать, что он имел в виду», — снова повторил доктор Эверетт. Его захлестнула волна негодования. «Если бы он действительно имел в виду что-то столь благородное, это было бы достаточно скверным делом для бедной Эстер. Но, как я уже сказал, я совершенно не доверяю этому человеку. Из моего опыта общения с миром у меня есть на то основание. Исходя из того, что вы о нем знаете, мисс Деннис, могли бы вы предположить, что он был честен и серьезен в своих ухаживаниях за этой девушкой?» Это был очень простой вопрос. Для доктора Эверетт это значило больше, чем понимал даже Грейси. Но она увидела достаточно, чтобы понять, что признается в такой близости, которая заставила ее покраснеть. Однако она твердо ответила: «Нет, я не могу думать, что он честен или благороден». «Этого я и боюсь. Сегодня мы были свидетели. Джентльмены не выставляют на показ свою дружбу на всеобщее обозрение, и этот человек это знает». Голос доктора был очень жестким. Теперь он был уверен, что рана есть и что она обозначена. Он верил в тщательную работу даже с ранами. После этого было бы больше надежды на подлинное исцеление. Следующий вопрос Грейси, если бы ее спутник только знал об этом, был необычным. Почему люди, которые являются ее друзьями, не предостерегли ее от него и не удержали от такого ложного шага, если она делает это по неведению? О, Грейси! Как зачастую воспринимаются предупреждения даже тщательно воспитанными девушками, у которых есть все основания доверять любви, которая защитила бы их. «Некоторых людей очень трудно предупредить», — сказал доктор. «Я пробовал это. И у меня есть друг, который пытался помочь ей. Но, бедная девушка, вы должны помнить, что она не воспитывалась в христианской атмосфере. У нее никогда не было друга-христианина, который пришел бы с братским авторитетом. Если бы у нее был хороший отец, все было бы проще. Как бы то ни было, разве вы не видите, насколько естественно она не доверяет остальным из нас в пользу человека, который особо клянется в дружбе? Я не удивляюсь, Эстер, мне только жаль ее». Если бы доктор был тщательно проинформирован обо всех обстоятельствах, связанных с близостью Грейси с профессором, он не смог бы подобрать слов, которые больше затронули бы ее совесть. Разве ее добрый отец нежно и терпеливо не предостерегал ее? Разве она не предпочла закрыть глаза на все его слова и верить скорее профессору Эллис, чем ему? Глава 23. «Я должен заехать в этот дом», — сказал доктор, внезапно натягивая поводья перед тихим маленьким домиком у края широкой лужайки. «У привратника этого американского замка больной ребенок, которого я обещал навестить. Вы можете подержать лошадей,
мисс Деннис, или мне их привязать? Это тихое место, и они смирны». «Я ничего не боюсь», — сказала Грейси. Ее глаза горели так же, как и щеки. Доктор направился в дом. Гадая, не испугался бы ее профессор Элис, если бы мог увидеть ее сейчас. Оказавшись внутри, он вздрогнул от удивления, почти от испуга, потому что лицо, появившееся в открытой двери комнаты больной, принадлежало Джой Сондерс. «Вы здесь?» — произнес он, пытаясь сдержать волнение в голосе. Она тихо ответила. «Я приехала на трамвае. Вы на лошадях?» «Да», — отрывисто ответил он. «Но я не один. Как ребенок». И он сразу же приступил к своим профессиональным обязанностям, оставив ее в недоумении о его поведении. Оно было странным. Джой Сондерс привыкла к резкости этого человека, но сегодня в нем было что-то такое, чего она не распознала. Она подошла и взглянула в окно. Грейси Деннис держала поводья лошадей. Она заметила ее раскрасневшиеся щеки, сверкающие глаза и странную, надменную посадку головы, с которой мачеха дома была хорошо знакома. Джой не знала Грейси иначе, как заочно. Однажды доктор Эверетт предложил ей зайти к миссис Робертс и заставил ее почувствовать, что она поступила неразумно, отказавшись от этого. Как она может узнать себя согласно правилам, которые существуют в обществе? Должен быть какой-то способ, позволяющий христианам освободиться от условностей. Таков был его комментарий, но он больше не предлагал ей, и она никогда не встречалась ни с миссис Робертс, ни с Грейси. И все же она знала ее очень хорошо и часто наблюдала за ней, когда девушка проходила мимо. Она мгновенно поняла, кто она такая, когда та сидела во всей своей надменной красоте, решительной рукой сдерживая нетерпение лошадей. О, она знала больше, чем это. Теперь было совершенно очевидно, почему доктор Эверетт был особенно резок и, ну да, смущен. Она подумала, что так называется это чувство, только оно казалось таким абсурдным. И тогда Джой высоко подняла свою кроткую головку и сказала себе, что ему не нужно бояться ее присутствия. Она может уехать так же, как приехала, на трамвае. Доктор подошел к ней, говоря, как обычно, быстро. «Джой, ребенок очень болен. Ночью здесь должен быть опытный человек. Не вы. Мне жаль, что вы приехали. Как вы думаете, ваша мама могла бы прийти? Вы поедете со мной? У меня в карете мисс Деннис, но я думаю, что втроем мы поместимся». Высоко подняв голову, Джой отвернулась и сказала. «Нет, благодарю вас. Я поеду на трамвае». И этот несообразительный доктор натянул перчатки, сказав себе: «Я не знаю, но так будет лучше». И вышел, задержавшись только, чтобы сказать Джой: «Вы спросите об этом свою мать? Я заеду, как только освобожусь. Хорошо было бы, чтобы вы отправились отсюда прямо домой». Затем он приподнял перед ней шляпу, вскочил в свой экипаж и уехал с Грейси Деннис. Джой Сондерс дождалась трамвая, вошла в него и всю дорогу до конца города говорила себе, что жалеет, что не осталась в маленьком домике, присматривая всю ночь за больным ребенком. Мыслей, которым доктор Эверетт уделил по этому поводу, было немного. Они промчались примерно таким образом. «Джой здесь, но я боюсь лихорадки, судя по всему, что я слышал. Я отвезу Грейси домой как можно скорее. Интересно, как эта бедная девочка в карете справится с новым знакомством прямо сейчас? Боюсь, это будет довольно сложно. Тем не менее, я могу говорить сам. О, она пусть молчит. Главное в том, что я надеялся, что у нее, возможно, есть какое-нибудь предложение по поводу Эстер. Если бы она могла заставить себя попытаться спасти эту девушку, это было бы лучшее, что она могла сделать. Если бы она только знала это. Джой вполне могла бы помочь ей в этом вопросе или в любом другом». Пока они ехали, он все еще жалел, что не уговорил Джой поехать вместе с ними и таким образом познакомить ее с хорошенькой девушкой, сидевшей рядом с ним. Он был не очень терпелив к тому, что он называл условностями общества. Когда были два человека, настолько соответствующие друг другу, чтобы радоваться и помогать, как Джой Сондерс и Грейси Деннис,
Он считал расточительством в христианской этике, что они не знакомы. Слишком занятый своими мыслями и лошадьми, чтобы обращать внимание на прохожих, он пропустил вежливый поклон, который молодой Рид отвесил им, когда они снова приблизились к городской суете. Грейси, однако, заметила его. Она кивнула, слегка покраснев, и задалась вопросом, знал ли этот молодой человек профессора Элиса, и что он о нем думает. Что он думает о ней, зная, что она с ним знакома. Иногда по-настоящему жаль, что временами нельзя каким-то образом заглянуть в мысли друг друга. Ведь можно было бы избежать стольких недоразумений, например, Альфред, который продолжал свой путь с хмурым выражением лица. Где был доктор Эверетт, и почему с ним была Грейси Деннис? Возможно ли, что он просто ездил кататься? Само предположение поразило молодого человека. Он обнаружил, что никогда раньше не допускал мысли о том, что доктор Эверетт находит время для удовольствия. Если допустить, что это так, то почему он не взял с собой Джой Сондерс? Такой поступок казался бы совершенно естественным, хотя честный молодой человек признался себе, что если бы он катался ради удовольствия, спутницей по его выбору была бы не Джой Сондерс. В этом мире все было запутано. Альфред так старался разобраться со своими мыслями, что задался целью выяснить, была ли эта поездка результатом случайности или преднамеренного замысла. Следствием этого он узнал не только о поездке, но и о послеобеденном развлечении в Зельцерхолле со стеклянными стаканами вместо инструментов. Это усилило его изумление, но не уменьшило мрачности на его лице. Но двое в карете не думали ни о мрачном молодом человеке, ни о юной девушке с печальным сердцем, ехавшей в трамвае, и почти не разговаривали. Наконец они свернули на аллею, ведущую к дому мистера Робертса. Грейси вдруг сказала: «Доктор Эверетт, я хотела бы познакомиться с этой девушкой. Есть кое-что, что я должна ей сказать. Если у меня будет шанс, я бы постаралась сказать это таким образом, чтобы помочь ей». «Я позабочусь об этом», — с явным облегчением ответил доктор Эверетт. Теперь он почувствовал надежду для Эстер и огромное облегчение за Грейси. Она ранена, но была сделана из того материала, на который он надеялся. Она не собиралась впадать в отчаяние, не собиралась складывать руки и видеть, как гибнут другие только потому, что ее обманули. Он весело пожелал ей приятного дня и уехал, чувствуя, что хотя ему и пришлось отказаться от Сьюэлл-аллеи, была проделана хорошая работа. Теперь он видел, что понимает ситуацию. Он был прав в одном. Грейси ни в малейшей степени не собиралась умирать. Полчаса спустя ее настроение было выражено лучше. Она стояла у окна гостиной и ответила на низкий протяжный поклон профессора Элиса надменным взглядом сверкающих глаз, смотревших с поднятой и неподвижной головы. В голове у Дирка Колсона творилось непонятное. Ему нужно было решить важный вопрос. В кармане у него лежали два синих билета, обещавших пропустить его в самый большой и красивый зал города, чтобы послушать знаменитого оратора о трезвости. Дирк очень мало знал об ораторах, но он слышал о Джонни Гофе, и все, что он слышал, вызывало у него желание взглянуть на него. Вы, наверное, помните, что Дирк любил имитировать. Он слышал, что мистер Гоф тоже был таким, и в глубине души парнишка мечтал послушать этого человека. Теперь у него появилась неожиданная возможность. Конечно, он собирался пойти, но проблема в том, что делать с другим билетом. Была Марта. О да, конечно, он не забыл ее. Но как странно было бы повести ее на лекцию. Он никогда в жизни никуда ее не водил. Ей было нечего надеть. Хотя в этот момент он вспомнил, что матери ценой серьезных усилий удалось забрать свою шаль из ломбарда. Был только один стимул взять ее с собой. Это доставило бы удовольствие миссис Робертс. Дирк некоторое время думал над этим, пытаясь понять, почему ее это должно волновать. В конце концов, он отказался от этой проблемы, как от слишком серьезной для него. И все же он был уверен, что ей не все равно. В ее глазах был задумчивый огонек, когда она сказала: «Я подумала, возможно, вам захочется взять вашу сестру с золотыми волосами». Это он увидел и понял. Ему потребовалось 3 дня, чтобы решить, что ему следует сказать на случай,
если он решится позвать ее. Несколько человек старались помочь ему, хотя он ничего об этом не знал. Как-то вечером миссис Роберт заметила Альфреду, что хотела бы знать способ убедить Дирка Колсона пригласить свою сестру, фактически не прося его об этом. Ей казалось, что помимо пользы, которая, возможно, непосредственно последует за проведенным таким образом вечером, это натолкнет брата на новые мысли. Молодой человек ухватился за это предложение и захотел помочь его осуществить. Сделать это было непросто. Он не сблизился с Дирком Колсоном. На самом деле, этот заблудший парнишка скорее возмущался любыми попытками сближения. Однако он был знаком с Салли Калкинс. Многочисленные визиты, которые он совершал в их квартиру во время болезни Марка, привели его к такому постоянному и приятному общению с Салли

Вы должны знать, что Марк Калкинс достаточно поправился. Он занял место в кабинете, где доктор Эверетт обеспечил ему вакансию. Работа позволяла ему большую часть времени сидеть, тем самым давая возможность не нагружать его поврежденную ногу. Кроме того, Марк приходил на вечернее собрание по понедельникам и отличился там своим мастерством в чтении и письме. Как и все, он получил два билета. И, конечно же, будучи любящим братом, он планировал взять Салли с собой на лекцию. Салли не могла сдержать своей радости. Это должно было стать событием всей ее жизни. Пройтись с Марком по многолюдным улицам, оба опрятно одеты, смело идти вперед вместе с толпой и предъявить свои выходные билеты в большой зал, который до сих пор они видели только снаружи. Двигаться по длинным проходам, как те, кто имел на это право, и выбирать свои места без вопросов со стороны полиции. Короче говоря, быть похожей на других людей, частью большого благополучного мира. Вот в чем была радость Салли. Девушка выстирала и заштопала свое лучшее ситцевое платье. Она пришила пуговицы к красивой накидке в соответствии с указаниями миссис Робертс. Затем примерила аккуратную шляпку, которую миссис Робертс шила для нее собственноручно. И в целом эти два дня Салли наслаждалась. Лекция Гофа доставила бы ей больше удовольствия, чем многим другим, которые слышали его дюжину раз. Не стоит удивляться тому, что когда она качалась, шила и обдумывала все это, на работу, которую она выполняла, из ее глаз падали слезы.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии «Радио Зейгенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия». Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Манассеею воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся.

Псалом 80. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя. При водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы».

Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы – боги, и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы.

0: В Германии 15 часов.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит третья часть этой истории.
2: Я намеренно использую это определение. Бывают случаи, когда нервы настолько расшатаны болезнью или ослаблены возрастом, что страхи приходят на ум как припадки на тело. Не как недостаток, а как тяжелое страдание. Бывают также времена крайней и ужасной опасности, как, например, во время индийского мятежа. Тогда вера действительно должна была вести страшную борьбу со страхом. Хотя даже тогда в сердцах нежных женщин вера все же одерживала победу. Но я говорю о том страхе, который осудил бы здравый смысл. Такой страх является эффектом недоверия, и его последствия показывают, что он порождается искусителем и врагом души.
3: «О каких эффектах вы говорите?» – спросила Эми.
2: «По крайней мере, три», – ответил капитан. «Неразумный страх мешает полезности, разрушает мир и мешает нам прославлять Бога».
3: «Я не совсем понимаю, как это может быть», – пробормотала Эми.
2: «Каким образом он мешает полезности?» – спросил дядя. «Когда человек бездельничает, страх всегда видит льва на улице. Разве страх не закупоривает душу, как пробка, говоря, я бы хотела, но не смею, даже когда речь идет о долге перед Богом и милосердии к человеку?» Эрос замолчал, словно ожидая ответа. Эми ничего не ответила. Ее глаза смотрели за окно кареты, на дымчатую завесу, нависшую над огромным городом, к которому они приближались. Она знала, что не осмелится сделать то, что делают тысячи представительниц ее пола. Пойти, как дитя света, чтобы принести свет в обиталище тьмы. Эми призналась в присутствии дяди, что слишком робка, чтобы навещать бедных. «Затем страх разрушает покой», — продолжал капитан. «Я думаю, что он разрушает его в большей степени, чем любая другая страсть, терзающая душу, если не считать угрызений совести. Если бы мы буквально и полностью повиновались заповеди, как часто повторяемые в Писании, надеяться и не бояться, то гора страданий была бы немедленно снята и брошена в море. Если ты, мое дорогое дитя, не возражаешь против применения этого лично к себе, не будешь ли ты спокойна при посещении дома, который называется «Дом с привидениями»? Ведь ты понимаешь, что Бог заполняет все пространство и что ты везде находишься под Его любящей защитой». Эми по-прежнему глядела за окно кареты и молчала. Она испытывала чувство глубокого унижения. Как она, при всей своей искренней набожности, была фактически обвинена в недостатке веры? Неужели недостаток в этом первом требовании религии был настолько вопиющим, что привлек внимание ее неравнодушного родственника. Испытание было неимоверно болезненным, так как было совершенно неожиданным. Буньян изображает недоверие, породившее беспричинный страх, как разбойника. Продолжал капитан, снова обращаясь к аллегории, которая дает столь поразительную верную картину духовного состояния человека. Сначала мы встречаем недоверие вместе с робким, и их цель – обескуражить, напугать, заставить христианина отступить от опасностей, которые встретили бы его, если бы он следовал путем долга. Когда мы в следующий раз слышим о недоверии, он находится в компании с виновностью, и вместе они отнимают у маловерного его сокровища.
3: «Да, недоверие лишает нас покоя», — вздохнула Эми.
2: «А теперь позволь мне коснуться моего третьего пункта. Даже рискуя причинить тебе некоторую боль», — сказал капитан. «Недоверие не только удерживает нас от полезности и нарушает мир, но и мешает нам прославлять нашего Создателя, как мы могли бы это делать. Разве не бесчестит Бога непоследовательность Его детей? Разве непоследовательно подвергать сомнению, что наш Небесный Отец любит нас, заботится о нас, заботится о нашем пути и нашем благополучии? Как можем мы быть столь же полными необоснованных страхов, как если бы мы, подобно глупцу, сказали «Бога нет»? Христианин знает, что Христос упразднил смерть. Он знает, что уйти с земли значит войти в покой, что свет, жизнь и слава ожидают искупленных от Господа. Разве не последовательно, повторяю я, для того, кто верит во все это, с нескрываемым ужасом отшатываться от малейшей возможности, чтобы время его возвращения домой могло быть хоть немного ускорено. Естественным результатом сильной веры сделать праведника смелым, как лев.
3: «Дядя, вы судите меня очень жестоко!»
2: пробормотала, готовая разрыдаться Эми. «Я не осуждаю тебя, милое дитя, а только предупреждаю тебя, чтобы ты не лелеяла, как несчастного, того врага, которого ты до сих пор считала безвредным недугом. Приведи его на суд разума, свяжи его крепкими веревками молитвы. Я так откровенно говорил с тобой об этом предмете, потому что предвижу, что от твоей победы над недоверием, от твоей победы над необоснованными страхами во многом будет зависеть твой мир, счастье и полезность в новом доме, куда ты направляешься. Осознанная вера в присутствие Бога, простая вера в Его любовь – вот самые мощные противоядия против суеверий и всех других необоснованных страхов. Свет, рассеивающий тени, заключается в словах «Не убоюсь зла, ибо ты со мною». Таким образом, капитан Эрос предостерегал детей своей сестры от того, что, по его глубокому убеждению, было главным грехом каждого из них – гордости, эгоизма и недоверия. Каково же было действие его слов? Дядя обидел их, причинил боль, и, по крайней мере, в одном случае, его предупреждение было подобно падению камешка в ручей, который едва ли вызывает даже рябь. Редко кто ценит сердечные советы. Многие предпочитают покупать опыт, хотя он достается ценой будущей боли и сожаления. Мы редко бываем благодарны тому, кто исследует нашу тайную комнату сердца, даже если у нас не хватает искренности и морального мужества, чтобы самим исследовать ее тайники. На следующий день Эми в сопровождении Виберта и Сьюзен отправилась в свой новый дом. Почти в самый последний момент Мистер Тревор узнал, что важное дело задержит его отъезд еще на один день. Поскольку все приготовления к переезду были сделаны, он не стал откладывать его, решив провести одну ночь в лондонской гостинице. Суета отъезда притупила боль. Эми покинула свой милый старый дом без единой слезинки, хотя и не без вздоха сожаления. Виберт был в приподнятом настроении. Новизна имеет свое очарование, особенно для такого темперамента, как у него. Мистер Тревор подарил каждому из своих сыновей по удочке и ружью. Виберт в своем воображении уже был первоклассным рыболовом и охотником. В обществе Виберта во время путешествия было не до скуки. Забавные истории, рассказы о приключениях, с которыми сталкивались другие, и предчувствия своих собственных, перемежаемые многими шутками, забавляли не только сестру Виберта, но и их попутчиков, ехавших с ними в железнодорожном вагоне. Юноша не обладал сдержанностью старшего брата. Он с удовольствием привлекал к себе внимание незнакомцев, сознавая, что в его случае внимание, вероятно, подразумевает и восхищение.
4: «Этот красивый юноша, кажется, смотрит на жизнь, как на один нескончаемый праздник, который будет проходить под безоблачным небом», — подумал худощавый старый джентльмен, выглядевший так, словно все его дни прошли в тумане. «Бедный мальчик! Суровая жизнь скоро пробудит его от приятного сна, которому он предается теперь».
2: Примерно за полчаса до захода солнца поезд, в котором ехали Треворы, подошел к станции С, на котором они должны были сойти.
5: «Эми, нас встретит твой пони с новой коляской! Так распорядился папа!» — заметил Виберт.
6: «Карета должна быть просторной, чтобы в ней поместились 4 человека и весь наш багаж. В багажном вагоне 3 коробки и мой саквояж. Кроме того, я не знаю, сколько твоих.
5: А еще, смотри!»
2: Виберт оглядывал многочисленные вещи, которые показывали, что молодые путешественники знали, что такое удобство.
5: «Вот шаль, плед, грелка для ног, корзина, сумка. Фу, 3 зонтика и зонтик от солнца. Моя коробка со шляпой и удочка».
7: «Все они должны поместиться с нами в коляску?
5: Ха! Если так, то их необходимо хорошо упаковать».
2: «Брюс должен был заказать коляску», — сказала Эми.
5: «Если он должен был это сделать, то уже сделал», — заметил Виберт. «На него можно положиться, как на церковные часы. Если бы мне было поручено все устроить, я был бы так занят испытанием новой коляски для пони, что совершенно забыл бы о старой погремушке, необходимой для перевозки ящиков. Жаль, что у нас нет верховых лошадей. Я не оставлю папу в покое, пока он не купит мне охотничью собаку».
2: Пронзительный железнодорожный свисток возвестил о приближении к станции. Поезд замедлил ход и остановился. Двери распахнулись, и вскоре несколько пассажиров вышли на платформу станции С.
8: «А вон и Брюс! Он нас высматривает!» — воскликнула Эми, ступив на платформу.
5: «Где пони?» —
2: спросил Виберт, обращаясь к брату, который тут же подошел к ним. Сьюзен осталась собирать многочисленные вещи, оставшиеся в вагоне.
5: «Парнишка держит пони прямо у станции, и коляска тоже ждет», —
2: был ответ Брюса.
5: «Где багаж, Виберт?» «Поезд ВС останавливается только на 5 минут».
9: «Сьюзен тебе все покажет», — крикнул Виберт.
5: «В багаже моя сумка и 3 коробки, одна из которых – футляр от ружья. Смотри, чтобы ничего не пропало. Пойдем, Эми, я должен вытащить тебя из толпы».
8: Взяв сестру под руку, Виберт быстро направился к выходу со станции, где их ждала плетеная коляска, запряженная белым пони.
9: «Скорее, Эми!» –
8: крикнул Виберт с возбужденным нетерпением человека, готового сбежать. Не успела молодая леди занять свое место, как Виберт вскочил вслед за ней. Схватив поводья и кнут, он крикнул молодому человеку, исполнявшему роль конюха.
9: «Мой брат тебе заплатит!»
8: От резкого удара резвое маленькое животное понеслось вперед с такой скоростью, что робкая Эми сжалась от напряжения.
3: «Стой, Виберт, стой! Мы не должны уезжать! Мы должны подождать Брюса!»
8: – воскликнула она.
9: «Я никого не собираюсь ждать!»
8: – крикнул Виберт, энергично размахивая кнутом.
9: «Брюс захочет управлять, но на этот раз он упустил свой шанс! Ха-ха-ха!» «Прекрасно, мой храбрый маленький пони! Он идет с превосходной скоростью!»
3: «Я не хочу, чтобы ты ехал так быстро! Я боюсь!»
8: – воскликнула Эми.
9: «Боишься? Маленькая трусишка! Разве ты не видишь темные тучи, за которые садится солнце? Скоро разразится гроза, и это напугает тебя еще больше!»
3: «О, я надеюсь и верю, что гроза не разразится, пока мы не доберемся до убежища!»
8: – воскликнула Эми, чей страх перед громом и молнией не был секретом.
9: «Мы бежим наперегонки с ним и окажемся на месте первыми!» –
8: воскликнул Виберт, который наслаждался возбуждением и скорее удивлен, чем раздосадован, видя тревогу своей сестры.
3: «Но, Виберт, ты даже не знаешь дороги в Мисткорт! Как жаль, что ты не дождался Брюса!»
8: Легкомысленному юноше даже не пришло в голову, что он может ехать не в ту сторону. И он считал само собой разумеющимся, что скоро окажется в Мисткорте. Станция осталась далеко позади. Дорога была пустынной и заброшенной. Вдали виднелся только один одинокий мальчик. Парнишка подбирал ветки и сучья, которые недавний ураган сорвал с деревьев, окаймлявших дорогу.
9: «Мы попросим вон то босоногое чучело указать нам дорогу», – сказал Виберт.
8: Подъехав к тому месту, где был мальчик, он остановил тяжело дышащего пони.
9: «Эй, слушай, малец, как проехать в Мисткорт?» – спросил Виберт повелительным тоном.
8: Мальчик уставился на него, словно не привык видеть незнакомцев.
3: «Мы правильно едем к большому дому, где раньше жила миссис Майерс?» – спросила Эми.
9: «Да-да, но вам придется свернуть вон там, у перелаза», –
8: сказал мальчишка, указывая пальцем и улыбаясь так, словно карета с дамой была редким и любопытным зрелищем.
9: «Я не верю, чтобы оборванец мог сказать нам, куда повернуть, направо или налево», – сказал Виберт, хлестнув пони. «Если он окажется представителем арендаторов отца, то мы будем чувствовать себя так, словно попали на острова Фиджи».
8: Однако направление, указанное мальчиком, было совершенно ясно. Вскоре Треворы уже ехали по живописной дороге, где ветви деревьев, все еще веселых от осенних красок, нависали над узкой дорогой. Их коричневые и золотистые листья выстилали под ними ковер.
3: «Какой прелестный сельский переулок!» –
8: воскликнула Эми, когда экипаж свернул с большой дороги. Но восхищение вскоре сменилось смятением и страхом. Переулок явно не предназначался для проезда экипажей, по крайней мере, в зимнее время года. Земля была вязкой и ухабистой. Пони с трудом тащил коляску. То и дело были резкие рывки, когда та или иная сторона проваливалась в одну из глубоких колей, оставленных колесами последней повозки, проезжавшей этим путем. Виберт еще энергичнее махал кнутом и заглушил протесты сестры, обращая ее внимание на быстро сгущающиеся тучи на вечернем небе. Младший Тревор был неопытным кучером, и время от времени карету сильно подбрасывало. Он ехал так близко к изгороди, что Эми приходилось наклоняться вбок, чтобы уклониться от зарослей ежевики или веток. Она мысленно решила никогда больше не доверяться вождению Виберта.
3: «Неужели эта дорога никогда не кончится?» – воскликнула Эми,
8: когда первая тяжелая капля из темного облака упала ей на руку. Она не была защищена от дождя, потому что Виберт, торопясь убежать со станции, прежде чем брат успеет присоединиться к нему, не подумал о том, чтобы взять с собой зонтик или шаль для сестры.
9: «Дождь настиг нас, словно мститель, а этот глупый зверь барахтается в грязи, как будто тащит пушку, а не карету!» – возмущался Виберт. «Эти проселочные дороги любого выведут из терпения!»
3: «Ха! А вот и раскаты грома! Ах! Надеюсь, мы скоро доберемся до дома!» – воскликнула Эми.
8: Под проливным дождем она дрожала от холода и от страха.
9: «Подозреваю, что мы никогда не доберемся до дома по этой дороге!» – сказал Виберт. «Поверь мне на слово, этот маленький плот направил нас не туда. Мне очень хочется повернуть пони и вернуться на большую дорогу!»
3: «Ты не сможешь повернуть! Дорога слишком узкая, иначе мы угодим в заросли!» – воскликнула Эми,
8: уверенная, что при этой попытке карета непременно опрокинется. Взмыленный пони пробирался вперед, а дождь лил, как из ведра. Виберт, почти ослепленный ливнем и сгущавшейся темнотой, едва мог разглядеть перед собой дорогу.
9: «У любого длинного переулка должен быть поворот!» «Наконец-то перед нами открылся просвет! Смотри!»
8: – воскликнул молодой наездник, когда за поворотом извилистой дороги показалось шоссе.
9: «Мы прибудем в мисс Корт, как два утопленника!» «Эми, почему ты не захватила зонтик? Не мог же я думать обо всем сразу!»
8: На самом деле Виберт думал только о себе. Отсутствие зонтика для Эми было отнюдь не худшей частью ее несчастий. Она боялась, что ее брата действительно сбили с пути, и что они могут заблудиться и потеряться в той части местности, где они были чужими. Подвергаясь опасности грозы, нервная девушка инстинктивно сжималась в страхе. До сих пор Эми даже не пыталась побороть свой страх. Слова дяди снова и снова приходили ей на ум. Но мысль о том, что она встретит грозу после наступления темноты, не имея даже крыши над головой, которая могла бы защитить ее, обратила в бегство все благие намерения, которые эти слова могли пробудить в ней.
3: «Молния!»
8: – воскликнула Эми, вздрогнув и прикрыв глаза руками. Она теснее прижалась к брату, словно ища защиты.
9: «Скоро будет больше! Буря приближается!»
8: Был слабый утешительный ответ Виберта. Когда он закончил фразу, за вспышкой последовал раскат грома. Пони навострил уши и ускорил шаг.
9: «Я рад, что мы наконец выбрались из этой жалкой мышиной норы!» – воскликнул Виберт.
8: Он резко натянул левую вожжу. Легкая повозка выехала из узкого грязного переулка на широкую и сравнительно ровную дорогу. В этот момент темный ландшафт внезапно озарила яркая вспышка молнии, за которой почти сразу же над головами путешественников последовал раскат грома. Объятая ужасом, Эми вскрикнула и, потеряв всякое присутствие духа, схватила брата за руку. Резкий поворот, вздрогнувший при вспышке молнии пони, и внезапная хватка за руку возницы, происшедшие одновременно, произвели эффект, которого можно было ожидать. Вниз полетели пони, карета, кучер и леди. Все упали в канаву, окаймлявшую большую дорогу. Виберт звал на помощь. Эми визжала. Пони брыкался в тщетных попытках выбраться из канавы. Лил дождь. гремел гром. Все это производило беспорядочную мешанину звуков, в то время как сгустившаяся тьма все время озарялась вспышками молний.
3: «О, Виберт! Дорогой мой Виберт! Ты не ранен?» —
8: вскричала перепуганная Эми, у которой личный страх не мог пересилить тревогу за безопасность ее младшего брата.
3: «Со мной все в порядке. Я упал на куст ежевики и отделался несколькими царапинами», —
8: ответил Виберт, вернувшийся на дорогу.
3: «Но где же ты, Эми? Ты что, не можешь встать?»
10: «Нет», — выдохнула Эми. «Меня придавило коляской. Ой, опять молния!» —
8: вскрикнула она.
3: «Да не обращай внимания ты на молнию!» —
8: нетерпеливо крикнул Виберт.
3: «Как же мне поставить пони на ноги? Он брыкается, как сумасшедший! О, перестань визжать, Эми! Ты любого можешь свести с ума! Все это произошло от твоего дергания и крика!»
8: У Виберта было мало опыта обращения с лошадьми. Высвободить в темноте брыкающиеся пони от его упряжки или освободить леди, придавленную перевернутым экипажем, было задачей, для которой у него не хватало ни сообразительности, ни физических сил. Как бедняга был бы рад, если бы рядом с ним был брат! Брюс с его твердой рукой, с его здравым смыслом и со спокойным самообладанием, которое, казалось, ничто не могло поколебать. Виберт чувствовал себя в этой ситуации таким же беспомощным, как и любая девушка. Он потянул за перевернутое колесо фаэтона, но не поднял его ни на дюйм. Потом он подхватил кнут, выпавший из его руки при падении, но не знал, не усугубится ли положение, если воспользоваться им. Виберт пробежал несколько шагов в поисках помощи, но остановился в нерешительности и поспешил назад. Он решил, что не подобает мужчине оставлять сестру одну в таком беспомощном состоянии. К счастью для бедной Эми, помощь была недалеко. Менее чем в 100 ярдах от того места, где произошел несчастный случай, в полуразрушенном сарае от сильного дождя прятались двое мужчин. Громкие крики леди и ее брата достигли слуха этих людей. Виберт увидел две фигуры, быстро приближающиеся к нему. Он крикнул им, чтобы они поспешили на помощь его сестре.
11: «Вон там, под колесом, дама!» —
8: сказал тот, что пониже и постарше, когда они подошли к перевернутой коляске.
11: «Ты лучше позаботься о ней, пока я разрежу упряжку пони. Хорошо, что у меня с собой нож!»
8: И говоривший вытащил из кармана большой складной нож. Объединенные усилия мужчин, которым помогал Виберт, вскоре увенчались успехом. Пони, перепуганный и вымазанный грязью, но не очень серьезно пострадавший, как только его освободили от упряжки, выбрался из оврага. Легкую коляску без особого труда поставили на колеса. Виберт помог поднять Эми, которая была покрыта грязью и почти в истерике от страха.
11: «Ну, успокойся, теперь нечего бояться, опасность миновала. Ты ведь не пострадала, правда?» —
8: спросил Виберт с некоторой тревогой. Он любил сестру почти как себя, но, надо признаться, с большим промежутком. Эми едва ли знала, ранена она или нет. Поначалу она была слишком взволнована, чтобы ответить на вопрос брата.
11: «Я не думаю, что сломаны кости. Грязь мягкая», —
8: сказал тот, что пониже.
11: «Думаю, она скорее напугана, чем ранена».
8: «Успокойтесь, дорогая леди, буря утихнет», — заметил незнакомец помоложе, который помогал Виберту освободить Эми из ее тяжелого положения. Теперь он снова помогал усадить ее в карету.
9: Любезность манер этого человека была резким контрастом с почти грубой прямотой его старшего и невысокого спутника. Виберт сразу же пришел к выводу, что эти два человека, случайно оказавшиеся вместе, принадлежат к очень разным слоям общества. Мужчина, перерезавший уздечку, имел в своем просторном кармане не только нож, но и веревку. Теперь он занялся искусным устройством упряжки, которое позволило бы пони тащить коляску. Он проделал это с немалым мастерством, учитывая несовершенный свет, при котором он работал.
10: «Мы на правильном пути к мисс Корту?» – спросил Виберт человека, завязывавший последний крепкий узел на веревке.
11: «Мисс Корт!» –
9: повторил мужчина грубым, хриплым голосом, одновременно поднимая голову.
11: «Вы из тех новых людей, которые поселяются в старом доме с привидениями?»
9: Вопрос был задан в такой необычной манере, что привлек внимание даже Эми. В этот момент сверкнула молния. Не такая яркая, как та, что так напугала ее, но достаточно яркая, чтобы осветить черты пожилого человека. Мисс Тревор после часто видела это странное лицо, но всякий раз, глядя на него, она вспоминала то впечатление, которое оно произвело на нее, когда она впервые увидела его при блеске голубой молнии. Мужчина был лет 60. Его нос был загнутый, так что походил на клюв. Глаза его были в глубоких глазницах и при мимолетном взгляде выглядели как темные дыры вместо глаз. Волосы его были спутанные, неопрятные, жирные и висели мокрыми прядями до самых плеч. На голове возвышалась старая потертая фетровая шляпа. Эми почувствовала страх перед этим человеком, хотя и не могла объяснить причину.
10: «Да, мы будем жить в мисс Корте», — ответил Виберт. «Наш отец только что вступил во владение этим местом».
11: «Горе ему, потому что на него наложено злое проклятие!»
9: Пробормотал человек, и отдаленный рокот, словно эхо, подтвердил его слова.
11: «Гром и молния, тьма и буря, неверный путь, споткнувшийся конь — все это предвещение зла, предзнаменование зла. Такие вещи случайно не происходят.
10: Я хотел бы, чтобы вместо того, чтобы бормотать неприятные вещи, вы дали бы простой ответ на простой вопрос и не заставляли нас дрожать здесь,
9: — нетерпеливо сказал Виберт.
10: На правильной ли мы дороге, ведущей в мисс Корт, или нет?
9: Нет, сэр, — ответил высокий незнакомец. Но по этой дороге вы можете выйти на большую дорогу, которая ведет прямо от С к месту вашего назначения.
10: «Значит, этот мерзавец все-таки сбил нас с толку!» — воскликнул Виберт. «Если я его еще раз увижу, то переломаю все палки в его вязанке, а его спину. Неужели мы снова должны возвращаться через эту болотистую тропу, через которую мы едва смогли пробраться?»
9: «Вы должны вернуться назад», — сказал незнакомец. «Что касается большой дороги, то мой путь совпадает с вашим, так что я возвращаюсь в свою квартиру в С. Может быть, вы позволите мне занять свободное место в вашем экипаже? Я вижу, что там есть заднее сиденье. Мне будет приятно проводить леди в безопасности до дороги. Я окажу себе честь, зайдя завтра в мисс Корт, чтобы справиться о ее здоровье. Меня зовут полковник Стэндиш, и я к вашим услугам и служу под звездно-полосатым флагом».
10: «Мы будем рады вашему обществу, сэр», — сказал Виберт, «и весьма признательны за вашу помощь».
9: «Какое счастье, что мы со старым Харпером оказались под рукой», —
8: — заметил Стэндиш, садясь в низкую плетеную коляску. Виберт вскочил на переднее сиденье рядом с сестрой, но прежде чем взять поводья из рук Харпера, молодой Тревор вытащил из жилетного кармана шиллинг и протянул его старику. Дождь прекратился, и сквозь разрыв в облаках ясно просачивался сияющий диск луны.
12: «Серебряный шиллинг тому, кто поможет вам добраться до дома с привидениями», сказал Харпер, забирая монету и засовывая ее в глубокий карман. «Я уверен, что найдется золото для того, кто укажет вам, как его покинуть».
8: Виберт рассмеялся, а Эми вздрогнула. Но, возможно, от холода, потому что ночной воздух был холодным, а ее одежда мокрая от дождя. Виберт повернул пони в сторону дороги, но животное хромало и с трудом тащило коляску.
10: «Пони хромает», — заметил Стэндиш. «Вероятно, он повредил ногу при падении. Нам, джентльменам, придется идти по переулку, где земля очень вязкая».
8: Полковник спрыгнул с коляски, и Виберт последовал его примеру. Медленным шагом они двинулись по тенистой тропинке. Недавний дождь усилил тяжесть дороги. Из мокрых ветвей деревьев на головы путников капала влага. Для замерзшей и промокшей Эми, тоскующей по ночлегу и отдыху, казалось, что эта утомительная дорога никогда не кончится. Харпер, не дожидаясь приглашения, присоединился к компании. Его странный каркающий голос часто слышался в разговоре с чистым голосом Виберта или более мужественным акцентом Стэндиша. Эми хранила молчание. «Наш друг Харпер, ваш ближайший сосед», — заметил полковник Виберту. «Он живет прямо за воротами поместья твоего отца».
12: «Но я никогда не прохожу через эти ворота!» – прохрипел Харпер.
8: Ни Виберт, ни Эми не чувствовали ни малейшего сожаления о том, что их неприветливый на вид сосед не появляется во дворе.
10: «Вы называете это место нечистым?» – спросил Виберт.
12: «Нечистым!» – повторил Харпер, пробормотав это слово сквозь стиснутые зубы.
8: Старик с таким таинственным видом тряхнул седыми прядями, что у Виберта проснулось любопытство. Он начал расспрашивать Харпера о событиях, связанных с этим местом. Старик не гнушался говорить на эту тему, хотя и сообщал свои сведения, если таковыми их можно было назвать, лишь отрывочными фрагментами. Он выдавал, так сказать, проблески жутких ужасов, представляя своим слушателям воображать остальное. Затем Стэндиш продолжил тему и стал рассказывать странные истории из Нового Света, все достоверные, как он утверждал. Слухи о призраках и о домах с привидениями, каждая из которых была ужаснее предыдущей. Такие подробности действовали бы Эми на нервы, даже если бы они были рассказаны в какой-нибудь спокойный летний вечер. Но услышать их в темном, унылом переулке холодной ноябрьской ночью, когда она промокла, вся в синяках и дрожала от потрясения, вызванного недавним несчастным случаем, было невыносимо. От этих ужасных историй, казалось, кровь застывала в жилах. Если бы Брюс присутствовал при этом разговоре, он бы прекратил его, но сенсационные истории имели для Виберта особое очарование. Он даже и не думал, что они могут оказать дурное воздействие на чувствительный ум его сестры. Наконец они оказались на правильной дороге, и Стэндиш попрощался с Треворами. К немалому удивлению Эми, полковник фамильярно пожал руку ей и брату, словно ночное приключение превратило их в старых друзей. Виберт снова вскочил в коляску,
2: Ему не терпелось поскорее добраться до конца своего утомительного путешествия. Он погнал пони так быстро, как только позволяла его хромота по гладкой дороге. Остаток пути они провели в молчании. Путь в Мисткорт был достаточно ясен из кратких указаний Харпера, которого в темноте путешественники вскоре потеряли из виду, хотя он следовал в том же направлении. Эми хотела было предложить старику сесть на заднее сиденье, но интуитивное чувство отвращения помешало ей сделать это предложение. Усталые путники были рады, что добрались до больших железных ворот, которые по описанию обозначали вход на территорию Мисткорта. Ворота были оставлены широко открытыми, чтобы впустить их. Дорога до дома была довольно долгой. Эми заметила только, что они, по-видимому, ехали через густой лес и что коляска время от времени подпрыгивала на колдобинах. К своему великому облегчению усталая девушка увидела свет в некоторых окнах здания, которое смутно вырисовывалось перед ней. Свет лился из открытой двери, у которой стоял Брюс, ожидая прибытия долгожданной кареты.
13: «Что вас так задержало? Где вы пропадали? А почему пони хромает? А Эми вся забрызгана грязью? Что за безумную шутку ты устроил?»
2: Таковы были вопросы. Каждый следующий задаваем был более громким и сердитым тоном. Вопросы Брюс адресовал Виберту, когда братья встретились перед домом. Юноша пытался отвечать шутливым тоном.
13: «У нас было только небольшое приключение», — пояснил он. «Я оказался в затруднительном положении. Эми в ужасе, коляска в канаве и...» «Прекрати свои глупости, сэр! Ты поступил как эгоистичный идиот!» — воскликнул Брюс, охваченный страстью, которой он никогда не поддавался во время своего детства. Пока Виберт говорил, Брюс вытаскивал Эми из кареты. Когда он поддерживал ее, ведя в переднюю, то обернулся и произнес это сердитое восклицание. В этот момент глаза его вспыхнули негодованием и презрением. Виберт прикусил губу и на мгновение съежился под упреком брата, сознавая, что он его заслужил.
2: «Сьюзен, позаботься, пожалуйста, о моей сестре. Пусть она сейчас же переоденется», — сказал Брюс горничной, которая со свечой в руке ждала в холле свою молодую госпожу. «Проследи, чтобы у нее было все необходимое», — продолжал Брюс. Он всегда был внимательным и предупредительным.
13: «Я пришлю ей выпить что-нибудь горячее».
2: «Я сейчас же приготовлю».
13: «Вино на столе, горячая вода и мускатный орех на кухне», — раздался незнакомый Эми женский голос.
2: Но бедная девушка была слишком измучена событиями этого вечера, чтобы оглядываться вокруг. Эми окоченела, дрожа

могиле так выцвел, что его очертания едва можно было различить при свете свечи, которую несла служанка. Этот кусок жесткого гобелена висел поперек коридора, чтобы предотвратить сквозняки от пожилой леди, которая в последнее время жила в мисс Корти. Сьюзен держала штору, пока мисс Тревор не прошла через проделанное таким образом отверстие. Затем гобелен снова закрыл эту часть коридора от лестницы и другой стороны дома. Веселый красный огонек указывал Эми путь в комнату по правую сторону коридора. Свет исходил от пылающего камина в комнате, предназначенной для молодой леди, куда она вошла в сопровождении Сьюзен. Усталая девушка рада была снова наслаждаться домашним уютом. Мокрую одежду быстро сменили на сухую. Холодные руки Эми согрели. На ноги надели мягкие тапочки. Пока огонь ласково согревал ее тело, девушка оживилась и начала с некоторым интересом разглядывать обстановку своего нового жилища. Комната, в которой очутилась Эми, была довольно просторной. Потолок недавно побелили, стены были обшиты дубовыми панелями. Мебель, за одним исключением, вся была привезена из летней виллы и имела знакомый вид, который был приятен глазу девушки. Она была очень благодарна Брюсу за его заботливую доброту. Обитый ситцем диван Эми, Сьюзен подкатила поближе к камину. На нем и устроилась усталая путешественница. Ширма была особенно ценной, так как была сделана ее матерью. В углу виднелся футляр для гитары. Ряды красиво переплетенных книг, заполнявших полки книжного шкафа, выглядели так, словно они проделали путь в «С», даже не сдвинувшись с привычных мест. Эми любила картины и на летней вилле собрала целую галерею. Брюс позаботился о том, чтобы его сестра наслаждалась каждой из них в мисс Корти. Множество больших и малых картин, портреты, гравюры, цветные наброски украшали обшитые панелями стены. Они выделялись на темном дубовом фоне, скрашивая его мрачный вид. Вся мебель в комнате мисс Тревор, за одним исключением, принадлежала ее бывшему дому. Исключение составлял высокий комод из искусно вырезанного дуба, стоявший у одной из боковых стен между камином и окном. По разным причинам Брюс распорядился не убирать эту мебель. Комод был тяжелым и, вероятно, оставался на своем нынешнем месте с тех пор, как был построен дом. Резьба на нем была старинной, а дерево почти черным от времени. Брюс считал, что высокий комод – удобный предмет мебели для комнаты молодой леди. Он был так красив, что, хотя он и не соответствовал ничему в комнате, кроме обшитых панелями стен, его красота, как произведение искусства, возмещала это. Взгляд Эми задержался на этом темном комоде дольше, чем на чем-либо еще в комнате. Может быть, она пыталась понять значение фигур, вырезанных жирным рельефом на лицевой стороне. А может быть, вспоминала одну из сенсационных историй, услышанных ею в ту ночь, в которой именно такой комод сыграл таинственную роль. Как бы нелепо это ни казалось, но молодой леди нравилась бы своя комната больше, если бы в ней не было оставлено этого красивого предмета обстановки. Пока Эми лениво озиралась по сторонам, а Сьюзен, стоя на коленях, растирала ноги своей юной леди, раздался стук в дверь. Затем в комнату вошла женщина со стаканом вина, смешанным с горячей водой. Женщина была одета в траур и носила черную шляпу, украшенную креповыми цветами и подвесками из стекляруса. Она была невысокого роста и несколько полновата. Круглые глаза, над которыми песочного цвета брови образовывали не дуги, а угол, обращенный вверх, придавали ей кошачий вид. –

0: Сходство с кошачьей расой усиливалось своеобразной формой нижней челюсти и бесшумной мягкостью движений. Эта особа с подобострастным видом не только подала мисс Тревор горячий напиток, но и предложила свою непрошенную помощь. Устроив юную леди поудобнее, она взбила подушку, помешала огонь в камине и расспрашивала о ее здоровье таким жалостливым тоном, словно опасение, что Эми простудится, было для нее предметом нежной заботы. Эми предположила, что незнакомка должна быть доверенная слуга покойной мисс Майерс. Догадка ее вскоре подтвердилась, когда женщина представилась как миссис Джилл Джессел. Молодой леди не хотелось намекать миссис Джессел, чтобы та ушла. Усталая девушка была бы рада остаться на попечении Сьюзен. Сама Джилл не спешила покидать комнату и, прислонившись к каминной полке, принялась оживленно болтать. «Я не могла не прибежать из моего нового дома, чтобы убедиться, что для внучки моей дорогой покойной леди все хорошо устроено», — начала миссис Джессел. «Я так хорошо знаю все ходы и выходы этого места, что мне кажется вполне естественным прийти в дом, в котором прожила много лет».
1: «Мой брат все устроил очень удобно», — заметила мисс Тревор. «Он специально приехал сюда раньше остальных членов семьи».
0: «Ах, да, понимаю. Господин Брюс — смышленый молодой джентльмен и сделал все, что мог в данных обстоятельствах», — сказала миссис Джессел, понизив голос до таинственного шепота. Она покачала головой, и черные бусинки стекляруса ее шляпки задрожали. Бывшая служанка продолжала. «Но если бы молодой мистер Тревор принял во внимание то, что знаю я, он бы запер эту комнату так же плотно, как и соседнюю. Я имею в виду комнату с привидениями». Круглые глаза Джилл Джессел украдкой поглядывали из стороны в сторону, как будто она боялась, что ее подслушает кто-то невидимый. Сьюзен заметила, как по лицу ее молодой хозяйки промелькнуло беспокойство, но не смогла удержаться, чтобы не нарушить молчание.
2: «Ханна сказала мне сегодня, — сказала Сьюзен, — что миссис Майерс всегда спала в этой комнате, а вы, миссис Джессел, спали на кушетке рядом с ней. Поскольку эта комната была выбрана хозяйкой дома, она, должно быть, считалась лучшей».
0: Миссис Джессел не снизошла до того, чтобы ответить Сьюзен, но, обращаясь к Эми, фактически ответила на замечание служанки. «Моя бедная дорогая леди была совершенно глуха. Она не могла слышать того, что слышала я. Глаза ее были затуманены, и она не могла видеть того, что видела я. Иначе она не оставалась бы тут ни на одну ночь. Ведь только стена отделяла ее от...» И снова Джилл украдкой огляделась и пробормотала: «От этой ужасной комнаты».
1: «Что ты видела? Что слышала?» — спросила Эми, содрогаясь, вспомнив предостережение старого Харпера.
0: Миссис Джессел не стала ждать, пока ее попросят дважды. Она была готова поделиться с любым доверчивым слушателем своей историей ужасов. Сьюзен, уважая свою молодую госпожу, с трудом удерживалась от того, чтобы постоянно перебивать незнакомку, которая изо всех сил старалась наполнить суеверными страхами нервную девушку. Физическая усталость способствовала к восприятию ужасов. Наконец, возмущенная горничная не могла больше молчать.
2: «То, что вы переносили годами, миссис Джессел, и что вам нисколько не повредило,
0: не могло быть ничем особенно ужасным. Прямо сказала Сюзен.
2: Моя леди знает, что любящий пастырь так же близко к ней в этой комнате, как и в любом другом месте. Те, кто сохраняет чистую совесть, не должны бояться ни домового, ни призрака.
0: «Ну что ж, посмотрим, время покажет», — заметила миссис Джессел, плотнее закутываясь в черную шаль, словно готовясь удалиться.
2: «Я не верю, что существует кто-нибудь, кроме меня, который, зная это место, решился бы пройти через лес ночью. Но, как вы говорите, чистая совесть дает мужество. Желаю вам спокойной ночи, мисс Тревор», — добавила Джилл, вежливо сделав реванс.
0: «Но, по-моему, ваша ночь прошла бы лучше, если бы вы спали в другой комнате».
1: Миссис Джессел вышла из комнаты, но оставила после себя тягостное впечатление, которое ее слова должны были произвести на ум, подобный уму Эми. Девушка недостаточно обладала самоконтролем и не была укреплена в вере, чтобы разум и вера могли возобладать над суеверными страхами и нервными предчувствиями. Эми встала с дивана и два или три раза прошлась взад и вперед по своей комнате, пока Сюзен подбрасывала дрова в камин. Неожиданно молодая леди резко остановилась.
3: «Сюзен!» — сказала она. «Я не смогу спать в этой комнате!»
1: Было унизительно произносить такое признание, даже в присутствии домашней прислуги.
2: «О, мисс Эми, если бы вы позволили мне быть рядом с вами этой ночью!» —
1: сказала Сюзен. Но Эми не обратила внимания на предложение своей служанки.
3: «Я всю ночь не смогу сомкнуть глаз, а мне очень нужен отдых. Я пойду к брату и попрошу его немедленно распорядиться, чтобы мне поменяли комнату».
4: Сегодня прозвучала третья часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы начали такую интересную беседу, что я с нетерпением готовилась к нашей новой передаче, чтобы скорее продолжить ее. Помните, мы начали беседу об Иосифе, старшем сыне Рахили, 11-м сыне Якова? Я рассказала вам о том, что его завистливые и злые братья продали его в рабство египтянам, и сегодня мы узнаем о том, что произошло с ним в Египте. После долгого утомительного путешествия странствующие торговцы приехали с Иосифом в Египет. Тут Иосиф встретил темнокожих людей, говорящих на непонятном для него языке. Он увидел большие города, высокие храмы, в которых люди поклонялись идолам, а не живому богу, которому поклонялся Иосиф и его предки. Он увидел грандиозные пирамиды, великую реку Нил. Все это показалось таким странным и новым мальчику, который жил всю свою жизнь в шатрах. Измаильтяне привели Иосифа в свою столицу, то есть главный город Египта, и продали его офицеру египетской армии. Иосиф все еще был в страхе с того момента, как родные братья продали его в рабство. Теперь ничего нельзя было изменить, и ему оставалось только научиться быть хорошим, покорным рабом. Бог не забыл Иосифа и тех чудесных снов, которые он видел, и которые были посланы ему от Бога. Иосиф учился быстро. Он очень скоро научился местному языку, научился приветливости и послушанию. Его начальник Потифар был очень богатым человеком и имел много слуг. Заметив, что Иосиф учится быстро и вообще весьма способный юноша во всем, он доверил ему все свое хозяйство и богатство, сделав его управителем над всем, что он имел. Все это было частью исполнения снов, которые Бог послал Иосифу, и хотя Иосиф тогда еще не понимал планов Бога, он вполне доверялся Богу и ожидал от него только хорошего. Иосиф так хорошо управлял хозяйством Потифара, что скоро был рабом только по названию. Но вдруг произошло что-то необычайное. Жена Потифара начала приставать к Иосифу. Она хотела, чтобы Иосиф полюбил ее, а Иосиф, зная, что она жена его начальника и вообще другого человека, не отвечал на ее приставание дружелюбно, а наоборот был очень холодным к ней. Она разозлилась на Иосифа за это и налгала своему мужу, что Иосиф приставал к ней, а она не позволяла. Потифар поверил жене своей и приказал посадить Иосифа в тюрьму фараона. Это было так несправедливо. Казалось, что быть рабом достаточно плохо, а тут еще пришлось сидеть в тюрьме, и еще напрасно. И все же Иосиф не жалел себя и не роптал на свою судьбу. Он оставался веселым, как всегда, и приветливым со всеми. Надсмотрщик в тюрьме обратил внимание на Иосифа и день за днем наблюдал за ним. Наконец он решил, что такого человека, как Иосиф, ему нужно иметь возле себя для того, чтобы присматривать за другими арестованными людьми. И позже он поручил Иосифу надзирать над заключенными в тюрьме. Снова Иосиф был занят не меньше, чем в доме Потифара. В это время фараон был как раз недоволен двумя своими подчиненными, виночерпием и пекарем, и посадил их в тюрьму, в которой был тогда Иосиф. Однажды утром Иосиф заметил, что эти два заключенных сильно чем-то обеспокоены, и спросил их, в чем дело. «Мы оба видели странные сны, и во всем Египте нет человека, который бы мог растолковать их нам. А если бы и нашелся такой мудрец, то он не придет к нам в тюрьму для того, чтобы помочь нам понять наши сны», — ответил один из несчастных заключенных. Иосиф успокоил их словами: «Я уверен, что Бог знает значение ваших снов, и я, как его верный слуга, попрошу помочь мне растолковать ваши сны. Он может показать мне значение их». Тогда виночерпий сказал: «Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Пока я смотрел на нее, бутоны стали цветами, цветы стали гроздями винограда, и тогда я выжал сок в чашу фараона и подал ему, чтобы он выпил его». Бог помог Иосифу понять значение сна, и он сказал: «Три ветви — это три дня. Через три дня ты возвратишься назад во дворец фараона. И умоляю тебя, расскажи обо мне фараону, упроси его освободить меня, потому что я сижу здесь напрасно. Меня похитили из дома отца моего, продали в рабство, и теперь я без всякой вины попал в тюрьму». Виночерпий пообещал рассказать о нем фараону, и Иосиф повернулся к пекарю и начал спрашивать его о сне, который он видел. Пекарь сказал: «Я видел, что у меня на голове стоят три корзины, и в самой верхней было печенье для стола фараона. Но птица прилетела и поклевала все, что было в этой корзине. При помощи мудрости Бога Иосиф объяснил ей этот сон. Ему не хотелось толковать этот сон, но пекарь настаивал, и Иосиф не мог отказать ему. «В твоем сне три корзины. Это три дня. Только через три дня тебя повесят». Через три дня у фараона был действительно великий пир. Это был день его рождения, и он любил повеселиться в этот день. Во время пира он послал в тюрьму слуг, чтобы они привели его виночерпие во дворец, а пекаря приказал повесить. Виночерпий возвратился во дворец и совершенно забыл о просьбе Иосифа. Прошло два года после возвращения, когда он вдруг вспомнил об Иосифе и рассказал о нем фараону, но это уже другая история, и мы будем говорить о ней в следующий раз. А до того времени, дети, подумайте о том чудесном Боге, в которого верил Иосиф и в которого верю я. Подумайте о том живом Боге, который слышит молитвы своих детей и отвечает на них. Разве не хотелось бы вам иметь такого Бога? Разве неприятно иметь на своей стороне Всевышнего, Всемогущего, Всесильного Бога, сотворившего небо и землю и все, что в них? В следующих беседах мы будем еще говорить об Иосифе, а сейчас я расскажу вам рассказ о том, как живой Бог заботится о человеке. Рассказ наш будет о крокодиле, которого звали Джо. Старый Джо был крокодилом, он знал все потаенные места речного дна и умел ловко маскироваться и прятаться у самого берега, куда прибегали ребятишки играть и купаться. Джо был царем реки, и даже крокодилы боялись его, а сам он не боялся никого, кроме белых людей с ружьями, которые могли убить даже крокодила. Люди были хитрее всех врагов Джо. Они знали, что брюхо крокодила мягкое, и целили прямо в него сбоку, но старый Джо был хитрее их и умудрялся спрятаться всякий раз, когда на берегу появлялись охотники. У него была огромная яма под самым берегом реки, и туда он уплывал со своими жертвами. Берег в том месте был высоким, и пещера под водой была в безопасности. При всей своей хитрости Джо часто не мог снабдить себя пищей в достаточном количестве. Животные боялись его и стали слишком осторожными, и иногда он лежал по несколько часов подряд и не мог втащить в воду обед для себя. Однажды имя старого крокодила попало в местную газету. Это было тогда, когда людям удалось отнять у него завтрак, на который он так рассчитывал. Местный мальчик проходил по берегу реки, в которой прятался Джо. Не замечая опасности, он подходил все ближе и ближе, и старый Джо наконец решил, что можно хватать, и бросился на мальчика. Мальчик хотел бежать, но его нога была уже в пасти крокодила, который тащил его на дно. Джо был счастлив. Целый мальчик достался ему на завтрак. И если крокодилы умеют улыбаться, старый Джо, наверное, широко улыбался в этот момент. Одна мысль об обеде или нескольких обедах и завтраках всегда заставляла старого крокодила радоваться. Но на этот раз он допустил одну роковую ошибку. Крокодилы никогда не едят свои жертвы сразу. Они оставляют их лежать на время и часто не едят свою пищу, пока она не начнет гнить. Только тогда они начинают есть с большим аппетитом. Мальчик ничего не знал об этом. От страха он потерял сознание. Если бы путешествие в пещеру было длинным, мальчик захлебнулся бы и умер. Но пещера была под самым берегом, и вода в ней не доходила до верха, так что над водой был еще воздух. Крокодил притащил мальчика в пещеру и немедленно уплыл, предвкушая удовольствие от сытного завтрака. Мальчик же пришел в себя, открыл глаза и старался всмотреться в темноту, которая окружала его со всех сторон. Он вспомнил тот момент, когда крокодил схватил его за ногу и хотел посмотреть на ногу, но в темноте не мог разглядеть ничего. Ему было очень больно, но страх был сильнее боли. Он вспомнил миссию и школу, в которой его научили молиться. Неужели живой Бог может помочь ему и теперь? Неужели он услышит его на дне реки? Бедный мальчик в отчаянии начал молиться. «Господь мой Иисус, помоги мне! Ты видишь, что я погибаю здесь!» Он повторил эту молитву несколько раз, снова и снова, и вдруг, лежа на спине, чтобы дышать лучше тем воздухом, который был над водой в пещере, он увидел тоненький лучик света, проникавший в пещеру откуда-то сверху. Мальчик потянулся к трещинке, через которую шел свет, и начал скрести ее ногтями, чтобы увидеть ее, но земля была твердой и не поддавалась пальцам. Вдруг он услышал шаги. Кто-то шел по берегу. Шаги приближались. Мальчик с последним усилием, полным отчаянием, взмолился Иисусу Христу. «Господи, помоги!» Мальчик громко закричал, и местный житель остановился в недоумении. Крик шел из-под земли. Сначала туземец испугался, но потом убедился в том, что голос был детским и шел из трещины в земле. Он побежал в селение, привел других жителей на помощь. Они начали разгребать трещину и нашли пещеру и мальчика в столовой крокодила. Бережно они вытащили его и отнесли миссионерам, которые начали заботиться о нем и его ранах. Как удивился старый Джо, когда нашел свою пещеру открытой и без завтрака. Он удивился бы еще больше, если бы знал, что все это произошло по молитве маленького африканского мальчика, вспомнившего вовремя о том, что живой Бог отвечает на молитвы. Но крокодилам не дано верить и молиться. А нам дано. Слава Господу за это!

0: Если бы вы познакомились со мной 11 лет назад, вы не узнали бы меня. Я был опасным преступником, и моя жизнь проходила в ненависти и злобе. Я шел к вечной гибели. Сам я не видел ничего положительного в том, что был членом хулиганской шайки, но остановиться не мог. Я был одиноким и не понимал, для чего явился в этот мир. Зло было моим постоянным спутником. Я грабил, убивал людей. Я знал, что такая жизнь ведет в гиену, но мне было безразлично. Иногда я даже испытывал потребность в этом. Время от времени сидел в тюрьме. Я видел, что многие из моих друзей умирают на улице. Это ожидало и меня. Иногда я приходил в отчаяние, и мне хотелось плакать, но я не мог. Я хотел уйти из этой жизни. Длинными бессонными ночами я не мог успокоить свою протестующую совесть. Моя жизнь стала тяжелым кошмаром, и постоянно накапливающиеся злые деяния вели к последнему наказанию. Психиатр, обследовавший меня, не мог признать меня здоровым и сказал, что ничто не может помочь моему бездушию и излечить от жгучей ненависти. Я вспоминаю один ужасный случай из моей жизни, а их было так много. И благодарю Бога, что только его кровь смогла омыть черноту моей души и сменить ненависть на любовь. Однажды мне понадобились деньги. Составив план грабежа, я в 2 часа ночи вышел с 2 приятелями на улицу, чтобы совершить очередное кровопролитие. Мы ожидали человека, который обычно проходил здесь в 3 часа ночи. Так было и на этот раз. Подъехала машина, и из нее вышел мужчина. Мы подошли к нему. Он сразу понял, в чем дело, и закричал. Но я, подойдя к нему вплотную, сказал: «Еще раз закричишь, и я помогу тебе отправиться на тот свет. Мне ничего от тебя не нужно, кроме денег. Отдай, и все будет в порядке». Я проверил его карманы. Денег было много. Я смотрел на него, и злые мысли рождались в моей голове. В волнении и страхе он стал звать на помощь и, пытаясь защититься, укусил мою руку. «Стреляй», — приказал я Билли. Он нажал на курок. Осечка. Тогда я сам взял пистолет, но выстрела опять не последовало. Пули застряли. Я начал бить этого человека. На крик приехала полиция, и я бросился бежать. «Стой, или буду стрелять!» — кричал полицейский. Но я бежал, считая, что мне лучше умереть, чем попасть опять в тюрьму. 3 раза полицейский выстрелил мне вслед, но промахнулся. Когда я влетел в свою квартиру, то почти ничего не соображал. А дальше события развивались так. Неделю спустя недалеко от нас поселился какой-то проповедник. Теперь я могу засвидетельствовать, что сам Бог вмешался в мою судьбу. Услышав о нас, он пошел в полицию и попросил разрешения провести собрание с нашей шайкой, которая состояла из 250 парней и 75 девушек, а я был их вожаком. В 1957 году мы открыто объявили войну нью-йоркской полиции. Мы стреляли в них с крыш, бросали газовые бомбы, воровали и грабили магазины. Брали все, что попадало под руку. И для этой шайки проповедник хотел устроить собрание. «Ох, братец, что-то ты не подумал здесь», — ответили ему в полиции. «Чем же ты переделаешь этих разбойников?» «Именем Господа», — спокойно и уверенно ответил Дэвид Вилькерсон. Так звали этого проповедника.
1: «Каким именем?» — переспросил полицейский.
0: «Божьим именем», — повторил проповедник.
1: «Нет, нет и нет, эти люди конченые. Они не уважают ни Бога, ни проповедников, ни общества, ни властей. Мы, полиция, и то боимся с ними связываться. Пастор, они убьют тебя».
0: «Да, я знаю, что подвергаю свою жизнь опасности. Однако Бог посылает меня, и я повинуюсь Ему».
1: «Идите, но за последствия отвечать будете вы. Мы снимаем с себя всякую ответственность».
0: В один прекрасный день этот худощавый на вид проповедник пришел в подвал, где мы были, и спросил:
1: «Где здесь Ники?» «Я Ники Круц, что тебе нужно?» — крикнул я.
0: «Я как раз тебя ищу. Послушай меня, я хочу быть твоим другом».
1: Держись лучше подальше, а то еще шаг и попадешь на свои похороны».
0: Он улыбался, как ни в чем не бывало, и звал: «Ники, иди сюда». Я посмотрел ему в глаза и ударил по лицу так, что у него из носа потекла кровь. В довершение я плюнул ему в лицо и, отшвырнув к стене, сказал: «Я не верю в Иисуса, не верю тебе, а теперь прочь отсюда». Мои друзья пришли в восторг. Я выжидающе смотрел на Вилькерсона. Он молчал, и это раздражало меня еще больше. «Ники, прежде чем уйти, я расскажу тебе кое-что», — сказал Вилькерсон. «Ники, Иисус любит тебя. Мне безразлично, что ты со мной сделаешь. Ты можешь убить меня, потому что ты полон ненависти. Но мое тело будет говорить: Ники, Иисус любит тебя. Ники, Иисус любит тебя. Я буду здесь 2 недели и каждый день буду говорить тебе: Иисус любит тебя». Он ушел. Я негодовал. В ту же ночь я напрасно пытался уснуть. В 12 часов ночи я слышал: «Иисус любит тебя». В 1 час ночи, в 2, в 3 часа те же слова. Я ворочался в постели без сна, потом встал, включил свет и стал ходить по комнате. 4, 5, 6 часов. Я слышу те же слова: «Ники, Иисус любит тебя». Я был сильно удручен. В 6 утра я вышел на улицу. И кто же ожидал меня там? Да, вы правы. Это был Вилькерсон. Он встретил меня такими словами: «Ники, я молился о тебе всю ночь. Господь велел мне прийти к тебе». «Всю ночь молился? Так вот почему я не мог спать». «Не трогай меня, не говори мне ничего», — сказал я ему. «Ники, Иисус любит тебя», — повторил он еще раз. В течение 2 недель Вилькерсон приходил к нам, и мы условились, что он больше никогда не придет, если мы хоть раз посетим его собрание. Я пошел на собрание, взяв с собой 75 парней и пистолет. Разве я знал тогда, что держу его в руках последний раз? Вилькерсон ждал нас.
1: «Здорово, Дэви! Мы здесь! Где нам усесться?»
0: «Ники, иди за мной вперед. Здесь как раз 75 стульев». Мы шли за проповедником. Все шумели, пели, но вот Вилькерсон начал говорить о Христе. Я пытался не слушать. Шумел, кривлялся, но слова проникали в мое сердце. После собрания мы спустились этажом ниже. Вилькерсон подошел ко мне. Я издевательски сложил руки на груди и сказал:
1: «Ну, молись, тебе ведь надо изменить нас. Ну, давай».
0: Дэвид положил свою руку на меня и начал молиться. Я не закрывал глаза, наблюдая за его лицом. Он молился просто: «Господи, измени Ники. Ты никогда не терпел неудачи. Господи, измени его сегодня вечером». И вдруг я увидел, как мой лучший друг преобразился и закричал, как ребенок: «Иисус! Иисус, помоги мне!» 17 моих товарищей плакали и призывали Иисуса на помощь. Я вспомнил свои тяжелые преступления. Вспомнил мать, которая еще в детстве сказала мне: «Сатанинский детеныш». Я тогда попросил ее повторить. Она прокричала мне эту фразу 4 раза. Я плакал. Все это оставило глубокую рану в моем сердце. Вот тогда я и получил это крещение злобой и ненавистью. Теперь Вилькерсон молился обо мне и просил, чтобы Бог объял меня своей любовью. «Как может Бог любить меня, если родная мать ненавидит?» — думал я. Но я начинал чувствовать что-то такое, чего еще никогда не испытывал. Слезы тихо катились по моим щекам. Первый раз в своей жизни я начал молиться Богу: «Господи, если ты и вправду меня любишь, не знаю, так ли это, то приди в мою жизнь сейчас, в этот вечер. Прости за все. Я обещаю служить тебе всю жизнь и любить тебя». В этот же миг я почувствовал, как Иисус обнял меня своей любовью. и получил уверенность, что Христос простил меня. Когда я вышел оттуда, то был новым творением во Христе. Я отдался в руки Господа и испытал Его чудную любовь. Да, Бог любит меня, Ники Крутца. Сегодня и моя мать верующая христианка. 11 моих братьев и сестер служат Иисусу. В течение 11 лет я вижу славу Божью, потому что в Писании сказано: «Если будешь веровать, увидишь славу Божью».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 10 главы послания к евреям, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. В этой главе автор ведет разговор о высшей жертве, принесенной Иисусом Христом, как нашим великим первосвященником. И для этого автор сравнивает жертву Христа с теми жертвоприношениями, которые на протяжении многих веков непрерывно приносились в Израильском храме. Итак, прочтем 1 и 2 стихи этой главы. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Далее мы можем прочесть 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Приношения могли покрыть грех, то есть они действительно являлись искуплением. Однако они никогда не могли смыть грех полностью. Фактически, приношения являлись не более чем напоминанием о том, что люди являются грешниками, и что вопрос греха все еще не решен. Прочтем стихи с 12 по 14. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Почему Христос навсегда воссел на небесах? Неужели он утомился и решил отдохнуть? Конечно же, нет. Тогда, быть может, он воссел на небесах из-за того, что он не желал более ничего делать. И это будет неверным ответом. Наш Господь Иисус воссел на небесах только потому, что, когда он принес свою жертву за наши грехи, его работа была завершена. И сегодня наш Господь просто пребывает в ожидании, ибо еще есть люди, которые нуждаются в спасении и которые еще должны прийти к Нему. Мы молимся, прося, чтобы Господь Иисус пришел как можно скорее. Но Он, скорее всего, сказал бы нам ответ, что время для Его прихода еще не наступило, и что Он будет ждать, потому что еще имеются люди, которых Он желает спасти. Поэтому, друзья мои, если вы еще не спасены, знайте, что Он дает вам возможность для спасения. В начале 109-го псалма говорится: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это сказано о втором пришествии Христа на нашу землю, но в настоящее время Он ожидает, делая все возможное, чтобы еще хоть кто-то из представителей рода человеческого пришел к Нему. Итак, одно единственное приношение совершило то, чего были не в состоянии добиться многочисленные жертвоприношения прошлого. Поэтому, если Христос не может спасти вас и соблюсти вас, тогда Бог не может предложить вам иного пути, которым вы могли бы спастись. Прочтем стихи с 15 по 18. «О сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». В этих строках мы находим несколько выдержек из 31 главы книги пророка Иеремии, где Бог говорит, что Он намеревается заключить с Израилем новый завет. Иными словами, Бог еще не закончил свою работу с этим народом. И когда мы внимательно читаем Библию, мы не можем не увидеть этого.
Позвольте мне напомнить вам, что сейчас мы с вами изучаем раздел послания к евреям, в котором мы видим величайшее разделение во всем Слове Бога. Оно подобно колоссальному водоразделу, который разделяет между собой Ветхий Завет и Новый Завет, Ветхое Соглашение и Новое Соглашение. Однако, давайте не будем забывать, что Бог дал нам и то, и другое. Если мы возвратимся к 9 стиху этой главы, мы можем прочесть, как автор говорит там об отмене первого, чтобы постановить второе. Бог упразднил свой первый завет, чтобы иметь возможность основать второй. Когда Господь Иисус умер на кресте, случилось нечто весьма важное. Завеса в Скинии была разорвана надвое. С тех пор люди уже не приходят к Богу через жертвоприношение крови волов и козлов. Господь Иисус проложил для нас новый путь, путь через свое собственное тело. И этот путь предназначен для меня и для вас. Обратите еще раз внимание на 10 стих этой главы. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Основное внимание обращено здесь на то обстоятельство, что Христос совершил это приношение один раз, а потому все жертвоприношения должны завершиться. Интересно, что с самого момента разрушения Иерусалимского храма римскими войсками в 70-м году нашей эры жертвы животных в Иерусалиме более не приносятся. Сегодня мы уже не встретим там никаких жертвоприношений, и возможность того, что эти приношения будут возобновлены в скором будущем, весьма ничтожна. Христос упразднил первый завет, дабы иметь возможность утвердить второй. Невозможно переоценить важность этого события. Дело в том, что в Первом Завете содержались многочисленные правила и постановления. Прежний Завет являлся законом, и в этом законе было огромное множество деталей и подробностей. Там был церемониальный закон с многочисленными подробностями, касающимися принесения жертвоприношений. Там были 10 заповедей, а также другие заповеди и постановления. На самом же деле все эти правила и постановления обращались к человеческому естеству. Человеку кажется, что повиноваться правилам легко, и это является одной из причин, почему сегодня многие люди говорят, что их религией является Нагорная проповедь. Но при этом они не всегда знают, что именно говорится в Нагорной проповеди, и уж тем более, что именно она означает. Однако им нравится все это, потому что они находят там многочисленные правила. Но главное в том, что эти люди обманывают самих себя, считая, что они смогут соблюсти все это. Вся история человечества, а также множество современных культов и сект, которые растут сегодня как на дрожжах, указывают на справедливость данного наблюдения. Человеку нравится жить по определенным правилам и следовать определенным ритуалам. Однако Новый Завет, под властью которого мы живем, является кардинально новой системой. Обращаясь к верующим Коринфа, апостол Павел написал, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Мы читаем эти слова в 6 стихе 3 главы 2 послания к Коринфянам. Отдельные богословы предлагают свое толкование данных слов апостола, утверждая, что эти строки указывают, что мы вовсе не должны изучать Библию. Они говорят, что буква означает Библию, и что только Дух дает жизнь. Но это, конечно же, не имеет ничего общего с той мыслью, которую вкладывает в данные строки сам апостол Павел. И это становится совершенно ясным из следующего стиха. «Если же служение смертоносными буквами, начертанное на камнях, было так славно...» Очевидно, что все сказанное здесь относится к 10 заповедям. Поэтому мы можем не сомневаться, что буква —
это не что иное, как заповеди. То есть эти 10 заповедей были служением смертоносным. Друзья мои, закон убивает. Закон никогда не спасал никого. Он лишает человека жизни, потому что навлекает на него суд Божий. Только Дух дает жизнь. И мы с вами живем в такие дни, когда Дух возрождает нас, ведет нас и показывает нам волю Бога. Вот почему нам не нужны никакие жертвоприношения. Система жертвоприношений началась с приношения Авеля и закончилась со смертью Христа. Иными словами, где прощение грехов, там не нужно приношение за них, как сказано в 18 стихе. Этот стих заканчивает доктринальный раздел послания к евреям. Оставшаяся часть этой главы посвящена практическим вопросам и говорит о привилегиях и ответственности верующих. Прочтем стихи с 19 по 21. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим». Слово «дерзновение» подразумевает право свободно и беспрепятственно обращаться к Богу. Это слово не имеет никакого отношения к высокомерию или наглости. Причем, обратите внимание на то, как именно мы входим в святилище, то есть в присутствие Бога. Мы входим туда посредством крови Иисуса, которая открыла перед нами завесу. Когда в последние секунды на кресте Господь Иисус Христос отпустил Свой Дух, завеса в храме была разорвана надвое, и это открыло нам путь в присутствие самого Бога Отца. Эта завеса была разорвана надвое, что показывало, что путь к Богу открыт. Причем из этих стихов следует, что завеса в храме являлась образом, символизировавшим плоть самого Христа. То же самое слово «плоть» мы находим во вступлении к Евангелию от Иоанна, где говорится, что «слово стало плотью». Апостол Иоанн вовсе не говорит, что это был новый и живой путь, открытый к Богу. Дело в том, что земное воплощение Христа, то есть земная жизнь Спасителя, никого не спасала. Мы вступаем в святилище посредством.

Иисус Христос открыл для нас с вами новый и живой путь к Богу через свое распятие и через свою смерть на кресте. А прежние жертвы более не помогут. В этом отношении он является великим первосвященником, и это великая честь иметь такого священника, который сейчас пребывает с Отцом и вечно живой, чтобы совершать ходатайствование за нас. Далее в этой главе мы читаем призыв автора к конкретным действиям с нашей стороны. Некоторые богословы считают, что этот призыв обращен только к неспасенным. Я же полагаю, что это обращение относится не только к неверующим людям, но также и к верующим. Автор говорит в 22 и 23 стихах. «Поскольку у нас есть первосвященник, сидящий одесную Бога, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Эти строки имеют отношение к обряду посвящения священников по чину Аарона. Моисей окропил их водой посвящения, но, кроме того, они должны были омыться, что указывало на их обособленность для служения Богу. Подобным образом, наше посвящение Богу позволяет нам приближаться к Нему с искренним сердцем и с полной верой. Слова о полной вере не имеют никакого отношения к количеству нашей веры. Однако они неразрывным образом связаны с объектом этой веры. Истинная вера всегда опирается на какой-то объект веры. Дело в том, что вера может быть обращена на неверный объект. Например, мы можем возложить свою веру на какого-то земного человека и будем в итоге разочарованы. Вера — это не просто убежденность, что существует некий Бог. Такая вера всего лишь означает, что вы не являетесь атеистом. Вы не только должны обладать знанием Библии и знать пути праведности, но также вы должны действовать в соответствии со своей верой. Истинная вера означает, что вы по-настоящему приняли Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это совершенно ясно сообщается нам в Евангелии от Иоанна в 11 и 12 стихах 1 главы, где мы читаем: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Вера во Христа означает принятие Иисуса своим Спасителем. Причем вера — это действие, основанное на знании. Бог никогда не просил нас сделать шаг в пустоту, в неизвестность. Я не согласен с богословами, которые говорят, что вера — это шаг в никуда. Если бы это было так, я бы первым предостерег вас от подобного шага, потому что таким образом вы, друзья мои, можете запросто шагнуть с крыши небоскреба. Но нам нет нужды делать шаг в пустоту, потому что Бог дал нам знание. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, читаем мы в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. «Сам Бог заложил основание нашей веры». Об этом апостол Павел говорил в 11 стихе 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вам нужно встать на это основание. Друзья мои, это и есть знание. Однако именно вера приводит нас туда. Иными словами, вера — это действие, которое основывается на знании, что означает личное доверие Христу как нашему Спасителю. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, и будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший», — говорит автор. Эти слова подразумевают, что мы с вами, как верующие, являемся избранным священством.
Одна из великих истин,

которую сумел увидеть в Священном Писании Жан Кальвин, была идея о священстве всех верующих. Каждый верующий является священником. И как таковой он может приходить к Богу с дерзновением в молитве. Некоторые люди просят пасторов или проповедников помолиться за них, и это вполне нормально. Но мы должны помнить, что все верующие имеют доступ к Богу. Вы обладаете точно таким же правом приступать к лицу Бога, как я или кто-то иной. Все дело в том, что все мы приходим к Нему посредством этого нового пути, проложенного Его жертвой. Пути, который Христос создал для нас. И на этом основании мы можем приблизиться к Богу. Как это чудесно, друзья мои, что мы можем приблизиться к Богу в полной уверенности и можем держаться исповедания упования, потому что имеем надежду. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Итак, в этой главе мы встречаем несколько увещеваний или призывов, которые обращает к нам автор. Во-первых, мы должны приступать к Богу с искренними сердцами, как сказано в 22 стихе. Далее, мы должны держаться исповедания упования, как он говорит нам в 23 стихе. И теперь прочтем следующие увещевания, которые даются нам в 24 и в 25 стихах. «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Если есть время, когда верующим необходимо собираться вместе, это именно сегодня. Вместо того, чтобы стараться побольнее уязвить друг друга, мы должны расти вместе в любви, которая объединяет нас вокруг личности Христа. А еще мы должны увещевать друг друга. Мы должны изучать Слово Божье вместе. Бог приготовил нечто для сообщества верующих, чего Он не даст ни одному отдельному человеку. Мы не должны оставлять нашего собрания. Если в вашей церкви проходят занятия по изучению Библии, не пренебрегайте посещением таких занятий, потому что там вы получите такие благословения, которых вам никогда не получить, если вы будете изучать Библию собственными силами. Так что давайте запомним эти три призыва, которые звучат в этой главе. Во-первых, давайте будем приступать к Богу с искренним сердцем. Во-вторых, будем держаться исповедания упования, а также давайте будем внимательны друг ко другу в любви. Эти призывы напоминают нам о трех фундаментальных основаниях христианской жизни — о вере, надежде, любви. И это еще раз показывает нам, насколько практичным является данное послание. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Нормальная жизнь христианина. Есть несколько основных принципов нормальной жизни христианина, которые должен знать каждый. Один из них – искушение, часть нашей жизни. От них ни один человек не застрахован. Если искушению подвергался наш Господь Иисус Христос во время своей земной жизни, то что говорить нам, простым смертным? Священное Писание призывает не удивляться постигающим нас искушениям и испытаниям, не возмущаться, а принимать их с радостью и спокойно. Мы должны понимать, что нас постигает искушение не иное, как человеческое. Есть простые правила, зная и соблюдая которые, мы можем искушение воспринимать не как навалившуюся на нас беду, а как то, чем они для нас действительно являются – испытанием и укреплением веры. Правила эти следующие. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная». Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Есть еще некоторые другие правила, и они такие же простые, понятные и доступные. Этой важной и, казалось бы, простой теме мы посвятили номер журнала. Как всегда, предлагая журнал вашему вниманию, мы молимся о том, чтобы он стал для вас благословением, и надеемся, что Господь его употребит для утешения, назидания, укрепления, а там, где необходимо, и для обличения. Благословенного чтения! Ждем ваших писем, отзывов, стихотворений и статей. Анатолий Овчинников. «Идет Господь! Идет в Иерусалим, поет хвалу все сущее на свете, и ветви к небу поднимают дети. Идет Господь, идет в Иерусалим. Как ясен лик и нежен ореол, его любовью к Богу вознесенный. Еще не понимает мир спасенный, кого он видит, что он приобрел. Идет Господь, идет в Иерусалим, а там готовят место для распятия. Хвалебный гимн не прерывайте, братья. Идет Господь, идет в Иерусалим». О слове вечном. Вилли Цорн. Испытание веры. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Матфея 6:13. Здравая самооценка. Я уверен, что одним из самых важных условий полноценной христианской жизни и плодотворного служения в Царстве Божьем является здравая оценка самого себя. Тем не менее, это одна из самых трудных задач, стоящих перед христианином-служителем. Кто в состоянии объективно оценить самого себя? Одно из самых больших искушений, жертвой которого мы нередко становимся, состоит в том, что мы слишком влюблены в самих себя. Мы склонны иметь о себе слишком высокое мнение, что, в свою очередь, ведет к высокомерию. Недаром Павел увещевает римскую церковь не думать о себе более, нежели должно думать. Римлянам 12:3. Предупреждая таким образом об искушении высокомерием. Ведь его самого Бог смирил жалом в плоть, поскольку он получил не только великое поручение, но и великие откровения от самого Иисуса. 2 Коринфянам 12:1-10. Как легко Павел мог бы отвергнуть любые дискуссии с братьями по вере одним предложением: «А вы были на третьем небе?» и настоять на своем собственном мнении. Но он не делал этого, так как Бог смирял его, показывая ему его немощи. Личное свидетельство. Вспоминаю несколько ситуаций из своей жизни, когда я думал о себе больше, чем был в действительности. Одним из таких неверных представлений было мое убеждение в том, что в моем служении Господу никогда не будет недоставать посвященности и пламенной страстности. Вам знакомы такие чувства? У большинства христиан после покаяния ярким пламенем горит первая любовь. Я был твердо убежден в моей любви к Господу и усердии для Него. Что бы ни случилось, я всегда буду трудиться для Господа. Часто слышал о том, что много служителей в Царстве Божьем впадают в состояние депрессии, но я был уверен, со мной такого никогда не произойдет. Как правило, через короткое время Бог подвергал меня испытанию, в результате чего мне приходилось не только смиренно признать свою неспособность устоять в испытании, но и свою полную зависимость от Бога. Петр и испытание его веры. В Библии есть одно определенное место, и еще много других, но я хочу обратить ваше внимание на это, освещающее именно этот аспект. В Евангелии от Луки 22:31 Иисус предупреждает Петра о том, что его вера будет подвергнута испытанию. Как никакой другой апостол, Петр был убежден в своей любви к Господу. Он считал, что готов последовать за ним даже на смерть. Как все же плохо знал он самого себя. Его неверная самооценка зашла так далеко, что он даже ставил себя выше остальных 11 соратников. Ведь он полагал, что другие ученики могут покинуть Иисуса, что было ложным утверждением. Но по отношению к себе он такого представить не мог. Петр был полон святого высокомерия. Прошло совсем немного времени, и сатана просеял его, как сеют только пшеницу, что Иисус и предсказал ему. В ночь взятия Господа Петр не устоял перед испытанием. Его собственная жизнь была ему дороже, чем Господь. Вера Петра трижды подвергалась испытанию. Три раза он должен был признать свою принадлежность к Господу, и три раза он не смог этого сделать. Не другие, нет, он сам отрекся от Иисуса. Отрезвление было не меньшее, чем слезы раскаяния. Искушение, вернее, испытание, открыло Петру глаза на действительность. С тех пор, как известно из Нового Завета, Петр стал смиренным, верным и мужественным свидетелем воскресшего Господа. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы сделать правильную самооценку. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы выйти из них с окрепшей верой. Верой не в нас самих и наши способности, а в нашего Отца и Господа Иисуса Христа. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы быть подготовленными к нашему служению. Молитва «Отче наш». Странная просьба в 13 стихе. Рассмотрим стих 13 из молитвы «Отче наш» Матфея 6:13, содержащий просьбу о том, чтобы Бог не ввел нас в искушение, но сохранил или избавил от лукавого. Что подразумевает Иисус под словами «не введи нас в искушение»? Разве Бог искушает своих детей в совершении греха? Разве это не задача сатаны? Попытаемся на основании некоторых случаев, описанных в Священном Писании, понять значение и последствия этой просьбы. Но сначала важно дать определение упомянутому здесь искушению. Бог никого не искушает, Он испытывает веру. Если бы мы исходили из того, что Иисус учил своих учеников, будто Бог вводит своих детей в искушение, то это противоречило бы Священному Писанию. Брат Господа Иисуса Христа Иаков пишет в послании, находящейся в рассеянии молодой церкви: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает». Иакова 1:13. Бог ничего общего со злом не имеет. Он ненавидит грех. Грех для него отвратителен. Искушение в классическом смысле исходит из собственных вожделений людей. Сатана побуждает вожделение в сердце человека, вожделения ведут ко греху и впоследствии к возмездию за грех, смерти. Смотри Иакова 1:14-15. Итак, Писание однозначно отвергает мысль о том, что Бог ответственен за наши искушения. Призывая учеников молиться «не введи нас во искушение», Иисус не определяет Бога как источник искушения. Но на основании Писания мы можем точно сказать, Бог подвергает нашу веру испытаниям. И чтобы пояснить эту мысль, рассмотрим три примера. Иов. Во-первых, история страданий Иова – одна из самых невероятных и сложных историй в Ветхом Завете. Когда сатана в роли обвинителя предстает перед Божьим престолом, происходит нечто удивительное. Не сатане приходит в голову идея поставить перед Богом под сомнение веру и праведность Иова, а Бог сам берет инициативу в свои руки. Это хорошо видно из предложения «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Бог обращает внимание сатаны на Иова. Из этой истории мы можем многому научиться, но ясно одно. Наш Отец Небесный держит бразды правления в своих руках. Бог – Создатель, действующее, а не реагирующее лицо. Это мы похожи скорее на пожарников, которые постоянно только реагируют, пытаясь потушить любые очаги пожара. А Бог не реагирует на проблему, нет, Он в своей мудрости и всеведении действует до ее появления, пребывая в вечности. Что происходит перед престолом Божьим? Бог, с одной стороны, проверяет веру Иова, а с другой преподает сатане урок безусловной любви людей к Богу. Естественно, Бог знал состояние Иова. Он, сердцевед, знает все заранее. Бог показал и Иову, в каком состоянии находится его сердце и что он думает о Боге. Что мы можем уяснить себе из истории с Иовом? Бог предоставил сатане определенное поле действия, но не Бог навлек беду на Иова и его семью, нет, это сделал сатана. Однако сатана мог действовать лишь в допущенных Богом рамках. Даже если со стороны сатаны было искушением заставить Иова отказаться от веры, с перспективы Бога это было испытанием веры. Еще яснее это прослеживается в следующей истории. Авраам. То, чего Бог требовал от состарившегося уже Авраама, превосходит наше разумение. Ему надлежало принести в жертву Богу своего сына обетования. Авраам не только должен был своими руками убить своего собственного сына, но со смертью сына была бы погребена и вся надежда на обетование потомства. В книге «Бытие» говорится: «И было, после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“, он сказал: „Вот я“». Бытие 22:1. Вернее, был бы следующий перевод: Бог испытывал Авраама, или Бог подверг Авраама проверке. Во многих переводах Библии так и написано. Во-первых, Бог никого не вводит в искушение делать зло, а во-вторых, цель этого искушения состояла не в падении или совершении греха, а в укреплении веры и углублении взаимоотношений с Богом. Сатана, приступая к нам с искушением, стремится лишь к одному – ослабить или, еще лучше, полностью уничтожить нашу веру, испортить наши взаимоотношения с Богом. Но если Бог искушает нас, то это является испытанием, нацеленным на то, чтобы привести нас ближе к Богу. Цель всегда – жизнь, а не смерть. Развязка искушения Авраама наглядно демонстрирует это. Исаак не только остался жив, но и вера Авраама оказалась настоящей. Смотри Римлянам 4. И Авраам был наречен другом Божьим. Итак, на основании истории с Авраамом мы видим, что Бог испытывает веру. Мы видим также, что цель Божья в корне отличается от цели сатаны. Сатана хочет падения человека, Бог же желает жизни и победы. Как выглядит эта победа, мы рассмотрим на следующем примере. Иисус. Самым впечатляющим из всех описанных искушений или испытаний является искушение самого Господа нашего, Иисуса Христа. И эта история показывает, что слово «искушение» в данном контексте имеет другое значение. В Евангелии от Матфея говорится: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола» 4.1. В этом стихе сказано, что Дух Божий привел Иисуса в пустыню для искушения, то есть действующее лицо – сам Бог. Однако цель заключается не в том, чтобы привести Иисуса к падению, но чтобы в самом начале его публичного служения проверить его веру в Отца. А цель сатаны, естественно, не в том, чтобы испытать Иисуса, а чтобы заставить его упасть. Возникает вопрос: зачем нужно было испытывать веру Иисуса? Разве он не Бог? В связи с этим лишь коротко укажем на то, что Иисус ради нас был испытан во всем, подобно нам, чтобы жить в послушании веры, которая впоследствии вменилась нам в праведность через веру в Него. Лука добавляет одну интересную деталь: «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». Лука 4.13. Итак, все три истории об искушении показывают, что слово «искушение» в данных случаях можно перевести и как «испытание», а предложение об искушении в молитве «Отче наш» можно понять так: «И не введи нас в испытание, но избавь нас от лукавого». Однако почему нам нужно просить Бога сохранить нас от испытаний? Ведь именно они служат для того, чтобы укрепить нас в вере и приблизить к Богу. Апостолу Иакову есть что сказать по этому поводу. Он даже призывает преследуемую рассеянную церковь принимать искушения с великой радостью, потому что благодаря этим искушениям утвердится их вера. Иакова 1.2. Понять совсем несложно. Если в искушениях, которым подвергает нас сатана, мы остаемся тверды в вере, тогда в нашем сердце настоящая любовь к Господу. Поэтому Иаков утверждает: «Блажен человек, который переносит искушение». Почему? Потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1.12. Итак, почему нам следует просить Бога не испытывать нашу веру? Одно из возможных объяснений заключается в том, что мы сами не знаем, устоит ли наша вера в таком испытании. В Гефсиманском саду Иисус несколько раз призывает уснувших учеников молиться, чтобы не впасть в искушение. Иисус говорит, что нам нужно предупреждать искушения, молиться до них, объясняя ученикам, что хотя дух и бодр, но плоть немощна. Матфея 26:41. «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Я часто спрашиваю себя, как бы я отреагировал в экстремальных ситуациях, устоял бы я в вере? Несколько лет назад я должен был пройти гастроскопию. Сидя в кабинете врача и видя все эти шланги, которые предстояло глотать, я упал духом. Я подумал о себе: «Ты считаешь, что готов умереть за Христа, а этих шлангов боишься? Как ты поступишь, если тебя под пистолетом заставят отречься от Христа?» Ведь это не теоретический сценарий. Это происходит в наше время очень часто, особенно в мусульманских странах. Остался бы я верным Христу, свидетельствовал бы о нем под угрозой смерти. Или поддался бы лукавому, дорожа своей жизнью больше, чем Господом, как это сделал тогда Петр. Плакал бы я тогда тоже слезами отрезвления и разочарования. Иисус в молитве «Отче наш» призывает нас просить Бога не вводить нас в такие ситуации, но спасти нас от нападок врага. Я могу быть благодарным Богу, что живу в такое время и в такой стране, где меня не преследуют за веру. Тем не менее, Бог иногда допускает испытания веры, через которые наша вера и наши взаимоотношения с Ним могут крепнуть и расти. Вывод. В начале проповеди я говорил о том, что Иисус предупреждал Петра о предстоящем испытании. «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22, 31, 32. В этих стихах я вижу происхождение и цель искушений или испытаний верующего. Искушающий – это сатана. Если Бог допускает искушение, то с той лишь целью, чтобы укрепить веру, нашу собственную и братьев. И здесь тоже ясно видно, что Иисус не запрещает сатане сеять, испытывать Петра. Иисус допускает это, так как Он сам ручается за веру Петра. Иисус сам просит Отца в молитве о том, чтобы вера Петра не потерпела крушения. После своего отречения Петр мог бы совсем отойти от веры, и тогда сатана достиг бы своей цели. Но этого не произошло. Почему? Не потому, что Петр был героем веры, героем он как раз и не был, но потому, что Бог сохранил и укрепил веру Петра. Так следует понимать слова «и избавь нас от лукавого». Последнее слово всегда за Богом.
2: Пережитое. Зоя Долматова. Авторучка. Человек охотнее всего делится с другими своими победами, достижениями, успехами, но неохотно поражениями, ошибками, неудачами. Хотя и то, и другое может сыграть положительную роль в духовном росте христианина, если победу он воспринимает не как свою собственную заслугу, а прославит Господа за успех и силы, дарованные в ее достижении, ибо хвалящийся хвались Господом. А из поражения получит поучительный урок на всю оставшуюся жизнь, чтобы снова не впасть в искушение. Но бывает и так, что и победа, и поражение, если христианин не бодрствует, разрушает его. Одно ведет вверх, на пьедестал тщеславия, подобно херувиму осеняющему, а другое вниз, подобно нечистому животному, которое возвращается после мытья в грязь. И христианин, не бодрствуя перед Господом, наполняется самомнением, самоуспокоением, самолюбием. И уже внутренне нет христианина, осталась пустая оболочка самообмана. Люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Где же черпать силу, чистоту, праведность, святость? Иисус — наш живительный, оздоровительный, бодрящий источник. «Я — лоза, а вы — ветви». Путь христианина — путь нелегкой борьбы с самим собою, с мыслями, чувствами, поступками, словами, мечтами. И эта борьба продолжается всю жизнь. Но как сладка победа над искушениями, дарованная Господом! Существо твое торжествует, ликует, благодарит того, кто дает силы победить. А сколько каменных глыб и неожиданных ям на узкой тропе христианина, которые ему приготовил губитель душ человеческих. Господи, помоги бодрствовать, чтобы не попасть в невидимую ловушку, расставленную дьяволом. И как бывают тягостны, болезненны и позорны поражения. Об одном таком поражении я поведаю вам. 90-е годы. Пик миграционных переселений из Центральной Азии в Россию, Германию, Израиль, Грецию, США. Границы открылись, и люди разных национальностей получили свободу выбора проживания в разных странах мира. Господь допустил эти переселения. У Него свои планы в этом отношении. И я со своей семьей попала в первую волну миграции, и поэтому не осталась без крыши над головой, устроилась работать по специальности, без всякого на то усилия. На работу уже невозможно было устроиться без определенной круглой суммы начальству. Но Господь устранял, сглаживал все шероховатости на моем пути. В этом была огромная милость Божья. Господь благословлял во всем, в пище, одежде, бытовых нуждах. Семья ни в чем не имела нужды. Сослуживцы по работе говорили мне: «У тебя спонсоры за рубежом, вот ты и не жалуешься, и ни в чем не нуждаешься». Я им показывала на небо и говорила: «Вот где мой спонсор». Они делали соответствующие выводы по своему мировоззрению, так как я им рассказывала о своих друзьях, которые тоже эмигрировали из Азии, но только в Германию. Адаптация к новым условиям была не из легких. Но любящий отец всегда был верен своим обетованиям. «Не бойся, не смущайся, не оставлю тебя и не покину». И я с детьми покоилась в его любящих руках, как в надежной безопасной ладье среди бушующего океана человеческой неразберихи, в перестроечное время в России, когда все, что считалось ранее ценным, обесценилось, а новое не обрело силу и уверенность. Поэтому этот своеобразный НЭП 90-х годов переживался россиянами очень трудно. Все было зыбко, запутанно, сложно. Эта человеческая неуверенность в завтрашнем дне послужила толчком к поискам Бога, у которого правда, незыблемость, покой, надежность. И в этом проявилась любовь Божья, так как Он контролирует сердца и жизненные ситуации. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Прекрасной неожиданностью для меня и моей семьи был визит моих друзей из Германии через 4,5 года нашего обоснования в России. Они внесли в нашу жизнь огромный духовный подъем и оказали немалую материальную помощь. И ценным подарком для меня стала красивая авторучка, которой я очень дорожила. Вот она-то и стала роковым плодом искушения. Как-то утром я поехала в банк обменять немецкие марки на русские рубли, помощь друзей, оставленная на черный день. Заняв очередь в обменную кассу, я расположилась за столом, где заполнялись всевозможные бланки. Вскользь осмотрев очередь, я запомнила, за кем стою, и стала созерцать в большие окна банка движение пешеходов и автотранспорта, так как банк находился на перекрестке. Мои созерцания прервал негромкий вопрос. Человек азиатского происхождения на ломаном русском языке попросил: «Вы не дадите мне ручку заполнить квитанцию?» Я собралась было уже достать ручку из сумочки, но вдруг взгляд мой остановился на его руках, держащих квитанцию. Они были покрыты отвратительными гнойными язвами. Нет, они просто гнили. Первая моя мысль была «сифилис». В памяти всплыла стенная газета в поликлинике, на которой была помещена информация о бытовом сифилисе. Я глянула на очередь. Все стояли, держа наготове письменные принадлежности в руках. Лихорадочно думаю, стук сердца пульсирует в висках. Но почему он не попросил у них? Почему именно у меня? Ведь у меня в сумочке драгоценная для меня память о визите друзей, моя ручка. Как я потом приму ее обратно из этих заразных рук? «Чем буду стерилизовать?» Человек кротко стоял, ожидая моего ответа. И я, к своему позору, опустив глаза, покачала отрицательно головой, мол, ручку не смогу ему дать. Стыд залил все мое существо. Мгновение, и я решаюсь дать ему ручку. Поднимаю глаза, а его нет на месте. Его нет и в очереди. Я заметалась, выбежала на улицу, его нет и на перекрестке. Он не мог так быстро уйти. Он как будто испарился. Сердце мое бешено колотилось. «Господи, неужели в образе этого человека был ты, а я пожалела для тебя свою драгоценность? Ради меня ты не пожалел своей истинной драгоценности, крови искупления моего греха, а я, не бодрствуя, впала в такой омерзительный грех. Почему не спросила тебя в молитве, как мне поступить с этим человеком? Ты сказал: так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали мне». Сердце мое разрывалось от мук угрызений совести. Казалось, солнечное утро померкло. По щекам моим беспрерывно катились слезы, которых я уже не замечала, только прохожие с удивлением смотрели на меня. Я не помню, как добралась домой. Покоя не было. Дух Святой, мой добрый учитель, наставник и обличитель, оскорбился. Я вопияла к Господу о прощении и милости. В таком состоянии, в котором находилась моя душа, жить почти невозможно. Вот когда мне стали более понятны Христовы страдания на кресте, когда Он прочувствовал страшную, мучительную, сильнее, чем физическую боль от грехов великого множества. И не поэтому ли Отец оставил его на мгновение, видя огромное чудовище греха, которое добровольно за нас с вами взвалил на себя его непорочный любящий Сын? Весь день я проплакала. Утешение не приходило. Старший сын, видя мои сокрушения, сказал: «Лучше бы подарила ему эту ручку, и никакая бы инфекция тебя не коснулась». Да, нужно было так сделать, но почему я в тот момент не сообразила это? Потому что не бодрствовала. Господь, любя нас, наставляет: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Забыв о молитве, я пошла на поводу своей плоти, которая испугалась инфекции. Ночь была бессонной, и я каялась, каялась, каялась. Только на утро пришло облегчение, и я почувствовала, что получила прощение от своего милосердного Спасителя. А этот негативный урок остался как напоминание о беспечности по отношению к своей душе, которая подпала под власть плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Да, поистине. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но у детей Божьих есть огромные преимущества. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Дела милосердия. О, человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. Действуй справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Один богатый человек долго и тяжело болел, но через некоторое время ему стало легче, и он выздоровел. После болезни вышел в сад, был хороший весенний день. И он почувствовал такой прилив счастья, что у него навернулись слезы, и он, подняв глаза к небу, громко воскликнул: «О Боже, чем я могу отблагодарить Тебя за дарованное мне здоровье? Я бы охотно пожертвовал всем моим имуществом». В это время проходил мимо пожилой человек. Он услышал слова богача, подошел к нему и сказал: «Иди за мной». Богач повиновался, и они скоро пришли в бедную, полуразвалившуюся избушку. Хозяин ее лежал больной, жена плакала, дети были в лохмотьях и просили хлеба. «Помоги этим беднякам», — сказал пожилой человек, — «это меньшие братья Христовы». Богач щедро помог несчастным, а пожилой человек с улыбкой сказал ему: «Так делай всегда. Сперва обращай благодарный взор на небо, а потом на землю. Кому бы на ней оказать помощь?» Встретившись лицом к лицу с нуждающимися, милосердие действует сразу, безотлагательно, памятуя слова Писания: «Не отказывай благодеяние нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Притча 3 глава, 27 и 28 стихи. По словам Иисуса Христа, всякое доброе дело есть милосердие. Дать чашку воды жаждущему, накормить голодного, одеть нагого, утешить скорбящего, указать незнакомцу путь, глядя в печальное лицо страдальца, улыбнуться ему сочувственно – все это милосердие. Так следует поступать каждому христианину. Все мы можем помогать друг другу лаской, любовью и чуткой отзывчивостью. Всякое доброе дело во имя Бога и любви к Нему и ближнему есть дело милосердия.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Никого не презирает. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Евангелие от Матфея, 9 глава, 11 и 12 стихи. Никто из девочек в классе не хотел общаться с новенькой. «Вы знаете девочки? У нее ведь родители алкоголики. Посмотрите, в каком платье она ходит. Я бы такое в жизни не надела», — говорила подружкам классная заводила Катя.

0: ты, чтобы уберечь от плохого сообщества. Я предлагаю вам сделать все возможное с нашей стороны, чтобы девочка чувствовала себя нормальным человеком». С волнением и молитвой ждала Инна ответа одноклассниц. И как она радовалась, когда услышала поддержку большинства своих подруг. «Как вы относитесь к тем, кого презирает общество? Разделяете это презрение или имеете те же чувства, какие имел Иисус к этим несчастным? Просите Иисуса, чтобы Он наполнил ваши сердца милосердием к тем, кто нуждается в Нем, как в великом враче надломленных грехом сердец».
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.
2: И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Светлая надежда. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев. Евангелие от Луки, 1 глава, 24 стих. Произошло чудо. Нет, много чудес. Первое чудо. Когда муж Елисаветы, Захария, выполнял свои священнические обязанности в храме, перед ним внезапно появился великолепный посланец Господень. «Услышана молитва твоя, — сказал он, — жена твоя Елисавета родит тебе сына. Но это была еще не вся благая весть. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом и предидет перед ним в духе и силе Илии». Второе чудо. К сожалению, Захария засомневался в радостных вестях, принесенных ангелом, и был поражен немотой за свое неверие. Третье чудо. Как и предсказывал небесный вестник, Елисавета зачала, несмотря на свой преклонный возраст. Какая светлая надежда на завтрашний день! Как Елисавета встретила свою беременность? Гордилась ли она ею? Показывала ли она, что беременна на улицах города, распространяя новость об этом? Может, она ходила к подругам, чтобы поделиться этой новостью? Нет. Елисавета предпочла затаиться, устроилась на целых 5 месяцев в тишине, чтобы побыть с Господом, которого любила. Почему? Она была рада. Младенец скоро должен был родиться. И этот младенец должен был стать предтечей Мессии, который тоже скоро должен был родиться. Она была благодарна. Думаю, она совершила хороший поступок, оставшись на эти несколько месяцев дома, склоняя голову в благодарение перед Господом. Она была сознательна. Ребенок, которого она ждала, должен был сыграть очень важную роль в истории Божьего народа. Ответственность воспитания его в благочестии требовала от Елисаветы серьезной подготовки и молитвенного поста. С чем вы приходите к Богу? Только с печалями или с радостями, благодарностью, заботами и светлыми надеждами на будущее? Почему нужна семейная молитва? Причина четвертая. Ничто не сделает семейную жизнь такой радостной, ничто так не обогатит отношения между родными людьми, как молитва. Бог обновит вас своей любовью и надеждой, миром и силой, плодами Святого Духа, когда вы будете общаться с Ним, и ваша семейная жизнь будет благословлена.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В начале нашей передачи хочу прочитать первый стих из 124-го псалма. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Сегодня мы с вами услышим тему «Надежда в стихах и песнях». Звучит песня «Моя надежда Иисус».

Сейчас прозвучит стих «Наша жизнь подобна часто морю», читает Александра Красавцева. И затем песня «Когда бушует жизнь».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он Господин, укрощает бури Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом дана. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

Стих «Надейся и уповай на Бога». Автор Мира Кубенко. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях Христа шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Пускай ничто в пути сём не смущает, Христу лишь верной подвязайся быть. Что нам ко благу Он один лишь знает, нас учит, как детей от бед хранит. Голгофе чаще только устремляйся, где за тебя Спаситель умирал, Его святой любовью укрепляйся, чтоб свет твоей свечи всегда сиял. Еще немного, береги одежды, с благодарением каждый день встречай, с терпением и верою, как прежде, к небесной цели путь свой продолжай. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях креста шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Звучит песня «Теряешь, друг, надежду».

Татьяна Соловей на тематику «Надежда» написала такие строки. «Моя надежда только на тебя. Ты – упование мое, моя защита. Моя ты путеводная звезда, перед тобой вся жизнь моя открыта. Ты – свет, и этот свет сияет мне, твой свет мне стал всего дороже. И нет счастливее на земле того, в чем сердце ты, мой Боже. Моя надежда только на тебя. Ты моя истина, мое дыхание. Быть верным истинам твоим – мое великое призвание». Звучит песня «Бывают в жизни трудные минуты».

Сейчас прозвучит стих в нашей жизни краткой «Есть одна надежда» и песня «Иерусалим 2000 лет назад». В нашей жизни краткой есть одна надежда для души усталой в мире от греха, что любовь Господня ласкова и нежна завтра и сегодня, как вчера. Опадают листья, увядают травы, в золоте закатном гаснут вечера, а любовь Господня этим миром правит завтра и сегодня, так же, как вчера. Обмелеют реки, обветшают горы, звезды в миг последний вспыхнут и сгорят, а любовь Господня нас утешит в горе завтра и сегодня, так же,

Стих «Надейся на Бога», автор Вера Перегудова. Не надейся на силу коня, если даже в загоне их много, ночью, утром, в течение дня, лишь надейся, надейся на Бога. Не надейся на лучших друзей, можешь встретить ты в людях измену, в жизни временной, краткой твоей, Иисус – лучший друг неизменный. На князей и на разных людей не надейся, они лишь обманут. Их не делай опорой своей, для тебя они соблазном станут. Не надейся на силу твою, если жив ты, сегодня здоровый, посылает Бог милость свою и поток сил дает тебе новых. Ты надеешься, дети твои в годы старости помощь окажут, в дни болезни, тяжелые дни, утешенья слова тебе скажут. Обольщает богатство тебя, ты его целью жизни считаешь. Иисус смотрит с неба, скорбя, вечность ты на земное меняешь. И не знаешь, богатство твое улетит, может, вмиг, безвозвратно. Возложи упование свое лишь на Бога в земле безотрадной. Ты заполнил амбары свои и добром, и насущным хлебом, о земном помышления твои дорожи вечной жизнью и небом. Знаешь ли, кто опора твоя? Есть на свете надежная личность. Никогда не забудет тебя, если б ты повстречался с ним лично. Иисус – это имя имен. Он – надежда, мое упование. Призови его, будешь спасен и наследуешь обетование. Звучит песня «Ты моя истина».

Я надеюсь на милость Твою, мой Иисус Христос дорогой. Пред Тобой я в смиренье стою, ощущаю Тебя я душой. Моя жизнь — это милость Твоя. До сих пор Ты хранил и хранишь. Твоя милость меня берегла. Чудеса со мною творишь. Я живу, люблю и дышу, наслаждаюсь Твоей красотой. Я восхищаться не перестаю Твоей милостью, Боже, благой. Уповаю, Иисус, на Тебя, и хочу уповать я и дальше. Меня ведет Твоя ведь рука, что нужно мне еще больше? Твоя милость так велика, ей нету границ и края. Посмотри, Иисус, на меня, Твоего жду я нежного взгляда. И пусть дни идут и года, я хочу, Иисус, лишь одно, чтоб не остыло на пути никогда на Тебя упование мое.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 00495-231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизавет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Я также буду читать из книги пророка Агея. И в этой книге мы должны увидеть нашего Господа, Господа как восстановителя царства своего, царствия Божия. И Бог от нас что-то хочет, а Бог не отвернулся совсем от человека, и во всякие времена Он подавал свой голос и говорил к Израилю. Я обратил внимание, вот читая этой две главы книги Агея, у него всего две главы, и больше он не поминается. Что интересно, что Агей – это имя, означающее «праздничный». И он написал две главы. О нем не написано, кто его отец, с какого он родословия. Почему-то умалчивает Библия. Вот сказано, что он говорил. И обратил внимание, что он пять раз в этих двух главах говорит, повторяет одно слово. «Обратитесь ко мне и обратите сердца ваши». Вот эти слова я прочитаю. Это первая глава 5 стиха. «Обратите сердце ваше на пути ваши». 7 стих. «Обратите сердце ваше на пути ваши». Дальше читаем. Вторая глава. 15 стих. «Обратите сердце ваше на время от сего дня и назад». 18 стих. «Обратите сердце ваше». И 18 стих тоже говорит «обратите сердце на время». И два раза он в одном стихе говорит «обратите сердце ваше и на пути ваше». Что-то Бог хочет сказать, правда? Когда повторяется слово «истинно, истинно говорю тебе», или повторяется одно и та же предложение, или одна и та же заповедь, Господь особо хочет привлечь внимание народа. И цель этой книги не просто восстановление храма, а цель этой книги, чтобы было восстановление вот этого храма, чтобы сердце обратились, потому что формального служения уже для Бога было достаточно. А он хотел, чтобы сердца обратились. Когда исполняется формальное служение, исполняется просто обряд религиозный, а Богу это не надо. Господь всегда искал сердце человека, и Он желает привлечь и наше внимание, чтобы мы обратились к Нему, обратили на время, обратили на путь твой, прошли путь, обратили. Вот как я прошел? Что у вас было? На это Он обращает внимание народа своего. Итак, Агей, это он был еще свидетелем разрушения храма Соломонова в 587 году до Рождества Христова. Он, видимо, возвратился из Вавилона вместе с Зарававелем и вместе с Иисусом, сыном Иосидековым. Зарававель был правитель, а Иисус сын Иосидеков, он был как первосвященник. В 538 году началось возвращение народа израильского по повелению и указу Кира, царя. И тогда возвратилось 50 тысяч иудеев. И они пришли с торжеством и с такой радостью и стали восстанавливать храм, как мы слышали. Заложили фундамент, камень краеугольный положили на этом месте. А самое первое, они жертвенник поставили. Храма еще нету. Поставили жертвенник. Тогда была ревность такая по Боге, когда они с плена возвратились. Такие чувства и патриотические, и духовные. Ставят сразу жертвенник вот на земле. Ни крыши нету еще, ничего нету. И фундамент, жертвы приносятся, фундамент закладывают. Но после, как мы слышали, что уже другой царь восстал, которому самаряне, все же нехороший народ был, вредный. Они хотели строить с ними, давайте мы с вами строить будем. А евреи отказались строить вместе с ними. Ну и тогда они начали эти петиции писать царю туда, в империю отправлять. И пишут петиции, ты вот, царь, посмотри, что этот народ там нехороший, они волнения там, они тебе подати не будут платить и все такое. И царь издает указ, что все, остановить стройку. Ну и стройка остановилась этого храма. Видимо, жертвы так и приносили вот на этом жертвеннике под открытым небом. Я не знаю, как там столы предложения, что там еще было, но служение какое-то совершалось. Но это и дождь поливал эту землю, и все, стройка стояла. И стояла она 16 лет. Ну и особо вот тут такая, вы знаете, у нас всегда бывает к какому-то новому делу вдохновение, да? Что-то новое бывает, новую церковь открывают. Такой подъем, все, единодушие берется. Ну, и эта ревность приходит, обыденная жизнь наступает, она угасает. Так оно было с евреями тоже. Когда запретили строить, ну все, запретили строить, ну что делать? Ну каждый бросился строить свои дома, надо жизнь устраивать. Слава Богу, мы хоть на своей земле, и устраивать свою жизнь. И уже того рвения к Богу, к богослужению, кажется, тут бы сплотиться, молиться, здесь я бы к Богу приближаться. А оно, наоборот, начало отношение к Богу охладевать, и каждый был увлечен своим делом. И вот здесь как раз-то и происходит. После того, как 16 лет стоит стройка храма, пророчество Агея. Он в 520 году начал пророчествовать, и в этом же году и началось восстановление этого храма. 4 года строили храм, и в 516 храм был восстановлен. Об этом пишет Ездра в 6 главе 15 стихом. И почему бывают остановки в нашей жизни? Вот такие не те остановки, когда говорит «остановитесь на путях ваших и рассмотритесь». А остановки наши в служении Богу. В служении Богу я сравнивал всегда жизнь, это как на велосипеде ты едешь. Ездили все, наверное. Пока едешь, ты не падаешь. Как только ты остановился, ты упадешь. Пока едешь, тебе баланс хранится. Жизнь в движении. Как только ты начинаешь останавливаться, ты как на горе. И на гору идешь, если остановишься, то назад поползешь на этой горе. Поэтому вот это остановки были в жизни и народа Божия. Помните, апостол Павел пишет Галатам, вышли хорошо, кто остановил вас не покоряться истинно? Был положен храм, начато было служение, ну царь указ издал и все. Ну и кажется, что теперь? Даже если уже не было никакой возможности храма строить, но для Бога важно было сердечное отношение. И вот это пыл или вдохновение, оно пропало. Часто жизнь христианина, она сравнивается вот с этим. У нас есть вдохновение, мы горим, готовы горы переворачивать. И ночью прийти на молитву, и когда угодно. Нету настроения, все. И так вот человек живет скачками. Духовные по своему настроению. Ну, для себя, о себе заботиться, у нас настроения хватает всегда. Так было и с Израилем. Говорит, вам время строить дома, украшать эти дома, разрисовывать там чем-то. Вас время было. В раз время это, на это время хватает. А для Бога времени хватает. Вот это очень важность приоритетов, которые в жизни нашей мы ставим пред собой. Вот цель книги пророка Агея – это восстановление Царства Божия в среде своего народа. Это цель книги. Сюда включается и храм. Когда мы читаем книгу Иезекииля, 8 глава, там 9 глава и 11 глава, и мы находим... Почему этот храм был разрушен? Почему слава Господня отошла? Почему Бог оставил народ? почему то место, на котором обитала эта шехина, у ковчега между херувимами, почему она ушла? Потому что народ этот дошел до такого, когда читаем 8 главу пророка Иезекииля. Он говорит, привел меня ко входу в двор, и я взглянул, и вот в стене скважина, и сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот там дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают. Это в храме было. И я вошел и вижу вот всякие изображения присмыкающихся, нечистых животных, всякие идолы дома Израилева, написанные на стенах, и 70 мужей из старейшин. Это Синедрион в полном составе. Тот, который руководил Израилем. Эти 70 мужей стоят перед ними, вот этими идолами, этими мерзостями. И Иезания, сын Сафана, среди них у каждого в руке кадила, и густое облако курения возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человек, что делают старейшины дома Израилева? Это Иезекиилю было сказано. 15 стих этой же главы. «Видишь ли, сын человеческий, обратись, увидишь еще больше». И вел меня внутренний двор дома Господня. Внутренний двор. Это там, куда священники приходили. И вот у дверей храма Господнего, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму, спинами к храму, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу. Видишь ли, сын человеческий, мало ли дома Иудину, что делают такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще и землю наполнили нечестием, и вдвойне прогневляют меня. И дальше, когда читаешь эту 9-10 главу, он описывает, не просто так Бог оставил народ свой, не просто так храм разрушили, потому что Господь оставил. И там он описывает, как эта шехина медленно уходила из этого места, с храма Господня, покидала то место, на котором обитал Господь, и он оставил. Они себе уже кадилом машут, совсем другим идолом. Они забыли все, что Бог говорил в слове своем. Если, говорит, ты оставишь, я поражу тебя и чахлостью, и болезнями, и храм этот будет разрушен, и все. И это состояние людей вот такое постигло разрушение, когда Навуходоносор разрушил храм, и Бог отошел от своего народа. Но Бог в своем милосердии смотрит, ну это ж мой народ. И жалко народа. И все равно ему жалко. И Писание говорит, не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по своему великому милосердию. И вот по своему великому милосердию он говорит слово теперь Агею, он желает возвратиться, но желает не просто возвратиться, лишь бы как, а народ. Он желает, чтобы народ обратился, обратил сердца ваши. Вы посмотрите на свои пути, как вы жили. Что вы жертвенник даже установили. Ну и все на этом жертвеннике, что приносило, он говорит здесь, оно было нечистым. На ваше представление у вас о чистоте свое было. Вам обратиться надо, прежде чем храм восстанавливать и строить. Потому что когда пришли, тогда просто этот энтузиазм был, а обращения не было. Поэтому энтузиаст, он проходит. Знаете, ревность вот эта проходит. Но Бог желает, чтобы люди от сердца, от всего сердца служили Ему. Возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем, всею душою, всем разумением твоим и всею крепостью твою. Это заповедь на века оставлена и в Старом, и в Новом Завете. Это независимо от твоего настроения, независимо от погоды, независимо от раздражителей, которые действуют на нас. Ты возлюби Господа и служи Ему каждый день, так служи. И приближайся к Нему, ищи лица Его всегда. Вот чего Господь искал от народа своего. И вот эта цель этой книги как раз было восстановление Царства Божия внутри народа своего, в сердцах народа твоего. и восстановление правильного богослужения. Когда мы вникаем в Агея, его пророчество, брат уже обращал внимание, у них были сдвинуты приоритеты. И Бог говорит, мы слышали это, первых 11 стихов, Бог говорит, обрати внимание, что люди говорят, что говорит этот народ. Кто-то их побуждал, возможно, это был Зарававель с Иисусом, первосвященником, которые как-то побуждали. А народ отвечал, говорит, еще не время. 16 лет прошло, не время. Так и стоит жертвенник, дождь идет, пыль кругом, а свои дома растут. Остановитесь, обратитесь ко мне сердце ваше. Вот такое слово звучало к народу 5 раз. В Евангелии Матфея мы находим повеление Господа. Матфея 6:33. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. А вот эти дома и все остальное, оно приложится. Когда меняются вот эти приоритеты, а Царствия Божие ни тут нету, ни в домах этих красивых нету, ни в храме нету. Поэтому Господь начинает восстановление сердец. И Он говорит, что люди приближаются-то ко Мне, но устами чтут Меня, но сердце их далеко отстоит от Меня, потому что Господь смотрит на сердце, к Нему оно привязано. Сердце наше, и часто сердце с мыслями нашими связаны. И мысли наши, они всегда летят туда, к чему привязано сердце. Они туда сами направляются, их даже направлять не надо. К чему сердце наше льнет, что мы любим больше всего, там и мысли. Потому что каковы мысли в сердце человека, такого он и есть. И вот обращение к Богу начинается с его сердца. И требование Божие не просто так. Ты вспоминай о Господе, когда. Говорит, нет, возлюбите Господа всем сердцем вашим. Помните, пророк говорит женщине, которая собирала дрова с сыном своим. Он говорит, она говорит, вот лепешку спекем с сыном и умрем, съедим и умрем. Он говорит, о, сделай это прежде для меня. Сделай прежде для меня. И тогда увидишь. Хочешь слушай, хочешь нет. Наше благословение с вами зависит от этого короткого слова «прежде». Что в нашей жизни прежде? Вы не спите, я смотрю, много засыпает. Я не кричу сегодня. Что мы прежде делаем, братья и сестры? Встаем с утра, что у нас прежде? Мысли наши сами туда направлены, где сокровище наше. Прежде что для нас? Прежде Господу, прежде прошу совершать молитвы, моления, благодарения. Или суета это дневное, работы со всеми проблемами на нас погружаются. Что у нас прежде? Он говорит, сделай прежде для меня. И масла в кушине не убудет, и мукса у каукатки не истощится. Вот она прежде что? Христос говорит, иди за мною. А ему говорит, ну ты мне прежде позволь, я вот отца похороню. Он говорит, предостав мертвым погребать мертвецом, а ты иди за мною. Вот они приоритеты. Я думаю, касается это и нашей жизни, потому что материализм и материальные ценности, они составляют больший интерес народа Божия, нежели ценности духовные. Вот как брат разложил эти года, 70 лет, я думаю, а что для Бога там осталось? Что для Бога осталось из этих 70 лет? Третью жизнь проспали, там проучили, с детства безрассудное отложив в сторонку. А что для Бога, вот для полноценного посвящения Богу остается в нашей жизни? Описание желает, чтобы все время, все, что мы делали, спим ли, едим ли, все делали во славу Господа, потому что Он Бог Вседержитель, потому что мы им живем и движемся и существуем, чтобы всегда мы, сердца наши направлялись к Богу. У нас христианская школа, я как-то пришлось общаться с учителями, учениками, родителями. Я говорю, школа для того, чтобы каждый предмет был наполнен славой Божией, направлением к Богу. Физкультурой занимаетесь, к Богу. Ты, учитель, ты расскажи, что Бог тебе дал тело, а это тело – храм Духа Святого. А ты должен его содержать тоже, не сквернять, не порочным хранить. В любом предмете мы можем, то ли в рисовании, то ли еще чем, показать Бога, являть Бога. Поэтому школа такая, христианская. Во всем мы должны все делать во славу Господа. Но материализм и его ценности, эти прелести, они, внимание наше, все же увлекают. Бог века сего, он ослепил умы. А пророк говорит, а мой дом в запустении. И вот в результате, а в результате то, что мы и получаем. Он говорит, поэтому небо заключило, не дает росы, земля не дает произведений, засуха на горы, на хлеб, на сок виноградный, на елей, все, что производит земля и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Успеха нету. Успеха нету, благословения нету, Бога нету. Бог оставил народ свой во всем этом. И он два раза об этом говорит, обращает на это внимание в этой книге. О том, что Бог, когда Бог обставил, он говорит, обратите сердце ваше. Приходили, бывало, к копне, могущий приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Половину, 50% пропадало. Приходили к подточилию начерпать 50 мер, оказывалось только 20. Вместо 52 поражал вас ржавчиною, блеклостью хлеба, градом, все труды рук ваших. Но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите сердце ваше на время, от сего дня и назад. Вот что Господь сегодня говорит нам, чтобы мы сердце наше обратили к Господу. Чтобы вот ревность, которая сказана о Господе Иисусе Христе, по доме твоем снедает меня. Вот забота о духовном храме, прежде всего, в своем внутреннем состоянии и о церкви. Это вот то, что касается нас с вами. И когда Господь произнес вот эти слова через Агея, пророка, и 12 стих 1 главы мы читаем, «И послушались Зарававель, сын Салафииля, и Иисус, сын Исидеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего». И слово Гея пророка, как посланного Господом Богом. И народ убоялся Господа. Страх Божий, братья и сестры, вот чего не хватает. Народ пришел в страх. Они действительно посмотрели, Господи, сколько мы потеряли за все эти годы своим беспечным отношением к храму вот этому и к храму Твоему, к служению Тебе. Сколько благословений и успеха. Мы тянули эти колесницы, как эти фараоны, вы помните, по дну моря с трудом тащили эти колесницы, пока совсем их вода не закрыла. Так по жизни бывает, человек бьется, как рыба от лед. Я знаю одного, который всегда разхотел, ну, что-то приобрести, что-то разбогатеть, все эти мысли. Ничего не получил, все потерял. И семью потерял, и Бога оставил, и безбожную жизнь сейчас ведет. А мысли к этому были все направлены на его. Но здесь народ убоялся Господа, написано, как посланного Богом, и убоялся вот этих слов пророка Агея. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Бога, сказал народу, вот это самые важные слова этой книги. «Я с вами». Когда говорит Бог, «Я с вами», это все, братья и сестры. Имеющий Бога имеет все. Не имеющий Бога ничего не имеет. Имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни. Когда Бог возвращается в наши сердца, Когда Бог возвращается в среду народа своего, это все, это счастье настоящее. Если мы живем без Бога, может быть, религиозной жизнью, может, как-то подправляемся, но сердце Господь не вошел как царь, как владыка, которому мы подчинились, которому отдали всю власть свою, перед которым мы руки свои сложили. Господи, я ничего не могу без Тебя. Только в Тебе жизнь моя и счастье настоящее. Вот это центральное слово. Бог говорит. Иногда люди думают, что с ними Бог. И обманываются. Мне недавно в реп-центре пришлось разговаривать с одним парнем, который побыл 3 дня. Говорит, все, это не для меня. Что я совсем конченый наркоман? Я говорю, а что? Я говорю, ты ж без Бога. Что я без Бога? Я жизнь вечную имею. Он говорит, как ты имеешь? Он говорит, ну, написано, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я верю во Христа Иисуса, имею жизнь вечную. Там не написано про грехи. Я говорю, ты обманываешь. Он говорит, если я не имею жизнь вечную, тогда Бог обманывает. Вот так человека, вот это кальвинизм вам в чистом виде, в таком. Он уверовал, что он имеет жизнь вечную, живет безбожной жизнью и желает возвращаться в эту безбожную. Рванулся, бывало, но привязан сильно и любит этот грех. А если любишь, ты никогда не освободишься. И он снова пошел на ту же дорогу. Я посмотрю и говорю, что ты имеешь. Тебе уже под 40 лет. Ты семьи нормальной не имеешь. Работать ты не умеешь и не желаешь. Денег у тебя нету. Ты ничего не имеешь. Ты Бога не имеешь. Мне пришлось немного разговаривать с этим человеком. Ничего не надо. Он желает продолжать такой же жизнью. Обманывает человек. Я ему прочитал, говорю, читать послание Галатам. Написано, поступающее так, Царствие Божие не наследует. Он говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я верю в Иисуса Христа, что Он Спаситель мой, что Он грехи мои и прошлое, и настоящее, и будущее Он все уже покрыл своей жертвой. Обман. Вот так обманываются люди. Так Израиль когда-то обманывался, когда говорил, здесь храм Господень. И вот Господь тогда Духом Святым возбудил, написано, Дух Зарававеля и Дух Иисуса, сына Есидекова. И они строить начали. Пошли вот эти священники строить храм. Священник и Зарававель. И народ пошел. Пришло им вот это вдохновение. И они начали восстанавливать стены. Хотя не было разрешения царского на это, но они стали восстанавливать храм Господень. После своего обращения, после покаяния, после того, как Господь в их среду вернулся, они получили вот это Богоприсутствие. Писание говорит, и взыщите меня, и найдете, если взыщите мне всем сердцем вашим. Через искреннее обращение пришло вот это Царствие Божие. Праведность, мир и радость во Святом Духе. И они начинают. И вы знаете, когда мы к Богу обращаемся, Бог всегда нам скажет, если мы спросим Его, Господи, что повелишь мне делать? И он тут же ясна была картина, что им делать. Они пошли все строить храм. И люди строили. И когда стены росли, одни плакали, а другие радовались. Плакали те, которые видели тот храм Соломонов, украшенный золотом и снаружи, и снутри был. Они вспоминали, а сейчас там дерева, камни. И они плакали, что той славы нет. И золота-то нет. Вот того, что восстановить-то эту славу, нечем. А Бог говорит им, ободритесь. Самое главное, он говорит, ободрись, Зарававель, Иисус и народ. Во второй главе он говорит, кто стал, ободритесь. Ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Есидеков, великий священник, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы. Вы переживаете, что золота нет, потому что с плена-то золото они не принесли, сосуды там принесли. Нечем храм украсить. И некоторые старцы плачут об этом. «Ибо я с вами», — говорит Господь. «Я, а у меня все золото, у меня все горы, у меня все птицы и леса, и камни, они у меня. Слава ваша в моем присутствии», — говорит Господь. Вот что самое важное, потому что стоял этот прекрасный золотой храм, на который восхищались когда-то ученики с Елеонской горы, а Господь со слезами смотрел. И потом сказал: «Се оставляется вам, дом ваш пуст». Имеющий Бога имеет все, не имеющий Бога ничего не имеет. Павел пишет, говорит: «Мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем». Одна песня старая, сильная, псалом. Там есть такие слова: «Мы тайной счастья владеем, и ею мир обогатим». Мы с вами владеем этой тайной. О, нет, никто во всей вселенной, помните, свободы верных не лишил. И там есть такие слова: «Мы тайной счастья владеем, и ею мир обогатим». Мы обогащаем, мы владеем, братья и сестры. Сегодня это слово 5 раз звучит ко мне. Обратитесь, вы посмотрите, вот как прожить твой путь. Вот такие ценности были у тебя каждый день. Посмотри то, что ты делал. Говорит: «Вспомни, откуда ты не спал». Он говорит народу своему: «Вспомни, сколько ты раздражал Господа Бога своего». И вот это обетование: «Сея с вами во все дни до скончания века». Это Господне обетование. И нам самое главное в жизни – никогда не терять Бога присутствия. Что это значит, братья и сестры? Это значит то, что первый брат проповедовал. Помните одно слово, какое повторялось? Непорочный. Но оно же не всегда у нас получается, это непорочно. Даже если чем-то опорочился ты, брат, сестра, так ты кайся тут скорей. Как Давид говорит: «Духа твоего святого не отними от меня». В сокрушении, в покаянии, в обращении. Вот это искреннее покаяние сопровождается страхом Божьим и обращением: «От злых путей твоих обратитесь». Вот этой чувствительностью ко греху. Мы упадаем, бываем, искушением, но надо каяться. А если мы лукавим в жизни, изворачиваемся, никакого успеха не будет. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Ни в материальной жизни, Израиль, вот он пример. Ни в духовной жизни прогресса не будет никакого. Будем волочить по дну моря, по грязи эти колесницы. И сил не будет у нас. Так Слово Божие говорит. Ну и в заключение хочется обратиться. Господь говорит: «Ибо я с вами». Вот это основное достояние народа, которое произошло при Агее после его проповеди, что Господь возвратился после того, как слава Божия при Иезекииле отошла, помните, забытие мерзости, а сейчас Господь возвратился к народу своему, и Он утешает, они переживают, что вот золота нету, что слава храма не такая. Он говорит: «Да не переживайте, я с вами. Как счастлив я, что я Христа имею! Как счастлив я, что Он всегда со мной! Живу я им, об этом не жалею! Как счастлив я, что Он со мной, друг мой!» Вот оно самое главное, братья и сестры. И Господь их утешает, говорит: «Ободритесь, не бойтесь, я с вами. Завет мой, который я заключил с вами при вашем исходе из Египта, Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». Вот эти слова. И 6 стих, и дальше, когда мы читаем: «Дом этой славой наполнится». Он говорит, Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро: «Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славой, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь. И на месте этом я дам мир, шалом, говорит Господь Саваоф». И заключительные слова, которые он дает, обетования свои, я прочитаю. Это с 18 стиха, второе полустишие. «Обратите сердце ваше, есть ли еще в житницах семена до ныне? Ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. От сего дня я благословлю их». И было, то есть дадут плод. Вот то, что поражало саранча, то, что для дырявого кошелька вы зарабатывали деньги, я, говорит, все это, возвращу все это. От сего дня я благословлю вас. И было слово Кагею вторично, 24-й день месяца, и сказано: «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на нем, и низринуты будут кони и всадники, один мечом другого, сами друг друга побьют. То день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салфилин, раб мой, говорит Господь, буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Вот таким благословением заканчивается эта книга. Эта книга заканчивается благословением, кажется, вот об Израиле, о храме, как будто об этом храме. Но здесь пророчески сказано о том храме, о Царстве Божьем, которому не будет конца, и где там придет желаемый всеми народами. Это конкретно сказано о Господе Иисусе Христе. И Он наполнит дом славой Своей. Это был Господь наш Иисус Христос. И вот эта слава Божия в этом новом храме будет обитать, когда Господь этот краеугольный камень храма и духовного, и физического храма. Наш Господь говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле. И все народы покорятся Ему, и преклонится пред Ним всякое колено небесных, земных и преисподних. И вот установление Его царства, которое никогда не будет разрушено. В книге Даниила сказано: Бог воздвинет царство, которое вовеки не разрушится. А оно разрушит все царства, а само будет стоять вечно. И также Даниила 7, 7 глава, 27 стих, когда мы читаем: «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец, слава. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, лицо мое изменилось, но слово я сохранил в сердце своем». Вот он говорит о том царстве. Мы рассматривали книгу Даниила, и мы видели, что все направляется вот этому царству. Это касается и тысячелетнего царства, когда царство мира сего созделалось царством Христа и Бога. И когда цари принесут ему всю славу. И также царство – это вечное царство Бога нашего, которое оно с нам приходит в сердца, прежде всего, чтобы быть в царстве том. И наше желание – мы молимся, да будет воля Твоя на земле, как на небе, да приидет Царствие Твое, да приидет Царствие. Пусть Иисус нашим сердцем владеет, в мыслях и в чувствах лишь, что Он пусть живет. Кто наш Царь? Друг дорогой, брат, сестра. Кто владеет моей жизнью? Кому себя отдаем? Если мы христиане, то насколько Он царствует нас? Насколько мы свою волю Ему подчинили? Насколько жизнь Ему. От этого зависит благословение наше здесь на земле, и от этого зависит наше положение в вечности. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки. Иезекииль. Шалом, мир вам. Сегодня мы опять продолжаем изучение писаний пророка Иезекииля. Последний раз вместе с вами мы были с Иезекиилем в обходе Иерусалима. Он был переплавлен божественной личностью от реки Вавилон в Иерусалим. В своем обходе места святого храма в Иерусалиме пророку было показано идолопоклонство города, и он был даже взят в тайные комнаты, где он видел порочное извращение и темные дела священников и вождей Иуды. Люди говорили, что в их скрытых комнатах их порочные дела не будут известны, но Бог видел их и открыто обнаружил их пророку. Опять пророку показаны действия женщин вне стен храма. Они поклонялись Фаммузе, языческому богу природы. Это было вроде дополнительной религии. Если Богу Израильскому не доставало чего-нибудь, тогда Фамуз заботился о нуждах. Этот бог природы был покровителем естественной пищи и плодородия. Это не значит, что истинный бог не желает, чтобы мы ели хорошие овощи, выращенные в своем огороде. Он желает. Но предметы продовольствия могут стать преклонением и отвратить нас от Бога Творца, который сотворил все для нашего пользования. Затем пророк направляется к священникам и левитам, 25 мужам высокого положения и привилегий, которые повернули спины своей храму Божию и поклонялись солнцу. Здесь было открытое опровержение поклонения Иеговы и оскорбление Бога. Эти мужи должны были направлять людей к истинному поклонению, но они отвращали людей от Бога и поощряли поклонение творению, а не Творцу. Это является проявлением человеческого сердца в каждом веке, чтобы заменить истину Божию на ложь и поклоняться творению вместо Творца. Нет ничего нового в этом, ибо это происходит во всяком веке и всяком поколении. Это может принять различные формы, но духовно обманутый человек находит легче поклоняться идолам, чем поклоняться живому Богу в духе и истине. После этого Господь повелел призвать руководителей города вместе, и каждый должен взять губительное орудие. Появилось 6 человек, и каждый держал в руке свой меч. 7-й человек был одет в льняную одежду, у которого при поясе его прибор перца. И слава Господня сошла к порогу храма Божия, и призвал Господь человека в белых одеждах и дал ему повеление. Господь сказал: «Пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих и воздыхавших о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Другим же мужам он повелел идти за ним по городу и поражать всякого, кто не имел знака. Предполагает, что знак, помещаемый на чело благочестивых людей, которые были обременены состоянием города, была еврейская буква «Тау». Она похожа на букву «Хэ» или знак креста. Этот знак креста был знаком, покрывающим или защищающим от суда. Подобно этому было и во время избавления иудеев из Египта. Им было повелено помазать кровью агнца на косяках дверей дома. Эта кровь была покрывалом, и Бог сказал: «И будет у вас кровь знамением на домах, и увижу кровь и пройду мимо вас. Губительный ангел будет проходить и поражать всякого первенца в домах, которые были не под прикрытием крови». В последней книге Бытие Откровения в 7 главе имеется великое число искупленных людей, который имеет знак, который будет охранять избранных Богом во время великой скорби. Видение, данное Иезекиилю, может предвещать события, бедственного времени Иакова, время ужасного суда и брани, как раз перед пришествием Мессии на землю, чтобы учредить свое царство. Иезекииль, вероятно, не понимал полностью значения этого знака защиты, но это было дано ему Богом. Библейский толкователь сказал, это является одним из многих примеров, когда еврейские пророки говорили лучше, чем они знали. Но когда мы изучаем все Писание, открывается истинное значение. Живой Бог ставит знаки искупления на свой народ. Они являются остатком израильским во время отступничества и духовного беззакония. Это люди в каждом веке, которые знают своего Бога и готовы стоять за Него во всех обстоятельствах. Суд начался от святилища или святого храма. Это было место, где должно было произойти истинное покаяние. Другой еврейский писатель в Новом Завете, Петр, сказал, «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Этот вид суда производит покаяние и благословение для всех, кто примет смирением сердцем и исповеданием греха. Это испытание веры приносит силу чадам Божьим и отделит истинную пшеницу от плевел или ложных исповедателей. Духовные вожди Израиля были у храма, и тут начался суд и дошел до всех людей, мужчин, женщин и детей. Так должно быть сегодня для истинного собрания верующих в живого Бога и в Мессию Иисуса. Пророк не был нетронутый этим действием. Он был обое, крепкий и нежный. Этот муж Божий был глубоко озабочен своим народом. Служитель Божий должен иметь сострадание грешникам и сопротивляющимся, которые бегут на пути суда. Он должен быть непоколебим и верным, чтобы предупреждать людей на их злых путях. Никакой духовно чувствительный человек не может радоваться беззаконию. Истинный служитель Божий должен любить грешника и плакать о нем. Моисей плакал о своем народе. Апостол Павел плакал о духовном слепых и, однако, ревностных иудеев. Иисус плакал над Иерусалимом, когда произносил разрушение и духовное запустение Дома Божия. Мы видим пророка, падшего на лицо свое и вопиющего. «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» Что за вопль из сердца пророка? Опять это было вопль, подобный Авраама, о спасении разрушенного Содома. «Неужели Ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем, ради 40, ради 20 и даже ради 10 праведных не пощадишь ли этого города?» Какой урок для молитвы и ходатайства? Сегодня мы живем в поколении материалистических людей. Мы имеем много идолов, положения и владения. Что мы можем осязать более важное? Грех превратно истолковывается даже в Доме Божьем. Другие не знают Бога. Господь нуждается в страже, подобном этому пророку, который бы стоял и кричал на улицах, предупреждая людей о грядущей опасности. Когда приходит беда, неверные духовные пастыри убегают и прячутся. Но истинные мужи Божии стоят непоколебимо и верно. Будем ли мы среди числа людей Божиих, которые верно предупреждают людей и молятся о них и не унывают? Господь уверил своего слугу, что есть остаток, который под защитой крови. Искупленные Господом могут быть призваны страдать, отдать свою жизнь и пролить свою кровь, но их место на небе безопасно. Они сохранены и соблюдаются силою Бога через веру, готовому открыться в последний день, день личного возвращения Мессии. После этого посещения суда человеку, одетому в льняную одежду, было повелено пойти между колесами колесницы, подобной престолу Божию, и взять уголья и бросить их на город. Это очистительный огонь. Это выражение часто употребляется в Писании. Огонь указывает на принятие надлежащего жертвоприношения и покаяния. Это было иллюстрировано на опыте Исаии. Он был очищен углями жертвенника Божьего. Имеется огонь суда и очищения. Нечистота должна быть удалена, и остаток людей приготовлен как служители живого Бога. Когда слава Господня поднялась и оставила святое место, это оставление присутствия Бога произошло по стадиям. Он перешел с святого места к наружной части храма. Тогда эта слава перешла со двора храма на восток Иерусалима к Елеонской горе. С Елеонской горы Мессия Иисус смотрел на город и плакал, и предсказал его духовное опустошение. С этой Елеонской горы воскресший Мессия вознесся на небо. Но с его отшествием пришло обетование. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите его восходящим на небо». В книге Иезекииля нам не сказано об отшествии славы Божией с горы, но он находится над горою. Довольно позже Иезекииль, видя славу Господню, Мессия сам вернется в силе и славе на эту гору и в его город. Он будет сражаться за Израиля против всех врагов, собранных против Иерусалима. Он придет с воинством могущих ангелов. Он придет, как раздавляющий камень, и разрушить народы, которые шли против Бога и против Его помазанного Мессии. Камень, отверженный людьми, будет главным краеугольным камнем, когда Он отстроит храм и будет пребывать посреди своего народа. Сегодня знак креста находится на всех, кто поверит в Мессию. Повернитесь от греха и преступления, и поклонитесь Ему. Он спасет вас и избавит вас, и даст вам мир. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Нормальная жизнь христианина. Есть несколько основных принципов нормальной жизни христианина, которые должен знать каждый. Один из них – искушение, часть нашей жизни. От них ни один человек не застрахован. Если искушению подвергался наш Господь Иисус Христос во время своей земной жизни, то что говорить нам, простым смертным? Священное Писание призывает не удивляться постигающим нас искушениям и испытаниям, не возмущаться, а принимать их с радостью и спокойно. Мы должны понимать, что нас постигает искушение не иное, как человеческое. Есть простые правила, зная и соблюдая которые, мы можем искушение воспринимать не как навалившуюся на нас беду, а как то, чем они для нас действительно являются – испытанием и укреплением веры. Правила эти следующие. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Есть еще некоторые другие правила, и они такие же простые, понятные и доступные. Этой важной и, казалось бы, простой теме мы посвятили номер журнала. Как всегда, предлагая журнал вашему вниманию, мы молимся о том, чтобы он стал для вас благословением, и надеемся, что Господь его употребит для утешения, назидания, укрепления, а там, где необходимо, и для обличения. Благословенного чтения! Ждем ваших писем, отзывов, стихотворений и статей. Анатолий Овчинников. «Идет Господь! Идет в Иерусалим, поет хвалу все сущее на свете, и ветви к небу поднимают дети. Идет Господь, идет в Иерусалим. Как ясен лик и нежен ореол, его любовью к Богу вознесенный. Еще не понимает мир спасенный, кого он видит, что он приобрел. Идет Господь, идет в Иерусалим, а там готовит место для распятия. Хвалебный гимн не прерывайте, братья. Идет Господь, идет в Иерусалим». О слове вечном. Вилли Цорн. Испытание веры. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Матфея 6:13. Здравая самооценка. Я уверен, что одним из самых важных условий полноценной христианской жизни и плодотворного служения в Царстве Божьем является здравая оценка самого себя. Тем не менее, это одна из самых трудных задач, стоящих перед христианином-служителем. Кто в состоянии объективно оценить самого себя? Одно из самых больших искушений, жертвой которого мы нередко становимся, состоит в том, что мы слишком влюблены в самих себя. Мы склонны иметь о себе слишком высокое мнение, что, в свою очередь, ведет к высокомерию. Недаром Павел увещевает римскую церковь не думать о себе более, нежели должно думать. Римлянам 12:3. Предупреждая таким образом об искушении высокомерием. Ведь его самого Бог смирил жалом в плоть, поскольку он получил не только великое поручение, но и великие откровения от самого Иисуса. 2 Коринфянам 12:1-10. Как легко Павел мог бы отвергнуть любые дискуссии с братьями по вере одним предложением: «А вы были на третьем небе?» и настоять на своем собственном мнении. Но он не делал этого, так как Бог смирял его, показывая ему его немощи. Личное свидетельство. Вспоминаю несколько ситуаций из своей жизни, когда я думал о себе больше, чем был в действительности. Одним из таких неверных представлений было мое убеждение в том, что в моем служении Господу никогда не будет недоставать посвященности и пламенной страстности. Вам знакомы такие чувства? У большинства христиан после покаяния ярким пламенем горит первая любовь. Я был твердо убежден в моей любви к Господу и усердии для Него. Что бы ни случилось, я всегда буду трудиться для Господа. Часто слышал о том, что много служителей в Царстве Божьем впадают в состояние депрессии, но я был уверен, со мной такого никогда не произойдет. Как правило, через короткое время Бог подвергал меня испытанию, в результате чего мне приходилось не только смиренно признать свою неспособность устоять в испытании, но и свою полную зависимость от Бога. Петр и испытание его веры. В Библии есть одно определенное место, и еще много других, но я хочу обратить ваше внимание на это, освещающее именно этот аспект. В Евангелии от Луки 22:31 Иисус предупреждает Петра о том, что его вера будет подвергнута испытанию. Как никакой другой апостол, Петр был убежден в своей любви к Господу. Он считал, что готов последовать за ним даже на смерть. Как все же плохо знал он самого себя. Его неверная самооценка зашла так далеко, что он даже ставил себя выше остальных 11 соратников. Ведь он полагал, что другие ученики могут покинуть Иисуса, что было ложным утверждением. Но по отношению к себе он такого представить не мог. Петр был полон святого высокомерия. Прошло совсем немного времени, и сатана просеял его, как сеют только пшеницу, что Иисус и предсказал ему. В ночь взятия Господа Петр не устоял перед испытанием. Его собственная жизнь была ему дороже, чем Господь. Вера Петра трижды подвергалась испытанию. Три раза он должен был признать свою принадлежность к Господу, и три раза он не смог этого сделать. Не другие, нет, он сам отрекся от Иисуса. Отрезвление было не меньшее, чем слезы раскаяния. Искушение, вернее, испытание, открыло Петру глаза на действительность. С тех пор, как известно из Нового Завета, Петр стал смиренным, верным и мужественным свидетелем воскресшего Господа. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы сделать правильную самооценку. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы выйти из них с окрепшей верой. Верой не в нас самих и наши способности, а в нашего Отца и Господа Иисуса Христа. Мы нуждаемся в таких испытаниях, чтобы быть подготовленными к нашему служению. Молитва «Отче наш». Странная просьба в 13 стихе. Рассмотрим стих 13 из молитвы «Отче наш» Матфея 6:13, содержащий просьбу о том, чтобы Бог не ввел нас в искушение, но сохранил или избавил от лукавого. Что подразумевает Иисус под словами «не введи нас в искушение»? Разве Бог искушает своих детей в совершении греха? Разве это не задача сатаны? Попытаемся на основании некоторых случаев, описанных в Священном Писании, понять значение и последствия этой просьбы. Но сначала важно дать определение упомянутому здесь искушению. Бог никого не искушает, Он испытывает веру. Если бы мы исходили из того, что Иисус учил своих учеников, будто Бог вводит своих детей в искушение, то это противоречило бы Священному Писанию. Брат Господа Иисуса Христа, Иаков, пишет в послании, находящейся в рассеянии молодой церкви: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает». Иакова 1:13. Бог ничего общего со злом не имеет. Он ненавидит грех. Грех для него отвратителен. Искушение в классическом смысле исходит из собственных вожделений людей. Сатана побуждает вожделение в сердце человека. Вожделения ведут ко греху и впоследствии к возмездию за грех – смерти. Смотри Иакова 1:14-15. Итак, Писание однозначно отвергает мысль о том, что Бог ответственен за наши искушения. Призывая учеников молиться «не введи нас во искушение», Иисус не определяет Бога как источник искушения. Но на основании Писания мы можем точно сказать, Бог подвергает нашу веру испытаниям. И чтобы пояснить эту мысль, рассмотрим три примера. Иов. Во-первых, история страданий Иова – одна из самых невероятных и сложных историй в Ветхом Завете. Когда сатана в роли обвинителя предстает перед Божьим престолом, происходит нечто удивительное. Не сатане приходит в голову идея поставить перед Богом под сомнение веру и праведность Иова, а Бог сам берет инициативу в свои руки. Это хорошо видно из предложения «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Бог обращает внимание сатаны на Иова. Из этой истории мы можем многому научиться, но ясно одно. Наш Отец Небесный держит бразды правления в своих руках. Бог – Создатель, действующее, а не реагирующее лицо. Это мы похожи скорее на пожарников, которые постоянно только реагируют, пытаясь потушить любые очаги пожара. А Бог не реагирует на проблему, нет. Он в своей мудрости и всеведении действует до ее появления, пребывая в вечности. Что происходит перед престолом Божьим? Бог, с одной стороны, проверяет веру Иова, а с другой преподает сатане урок безусловной любви людей к Богу. Естественно, Бог знал состояние Иова. Он, сердцевед, знает все заранее. Бог показал и Иову, в каком состоянии находится его сердце и что он думает о Боге. Что мы можем уяснить себе из истории с Иовом? Бог предоставил сатане определенное поле действия, но не Бог навлек беду на Иова и его семью, нет, это сделал сатана. Однако сатана мог действовать лишь в допущенных Богом рамках. Даже если со стороны сатаны было искушением заставить Иова отказаться от веры, с перспективы Бога это было испытанием веры. Еще яснее это прослеживается в следующей истории. Авраам. То, чего Бог требовал от состарившегося уже Авраама, превосходит наше разумение. Ему надлежало принести в жертву Богу своего сына обетования. Авраам не только должен был своими руками убить своего собственного сына, но со смертью сына была бы погребена и вся надежда на обетование потомства. В книге «Бытие» говорится: «И было, после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“, он сказал: „Вот я“». Бытие 22.1. Вернее, был бы следующий перевод: «Бог испытывал Авраама» или «Бог подверг Авраама проверке». Во многих переводах Библии так и написано. Во-первых, Бог никого не вводит в искушение делать зло, а во-вторых, цель этого искушения состояла не в падении или совершении греха, а в укреплении веры и углублении взаимоотношений с Богом. Сатана, приступая к нам с искушением, стремится лишь к одному – ослабить или, еще лучше, полностью уничтожить нашу веру, испортить наши взаимоотношения с Богом. Но если Бог искушает нас, то это является испытанием, нацеленным на то, чтобы привести нас ближе к Богу. Цель всегда – жизнь, а не смерть. Развязка искушения Авраама наглядно демонстрирует это. Исаак не только остался жив, но и вера Авраама оказалась настоящей. Смотри Римлянам 4. И Авраам был наречен другом Божьим. Итак, на основании истории с Авраамом мы видим, что Бог испытывает веру. Мы видим также, что цель Божья в корне отличается от цели сатаны. Сатана хочет падения человека, Бог же желает жизни и победы. Как выглядит эта победа, мы рассмотрим на следующем примере. Иисус. Самым впечатляющим из всех описанных искушений или испытаний является искушение самого Господа нашего, Иисуса Христа. И эта история показывает, что слово «искушение» в данном контексте имеет другое значение. В Евангелии от Матфея говорится: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола» 4.1. В этом стихе сказано, что Дух Божий привел Иисуса в пустыню для искушения, то есть действующее лицо – сам Бог. Однако цель заключается не в том, чтобы привести Иисуса к падению, но чтобы в самом начале его публичного служения проверить его веру в Отца. А цель сатаны, естественно, не в том, чтобы испытать Иисуса, а чтобы заставить его упасть. Возникает вопрос: зачем нужно было испытывать веру Иисуса? Разве он не Бог? В связи с этим лишь коротко укажем на то, что Иисус ради нас был испытан во всем, подобно нам, чтобы жить в послушании веры, которая впоследствии вменилась нам в праведность через веру в Него. Лука добавляет одну интересную деталь: «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». Лука 4.13. Итак, все три истории об искушении показывают, что слово «искушение» в данных случаях можно перевести и как «испытание», а предложение об искушении в молитве «Отче наш» можно понять так: «И не введи нас в испытание, но избавь нас от лукавого». Однако почему нам нужно просить Бога сохранить нас от испытаний? Ведь именно они служат для того, чтобы укрепить нас в вере и приблизить к Богу. Апостолу Иакову есть что сказать по этому поводу. Он даже призывает преследуемую рассеянную церковь принимать искушения с великой радостью, потому что благодаря этим искушениям утвердится их вера. Иакова 1.2. Понять совсем не сложно. Если в искушениях, которым подвергает нас сатана, мы остаемся тверды в вере, тогда в нашем сердце настоящая любовь к Господу. Поэтому Иаков утверждает: «Блажен человек, который переносит искушение». Почему? Потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1.12. Итак, почему нам следует просить Бога не испытывать нашу веру? Одно из возможных объяснений заключается в том, что мы сами не знаем, устоит ли наша вера в таком испытании. В Гефсиманском саду Иисус несколько раз призывает уснувших учеников молиться, чтобы не впасть в искушение. Иисус говорит, что нам нужно предупреждать искушение, молиться до них, объясняя ученикам, что хотя дух и бодр, но плоть немощна. Матфея 26:41. «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Я часто спрашиваю себя, как бы я отреагировал в экстремальных ситуациях, устоял бы я в вере? Несколько лет назад я должен был пройти гастроскопию. Сидя в кабинете врача и видя все эти шланги, которые предстояло глотать, я упал духом. Я подумал о себе: «Ты считаешь, что готов умереть за Христа, а этих шлангов боишься? Как ты поступишь, если тебя под пистолетом заставят отречься от Христа?» Ведь это не теоретический сценарий. Это происходит в наше время очень часто, особенно в мусульманских странах. Остался бы я верным Христу, свидетельствовал бы о нем под угрозой смерти. Или поддался бы лукавому, дорожа своей жизнью больше, чем Господом, как это сделал тогда Петр. Плакал бы я тогда тоже слезами отрезвления и разочарования. Иисус в молитве «Отче наш» призывает нас просить Бога не вводить нас в такие ситуации, но спасти нас от нападок врага. Я могу быть благодарным Богу, что живу в такое время и в такой стране, где меня не преследуют за веру. Тем не менее, Бог иногда допускает испытания веры, через которые наша вера и наши взаимоотношения с Ним могут крепнуть и расти. Вывод. В начале проповеди я говорил о том, что Иисус предупреждал Петра о предстоящем испытании. «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22, 31, 32. В этих стихах я вижу происхождение и цель искушений или испытаний верующего. Искушающий – это сатана. Если Бог допускает искушение, то с той лишь целью, чтобы укрепить веру, нашу собственную и братьев. И здесь тоже ясно видно, что Иисус не запрещает сатане сеять, испытывать Петра. Иисус допускает это, так как Он сам ручается за веру Петра. Иисус сам просит Отца в молитве о том, чтобы вера Петра не потерпела крушение. После своего отречения Петр мог бы совсем отойти от веры, и тогда сатана достиг бы своей цели. Но этого не произошло. Почему? Не потому, что Петр был героем веры. Героем он как раз и не был. Но потому, что Бог сохранил и укрепил веру Петра. Так следует понимать слова «И избавь нас от лукавого». Последнее слово всегда за Богом.
2: Пережитое. Зоя Долматова. Авторучка. Человек охотнее всего делится с другими своими победами, достижениями, успехами, но неохотно поражениями, ошибками, неудачами. Хотя и то, и другое может сыграть положительную роль в духовном росте христианина, если победу он воспринимает не как свою собственную заслугу, а прославит Господа за успех и силы, дарованные в ее достижении, ибо хвалящийся хвались Господом. А из поражения получит поучительный урок на всю оставшуюся жизнь, чтобы снова не впасть в искушение. Но бывает и так, что и победа, и поражение, если христианин не бодрствует, разрушает его. Одно ведет вверх, на пьедестал тщеславия, подобно херувиму осеняющему, а другое вниз, подобно нечистому животному, которое возвращается после мытья в грязь. И христианин, не бодрствуя перед Господом, наполняется самомнением, самоуспокоением, самолюбием. И уже внутренне нет христианина, осталась пустая оболочка самообмана. Люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Где же черпать силу, чистоту, праведность, святость? Иисус — наш живительный, оздоровительный, бодрящий источник. «Я — лоза, а вы — ветви». Путь христианина — путь нелегкой борьбы с самим собою, с мыслями, чувствами, поступками, словами, мечтами. И эта борьба продолжается всю жизнь. Но как сладка победа над искушениями, дарованная Господом! Существо твое торжествует, ликует, благодарит того, кто дает силы победить. А сколько каменных глыб и неожиданных ям на узкой тропе христианина, которые ему приготовил губитель душ человеческих. Господи, помоги бодрствовать, чтобы не попасть в невидимую ловушку, расставленную дьяволом. И как бывают тягостны, болезненны и позорны поражения. Об одном таком поражении я поведаю вам. 90-е годы, пик миграционных переселений из Центральной Азии в Россию, Германию, Израиль, Грецию, США. Границы открылись, и люди разных национальностей получили свободу выбора проживания в разных странах мира. Господь допустил эти переселения. У Него свои планы в этом отношении. И я со своей семьей попала в первую волну миграции, и поэтому не осталась без крыши над головой, устроилась работать по специальности, без всякого на то усилия. На работу уже невозможно было устроиться без определенной круглой суммы начальству. Но Господь устранял, сглаживал все шероховатости на моем пути. В этом была огромная милость Божья. Господь благословлял во всем — в пище, одежде, бытовых нуждах. Семья ни в чем не имела нужды. Сослуживцы по работе говорили мне: «У тебя спонсоры за рубежом, вот ты и не жалуешься, и ни в чем не нуждаешься». Я им показывала на небо и говорила: «Вот где мой спонсор». Они делали соответствующие выводы по своему мировоззрению, так как я им рассказывала о своих друзьях, которые тоже эмигрировали из Азии, но только в Германию. Адаптация к новым условиям была не из легких. Но любящий отец всегда был верен своим обетованиям. «Не бойся, не смущайся, не оставлю тебя и не покину». И я с детьми покоилась в его любящих руках, как в надежной безопасной ладье среди бушующего океана человеческой неразберихи, в перестроечное время в России, когда все, что считалось ранее ценным, обесценилось, а новое не обрело силу и уверенность. Поэтому этот своеобразный НЭП 90-х годов переживался россиянами очень трудно. Все было зыбко, запутанно, сложно. Эта человеческая неуверенность в завтрашнем дне послужила толчком к поискам Бога, у которого правда, незыблемость, покой, надежность. И в этом проявилась любовь Божья, так как Он контролирует сердца и жизненные ситуации. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Прекрасной неожиданностью для меня и моей семьи был визит моих друзей из Германии через 4,5 года нашего обоснования в России. Они внесли в нашу жизнь огромный духовный подъем и оказали немалую материальную помощь. И ценным подарком для меня стала красивая авторучка, которой я очень дорожила. Вот она-то и стала роковым плодом искушения. Как-то утром я поехала в банк обменять немецкие марки на русские рубли, помощь друзей, оставленная на черный день. Заняв очередь в обменную кассу, я расположилась за столом, где заполнялись всевозможные бланки. Вскользь осмотрев очередь, я запомнила, за кем стою, и стала созерцать в большие окна банка движение пешеходов и автотранспорта, так как банк находился на перекрестке. Мои созерцания прервал негромкий вопрос. Человек азиатского происхождения на ломаном русском языке попросил: «Вы не дадите мне ручку заполнить квитанцию?» Я собралась было уже достать ручку из сумочки, но вдруг взгляд мой остановился на его руках, держащих квитанцию. Они были покрыты отвратительными гнойными язвами. Нет, они просто гнили. Первая моя мысль была «сифилис». В памяти всплыла стенная газета в поликлинике, на которой была помещена информация о бытовом сифилисе. Я глянула на очередь. Все стояли, держа наготове письменные принадлежности в руках. Лихорадочно думаю, стук сердца пульсирует в висках. Но почему он не попросил у них? Почему именно у меня? Ведь у меня в сумочке драгоценная для меня память о визите друзей, моя ручка. Как я потом приму ее обратно из этих заразных рук? «Чем буду стерилизовать?» Человек кротко стоял, ожидая моего ответа. И я, к своему позору, опустив глаза, покачала отрицательно головой, мол, ручку не смогу ему дать. Стыд залил все мое существо. Мгновение, и я решаюсь дать ему ручку. Поднимаю глаза, а его нет на месте. Его нет и в очереди. Я заметалась, выбежала на улицу, его нет и на перекрестке. Он не мог так быстро уйти. Он как будто испарился. Сердце мое бешено колотилось. «Господи, неужели в образе этого человека был ты, а я пожалела для тебя свою драгоценность? Ради меня ты не пожалел своей истинной драгоценности, крови искупления моего греха, а я, не бодрствуя, впала в такой омерзительный грех. Почему не спросила тебя в молитве, как мне поступить с этим человеком? Ты сказал: так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали мне». Сердце мое разрывалось от мук угрызений совести. Казалось, солнечное утро померкло. По щекам моим беспрерывно катились слезы, которых я уже не замечала, только прохожие с удивлением смотрели на меня. Я не помню, как добралась домой. Покоя не было. Дух Святой, мой добрый учитель, наставник и обличитель, оскорбился. Я вопияла к Господу о прощении и милости. В таком состоянии, в котором находилась моя душа, жить почти невозможно. Вот когда мне стали более понятны Христовы страдания на кресте, когда Он прочувствовал страшную, мучительную, сильнее, чем физическую боль от грехов великого множества. И не поэтому ли Отец оставил его на мгновение, видя огромное чудовище греха, которое добровольно за нас с вами взвалил на себя его непорочный любящий Сын? Весь день я проплакала. Утешение не приходило. Старший сын, видя мои сокрушения, сказал: «Лучше бы подарила ему эту ручку, и никакая бы инфекция тебя не коснулась». Да, нужно было так сделать, но почему я в тот момент не сообразила это? Потому что не бодрствовала. Господь, любя нас, наставляет: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Забыв о молитве, я пошла на поводу своей плоти, которая испугалась инфекции. Ночь была бессонной, и я каялась. Только на утро пришло облегчение, и я почувствовала, что получила прощение от своего милосердного Спасителя. А этот негативный урок остался как напоминание о беспечности по отношению к своей душе, которая подпала под власть плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Да, поистине. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но у детей Божьих есть огромные преимущества. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Приветствую, братья и сестры. Прочитаем Евангелие Иоанна, 4 глава, с 23 стиха. 4 глава, 23 стих Иоанна. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Иисус Христос жил на земле, и это разговор с самарянкой. Она задала вопрос Господу, где поклоняться правильно, в Иерусалиме или на горе. И Иисус ей отвечает, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Братья и сестры, конечно же, Иисус Христос говорил вот о состоянии верующего человека, когда он соединен с Богом, когда он может общаться с Богом в духе и истине. Дух. И без Духа Святого это невозможно. И обязательно, чтобы общаться с Богом, надо пребывать в этом состоянии. Иисус Христос пророчествует и говорит, что настанет такое время, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. Почему в духе и истине? Почему вот эта двойственность, как бы и дух, и истина? Но недостаточно ли было сказать просто поклоняться в духе? Быть в духе. Почему еще Господь добавляет и истину? Я хочу прочитать ряд священных писаний, где также говорится вот об этой двойственности. Для чего? Для того, братья и сестры, чтобы нам лучше понять взаимоотношения Духа Святого с нами. Почему Господь говорит и о том, и о другом? Я не все буду прочитывать, я, может быть, буду просто напоминать, а мы будем вспоминать, братья и сестры. Никодим в 3 главе Евангелия Иоанна приходит к Иисусу и начинает свой разговор с комплимента. Говорит: «Ты учитель, пришедший от Бога». И Христос ему сразу говорит: «Если кто не родится свыше, не может войти, не может увидеть Царство Божие». И потом разговор продолжается, и Господь объясняет ему: «Кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царствие». От воды и духа. И здесь мы опять видим двойственность от воды и духа. Разные толкования есть. Что такое от воды? От духа понятно, да? От Духа Святого. Невозможно родиться свыше, если Дух Святой не коснется. А что значит от воды? По-разному. Некоторые считают, что вода как бы символизирует человеческую природу, что надо родиться сначала, ну, как в плоти, физически, а потом родиться духовно. Кто-то говорит, вода – это Слово Божие. Братья и сестры, ну, я поставил себя на место Никодима. Что бы он мог понять, когда Иисус Христос ему сказал «от воды и духа»? Как бы мог уразуметь? Потому что Господь не говорил так, чтобы Никодим ничего не понял и остался в темноте. Он говорил и объяснял ему что-то. Что могло прийти на ум Никодиму? Братья и сестры, я как-то однозначно прихожу к такому мнению, что речь шла о крещении Иоанна. Иоанн крестил людей, многие шли, это было известно на весь Израиль. Иудея, Галилея, Самария, все приходили и крестились к Иоанну. Это было крещение покаяния. Люди должны были покаяться в том, что они жили неправильно, и приготовить себя принятию Мессии, приготовить себя к встрече с Мессией. Крещение, покаяние. И Господь указывает на это. А ведь фарисеи и саддукеи отвергли волю Божью о себе. Они не приняли крещение Иоанново. И Господь, я не знаю, Никодим принял, не принял, но, по-видимому, нет. Потому что Господь ему указывает и говорит, тебе надо покаяться. Тебе нужно обратить внимание на самого себя. И тогда и будет второе, от воды и духа. Следующее место Священного Писания, Деяния, 5 глава, 6 стих. Петр стоит, Петр и Иоанн стоят перед иудеями, они требуют от них отчета. И вот он там одну фразу говорит, что Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Опять, Дух Святой и повиновение Ему. Что первое, повиновение или Дух Святой? Если по тексту смотреть, повиновение, а потом дается Дух Святой. Галатам, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел имеет дело с галатами. У них проблема в том, что они вместе со Христом еще стали оправдываться законом. Говорит, недостаточно веры в Иисуса Христа – закон. И апостол Павел там говорит такие слова. Чтобы мы получили Духа Святого верою. Чтобы мы получили Духа Святого верою. Опять мы видим вот эту двойственность. Дух Святой и вера. Две составляющие. Иоанна 7 глава 38 стих. Господь, пророчествуя о будущем, говорит, кто верует в Меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И дальше объясняется, это Иисус Христос сказал о духе, который должны были получить верующие, потому что еще ни на кого не сходил. Иисус не был прославлен, и дух. И мы видим, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И это речь идет о Духе Святом. Вы замечаете, братья и сестры, что вот оно идет вот это вот вместе, и то, и другое. Римлянам 8 глава, апостол Павел пишет, «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, ибо закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И опять, кто во Христе Иисусе и закон духа жизни освободил. Мы замечаем некий закон, братья и сестры, духовный закон. Те, которые во Христе, те, которые веруют. И вера не просто «я верю, что Христос когда-то был». Евангельская вера, библейская вера, она всегда подразумевает доверие, послушание. То, что Он мне говорит, то я и исполняю. И вот это влечет за собой исполнением Духом Святым. Это влечет за собой принятие Духа Святого. Ефесянам 3 глава, 14 стих. Апостол Павел молится об ефесянах. Говорит, преклоняю колени мои для того, чтобы вам крепко утвердиться Духом Его, Духом Святым, во внутреннем человеке. И дальше пишет, верую вселиться Христу в сердца ваши. Духом утвердиться во внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердца ваши. Опять, братья и сестры, мы видим, вера, верою, верою. Вообще, кто должен верить, Бог или мы? Мы, это наша сторона. Мы должны, а духом утвердиться, это Божья сторона. Вы замечаете вот этот закон? Вот сколько мест я священных писаний читаю, иногда оно называется послушание, повиновение, иногда оно звучит как вера. Посмотрите верующим, что написано, Ефесянам 5 глава. «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». И каким образом? Шаги веры. Это шаги веры. Там написано «пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Потом написано «благодаря за все Господа». И третье «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это вера, это с нашей стороны, это шаги веры. И тогда мы будем исполняться Духом Святым. Братья и сестры, я хотел бы задать такой вопрос. В каком отношении мы к Духу Святому? Как мы с Ним общаемся? Потому что написано «общение Духа Святого». Да пребудет со всеми вами. И вот здесь вот опять я повторюсь, ряд мест священных писаний, которые говорят закономерность. Наше отношение к истине. Наше отношение к истине, к Слову Божьему. Если мы подвязаемся истиною, если наше мировоззрение построено на истине, если мы наши поступки основываем на истине Священного Писания, если мы доверяемся Слову Божьему, тогда происходит наполнение, тогда происходит общение с Духом Святым. Господь со своей стороны дает силу, дает обновление, дает освежение, дает нам чувствовать самого себя. Дух Святой исполняет нас. Еще одно место Священного Писания я хотел бы прочитать. Послание Иуды, 17 стих. Послание Иуды, 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Братья и сестры, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, послание Иуды, оно написано верующим для того, чтобы предупредить их, чтобы снабдить их этими знаниями, чтобы они не подпали от падения, чтобы они не подпали под обольщение, потому что были так называемые верующие, которые отпали от Бога. Но они продолжают ходить в церковь, они продолжают участвовать, может, в вечере. Да, и тут написано, они соблазны на ваших вечерях любви. Они продолжают говорить правильные слова, они продолжают даже учеников приобретать себе. Но это люди отпадшие. Они сами себя отделяют от веры. Братья и сестры, когда я рассуждаю о единстве вообще, вот везде в Писании написано «старайтесь иметь мир со всеми», «старайтесь сохранить единство». Но чтобы единство обеспечивалось, такого никогда не бывало. Ни там, ни здесь, чтобы полное единство всегда. Один раз только было. Когда церковь организовалась, написано, они единодушно пребывали вместе. И это было короткое время. Бывают такие моменты, когда но оно потом проходит. Братья и сестры, но здесь, вот в таких сложных обстоятельствах, Иуда говорит, смотрите, возлюбленные. Есть люди, которые отделяют. Но вы, тут вся глава посвящена, что они делают, какие их признаки, как они неправильно поступают, как их вычислить, если можно так сказать. Но это не главное. Самое главное, Иуда говорит, но вы, возлюбленные, вы верующие, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Сохраняйте себя в этом состоянии в любви Божий, ожидая милости от Господа. Итак, смотрите, первое. Сохраняйте, написано, назидая себя на святейшей вере. У нас есть Священное Писание, у нас есть учение. И вот назидая себя на этой вере, на этом Писании, учить, это истина, как раз вот здесь истина записана. И дальше написано, молясь Духом Святым, таким образом вы сохранитесь. Сейчас чаще и чаще мы слышим тревожные голоса, что делать? Ну, как бы церковь уходит в отпадение, дети уходят, что делать, как спасти, как выжить в этой обстановке? Братья и сестры, здесь вот написано, как выжить. Вы, возлюбленные, назидай, не отходите от этого слова, держите крепко. И дальше написано, молясь Духом Святым. Как это молиться Духом Святым? Может быть, это языками молиться, как некоторые делают. Еще как-то, или в выступлении в каком-то быть. Братья и сестры, что значит молиться Духом Святым? Вот этот вопрос. Вернемся к первому тексту. Истинные поклонники будут поклоняться в Духе и истине. И Господь говорит, настанет время, и уже настало. Настанет, и уже настало. Он говорил о дне Пятидесятницы. Конечно, настанет. Но уже настало. А почему уже настало? А потому что перед самарянкой стоял истинный поклонник. Стоял и уже это время началось. Он поклонялся Отцу в Духе и истине. Он поклонялся Отцу в Духе и истине. Давайте обратим внимание на молитву. Как Иисус Христос учил учеников своих молиться? Помните, когда они пришли, говорят, научи нас молиться. Истинный поклонник, научи нас молиться. И Он учил их так, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Потом идет три просьбы как бы о себе, о хлебе. Дальше написано, об нашей чистоте, прости нам. Третье, защита от лукавого, сохрани нас, избавь нас от лукавого. Чем заканчивается «ибо»? Твое есть царство, Твоя есть сила и Твоя есть слава вовеки, всегда. Аминь. Братья и сестры, посмотрите, как построено, начинается с Бога и кончается Богом. Отче наш, сущий на небесах, это конкретно к Отцу обращается. Потом, да придет Царствие Твое. Будь царем, Господи, будь царем, царствуй, прежде всего, надо мной и над всеми, будь царем. Потом, да придет Царствие, да будет воля Твоя. А разве воли Божьей нету на земле? Разве что-то происходит без Его воли? Братья и сестры, есть разница, как воля Божья на небесах совершается и как на земле. На небесах там все добровольно и радостно совершают волю Божью. А на земле иногда воля Божья совершается не совсем так, как Бог хочет. Бог бы хотел, чтобы людей не наказывать. Он бы хотел, чтобы не было землетрясений, чтобы не было катастроф, чтобы не было войн. Но Он допускает это на земле. Его воля на земле по-другому совершается, не так, как там. А хотелось бы, Господь хочет, чтобы все добровольно. Ну, как вот в нашем доме. Воля Отца в чем? Чтобы детки слушались с первого раза, чтобы мир, любовь, понимание. Но иногда воля Отца в доме не совсем так, как Он хочет, совершается. Ему приходится применять наказание, ему приходится где-то строгость применять для того, чтобы дети слушались. Но, братья и сестры, посмотрите, все о Боге. Господи, пусть Твое, пусть Твоя воля. Я сейчас такой вопрос задам, братья и сестры. Можно ли что-то лучшее, чем воля Божья, придумать для своей жизни? Ну, вот часто мы о чем-то Господа просим, да? Вот дай то, дай то. Но ведь Бог любящий, воля Его благая, угодная и совершенная. Можно ли что-то лучше, чем воля Божья? Для нас, которых Он так любит, что отдал Сына Своего Единственного. Есть ли что-то лучше? И поэтому как разумно, как умно просить, чтобы Его воля исполнялась в нашей жизни. Потому что это самое лучшее для меня. И когда я сам смиряюсь под эту волю, вот это Он и учит нас. Ты сам смиряйся, не чтобы я тебя гнул, не чтобы я тебя нагнул, но чтобы ты сам, я хочу от тебя это услышать. Настраивайся на этот лад, под меня подстраивайся. А потом три просьбы о себе. Для того, чтобы воля Божия исполнялась, чтобы мы ее знали, эту волю Божью, надо быть чистым сердцем. Надо, чтобы Господь простил нам грехи. Для того, чтобы в этом Царстве Божьем быть на своем месте, чтобы правильно, разумно поступать, надо, чтобы Господь сохранил нас от лукавого. И мы просим, чтобы Господь сохранил нас от лукавого. И, конечно, нам нужно распространять Царство Божие на этой земле, поэтому мы просим, чтобы хлеб дал, чтобы мы продолжали жить. Но опять, для чего? Потому что ибо Твое есть Царство, есть сила и слава. Потому что мы это все просим для того, чтобы совершить волю Твою, для того, чтобы Твоя слава, для того, чтобы Твое царство распространялось. Я слуга Твой, Господи, поэтому я прошу за себя, чтобы мне вот в этом царстве быть угодным Тебе. Братья и сестры, истинный поклонник, о чем молится? Посмотрите, он ищет не своего, а он ищет Божьего. Я как-то слышал одного проповедника на бракосочетании, вот он давал наставление молодым и говорит: до сих пор вы искали своего. А там жених искал своего, невеста искала своего. Но теперь вам надо искать вашего. А теперь вам надо искать вашего. Не то, что мне, а чтобы и мне, и ей было хорошо. Братья и сестры, вот точно так же нам нужно искать не моего, а искать нашего, потому что это мой Отец, и Он желает блага и мне, и всем. И искать этого. Истинный поклонник, он живет истиною, братья и сестры. Я к чему возвращаюсь? Поклоняться в духе и истине – это не значит, что дай, дай, дай, дай. А истинный поклонник ищет воли Божией. Истинный поклонник ищет распространение Царства Небес. И он понимает, что силы у него у самого нет, ибо Твоя есть сила. Моей нету силы, Ты можешь дать мне силу, Твоя. Славы у меня своей нету, только Бог может меня прославить, но главное искать славы Божьей. А кто ищет славы Божьей, того и Господь прославляет. И мы войдем когда-то в Его славу. Истинные поклонники поклоняются в духе и истине. 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит: «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Может, мы не можем всего понять, вот Отец, Сын, Дух Святой, как это все работает, братья и сестры, как это все может, нам это не обязательно понимать. Но нам обязательно понимать, чтобы жить полноценной жизнью, чтобы пребывать в Господе, чтобы чувствовать Его присутствие, видеть Его славу, испытывать в своей жизни могущество Его. Помните, апостол Павел молился, чтобы Господь открыл очи, чтобы испытать, какое могущество, величие Его в нас, верующих. И поэтому истина нам дана. Для того, чтобы мы жили поистине, чтобы мы думали поистине, чтобы весь разум наш был настроен на истину, и чтобы мы понимали, что Отец наш благ, что Он любит нас и хочет благословить нас. И когда мы будем жить в истине, тогда и Господь будет нас благословлять. Тогда мы будем испытывать Его присутствие в нашей жизни. Сейчас мы будем подходить к вечере Господней, братья и сестры. Сейчас мы будем рассуждать над своей жизнью, над тем, что Господь для нас сделал, как Он страдал, как Он умирал. Вот хотелось бы, чтобы нам вооружиться мыслью правильной, чтобы истина была у нас на первом месте, чтобы мы истиной руководствовались и чтобы мы не закрывали глаза на самих себя. Вот как Господь нам показывает наши грехи, наши недостатки, наши промахи, чтобы мы от света не прятались, чтобы мы в истине в этой были, и чтобы шли к свету, чтобы обличились наши дела, и чтобы мы искренне просили прощения, и чтобы мы искренне меняли свою жизнь, и чтобы мы искренне и поистине жили в этом мире. Братья и сестры, молитва – это не монолог. Молитва – это диалог. Вот на прошлых неделях, по средам, мы, значит, брат читал, мы рассуждали об Аввакуме. Что такое книга Аввакума? Ведь это молитва. Он задает вопросы, а Бог ему отвечает. И последняя глава, третья, это тоже молитва, и он воспевает, восхваляет Бога, потому что истина ему открылась. Открылась, и он видит красоту Божью, славу Божью, и он воспевает ее. Поэтому, братья и сестры, когда мы молимся, вот это и есть молиться Духом Святым. Это не на своей волне быть, почувствовать веяние Духа. Господи, о чем Ты хочешь, чтобы я молился? Что Ты хочешь, чтобы я сказал Тебе? И, может быть, задавать вопросы: Господи, а почему в жизни моей так происходит? А почему Ты вот так допускаешь? И искать, вот в истине быть, понимать, что с нами ничего не может произойти без воли Божьей. И когда мы вот так к Богу обращаемся в истине, тогда мы начинаем Духом Святым молиться. А ведь написано, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Да, мы иногда просим, а сами не знаем, чего мы хотим. И вот когда вот мы настраиваемся на Дух Святой, на эту волну, хотим услышать, что Господь хочет сказать во мне, вот тогда молитва интересная. Тогда молитва хорошая, она тогда не сухая, она тогда одухотворена. Тогда это разговор с Богом, я Ему, а Он мне. Да благословит нас всех Господь в этом. Мы сегодня рассуждали об истинном поклоннике, об Иисусе Христе. Он прошел этот путь, Он поклонялся Своему Отцу, и мы идем этим же путем. Для этого Он дал нам Духа Святого, чтобы мы прошли этим путем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные

Глава 24. «Предположим, Гир Колсон захочет взять с собой сестру», — думала Салли, но она ни в малейшей степени не верила в это. У нее не было такой веры в Дирка. Но предположим, что он это сделает. Марта не смогла бы пойти, ведь ей нечего было бы надеть. Хорошенькая накидка Салли могла бы прикрыть худшую часть ее платья, ее милая шляпка украсила бы головку Марты. Но если бы она одолжила их, это означало бы, что Салли останется дома. Сможет ли она это сделать? Могла ли она даже допустить мысль о таком? Что бы сказал Марк, что он будет делать со вторым билетом? Будет ли у нее когда-нибудь еще шанс побывать в этом замечательном зале и быть такой же, как другие люди? Но Марта за всю свою жизнь еще не была нигде. «А я», — сказала бедняжка Салли, — со всхлипом, переводя дыхание. Часто гуляла по самым ярким улицам, заглядывала в витрины магазинов и видела все остальное. Я почти уверена, что помогу ей пойти, если смогу. Альфред понятия не имел о жертве, о которой просил. Неудивительно, конечно, что голос Салли дрожал в тот вечер, когда она объясняла Марте, которая заглянула поговорить, что если ей когда-нибудь очень сильно захочется куда-нибудь пойти, она должна сообщить Салли, и она одолжит ей накидку и шляпку. Затем она с волнением предложила ей способ заштопать платье, чтобы она хорошо осмотрелась под накидкой и даже настояла на том. «Пожалуйста, Марта, если кто-нибудь захочет, чтобы ты пошла, не говори, что не пойдешь. Воспользуйся своим шансом, потому что ты не знаешь, что может случиться дальше». Она терпеливо сносила презрительный смех Марты и решительное заявление о том, что у нее никогда не было никаких шансов, и никто никогда не хотел, чтобы она куда-либо ходила. По мере того, как она говорила, ее слова становились все более красноречивыми. Салли искренне убеждала Марту воспользоваться первой же возможностью куда-нибудь пойти и надеть ее новую накидку и шляпку. О лекции она не говорила ничего. Что если такого шанса не представится? Тогда Марте было бы вдвойне трудно потерять такую возможность. Те же самые деликатные рассуждения удерживали ее от размышления о собственных перспективах. Некоторые люди были бы очень удивлены таким чутким отношением к чувствам других, которое обитало в этой маленькой комнате. На следующий день Дирк странно долго сидел за своим скудным ужином. Было уже поздно. Он наконец-то получил место в одной из типографий и мог принимать пищу в любое время, когда было возможно обойтись без него. Он проработал всего 3 дня, и Марта почти не обратила внимания на новые занятия, разве что мрачно заметила, что это ненадолго. Но Салли, она похвасталась, что Дирк принялся за работу так же усердно, как и все остальные. Если бы кто-нибудь только мог сказать Дирку, что его сестра когда-либо хвасталась им, это, возможно, сильно помогло бы ему в эти дни. «Чего ты тянешь? Сегодня ты съел все, что в этом доме можно съесть, и тебе пора уходить». Это была совсем нелюбезная манера, с которой сестра обратила внимание на его медлительность. Она мучительно боялась, что он уже устал от постоянной работы, и от страха ее голос звучал грубее обычного. Его ответ поразил ее. На самом деле он поразил и его самого. «Марта, у меня есть билеты на шоу, хорошее место, и я хочу, чтобы ты пошла со мной». «Хм», — ответила Марта, — «можно подумать, что это правда». Он посерьезнел, продемонстрировал свои сокровища и стал настаивать на ее согласии, в то же время весьма удивляясь самому себе. В самом ли деле он хотел, чтобы она пошла, или хотел доставить удовольствие миссис Робертс? Час спустя Марта в припрыжку взбегала по шаткой лестнице, ведущей в жилище Калкинсов. Вы, вероятно, подумали бы, что своей скоростью она подвергает опасности жизнь или конечности. Но Марта привыкла к таким лестницам, и новости, которые она должна была сообщить, требовали спешки. «Есть шанс!» – выпалила она, задыхаясь от бега и нетерпения. «Салли, есть шанс, и ты никогда не догадаешься, какой!» «Дирк хочет, чтобы этим вечером я пошла с ним на шоу. У него есть билеты. Это большое шоу, куда ходят все знатные люди. Она проходит в самом большом зале в городе, и Дирк говорит, что я могу пойти».
«Салли, ты действительно хочешь, чтобы я надела твою прелестную новую шляпку и накидку? Ты думаешь, что я действительно могу куда-нибудь пойти? Я не знаю, почему Дирк так сильно этого хочет, но он уговаривал и уговаривал». «Бедная Салли». Она быстро наклонилась, чтобы поднять с пола булавку, чтобы Марта не увидела ее глаз, в которых внезапно появились слезы. И все же, наклонившись, она решила принести свою великую жертву. Марта должна пойти. Затем она с полной отдачей занялась приготовлениями. На лекции должны побывать не только ее шляпка и накидка, но и туфли. Новые туфли, которые Марк купил ей на свой первый заработок после болезни. Она порадовалась, что туфли удивительно подходили. Но она сделала больше, чем это. Марта наблюдала за процессом застегивания пуговиц и самодовольно заметила, что ей не стоит удивляться, если Дирк когда-нибудь купит такую пару, когда заработает достаточно денег. Она сдержалась, чтобы не скривить губы недоверчиво усмешки. Вы, наверное, помните, что она ни капельки не доверяла Дирку. Салли нужно было не забыть и одолжить еще одну вещь – ее расческу, чтобы чудесные золотистые волосы Марты могли хоть раз приобрести какое-то подобие порядка. Можно подумать, что Салли была слишком эстетична для своего положения в жизни, но нужно признаться, что это была ее самая тяжелая жертва. Ее расческа была совсем новой и такой красивой. Однако с рыжевато-каштановыми локонами Марты она отлично справилась, и эффект преображения был потрясающим. Все было готово. Накидка подогнана, и шляпка, которую миссис Робертс показала ей, как носить, водружена на золотистую головку. Салли, не сказав ни слова, подошла к стоявшему в углу ящику, служившему сундуком, и достала единственное сокровище, о котором она ничего не говорила. Это было маленькое ручное зеркальце, которое Марк принес ей однажды зимним вечером, как раз перед тем, как поранился. Дешевое, маленькое, уродливое стекло, от которого вы бы с отвращением отвернулись, сказав, что из-за него у вас искривляется нос, выпячивается подбородок, прищуриваются глаза, и вообще оно ужасно. Но поднесенное к сияющему лицу Марты, какую тайну оно раскрыло? Марта посмотрела в него и промолчала. Переполненная чувств, она отправилась домой ждать Дирка. В доме никого не было. Мать с трудом поковыляла на свою дневную легкую работу. Прошло то время, когда она была в состоянии делать все, что люди называли тяжелым. Где находился отец, никто из семьи не знал, и их главной надеждой было, чтобы он не возвращался как можно дольше. Очень хотелось бы дать вам представление о том, чем этот элегантный, ярко освещенный зал с его блестящей публикой был для этой девушки, но этого невозможно сделать. Когда люди живут намного ниже нас, и наши повседневные события для них подобны дню на всемирной выставке, очень трудно описать, как наши развлечения выглядят в их глазах. Послушать Гофа для всех было большим удовольствием. Как же тогда описать, что это было для девушки и ее брата? Дирк не просто слушал, а впитывал, потому что долгое время спустя был способен повторять целые абзацы и замечательным мастерством подражать манере знаменитого оратора. Однако в то время внимательному наблюдателю показалось бы, что он поглощен чем-то другим. Он смотрел на Марту примерно так же, как в тот воскресный день, когда состоялось его знакомство с миссис Робертс. Но мысль, которая смутно преследовала его в тот день, расцвела в этот вечер. Несомненно, Марта была похожа на миссис Робертс. Возможно, было бы глупо так думать. Ребята, конечно же, без конца смеялись бы над ним, если бы он когда-нибудь сказал им об этом. Но он не намеревался этого делать. Однако факт оставался фактом. В шляпке и накидке Салли, а главное, с волнами, развивающихся вокруг нее волос, она мгновенно и сильно напомнила ему ту леди. На лекции неожиданно присутствовал еще один слушатель. Частью испытания бедной Салли было то, что она должна сказать своему брату, который целую неделю сиял от перспективы взять ее с собой, что она собственноручно отказалась от благословения. Как Марк это воспримет? Несчастно выглядевшая сестра Дирка не была его любимицей.
Было бы очень трудно убедить его, что в ее лице есть что-то похожее на миссис Робертс. Но мы очень любопытные существа. Салли было больно видеть, как спокойно он воспринял печальную весть о ее великом самопожертвовании. После первого удивления он выглядел озабоченным, и она могла подумать, что он не слышал ее объяснений. Ей стоило большого труда сдержать слезы. Но в тот вечер она приготовила для него маленький пир. Накрыла стол белой скатертью и поставила чашку на блюдце с настоящим чаем. Она не собиралась портить ужин слезами, поэтому немного погодя весело сказала. «Теперь у тебя есть возможность сделать для кого-то приятное. Кого ты возьмешь на свой билет?» «Я вот думал», — медленно произнес он, «ты знаешь, что это лекция о воздержании, и она дается замечательным человеком. Ребята в магазине весь день говорили о нем, и они говорят, что просто невозможно думать, когда напиваешься. И я просто подумал, что если бы мы могли уговорить его пойти, и он бы послушал и задумался». Марк не назвал имени, и, возможно, не всем понятно, о ком шла речь. Салли понимала, что он может означать только одного человека в мире. Но брат, должно быть, понял выражение ее лица, потому что она не произнесла ни слова. «Иногда так бывает, Салли. Возьми, к примеру, старого Пита». О да, Салли знала старого Пита. Каждый человек в этом переулке знал его. Когда-то он был известным пьяницей, из тех, кого люди, даже добрые христиане, склонны объявлять безнадежными. Однако теперь он каждый день носил опрятный костюм и приносил домой по 20 фунтов муки в мешке, а уголь покупал бочонками. В этом переулке иногда происходили удивительные вещи. «Да», — сказала Салли, — «это правда, и старый Пит был не очень на него похож». Тон говорил о многом. Даже сейчас ее почти разозлило бы, если бы ей намекнули, что старый Пит был выше ее отца. Хотя вряд ли человек, знакомый с ними обоими, сказал бы, что на старого Пита даже в его жалком прошлом была больше надежды, чем на этого. Как же им это удалось? Трудная задача убедить его пойти, но еще более трудная — сохранить его достаточно трезвым, чтобы добраться туда. Это само по себе стало бы историей. В реальной жизни есть много таких историй, которые никогда не будут рассказаны. Скорее всего, если бы это было так, какой-нибудь мудрый скептик объявил бы их неестественными и несанкционными. Достаточно сказать, что задача была выполнена, и среди самых внимательных слушателей знаменитого оратора в тот вечер был отец Салли. В то время она сидела дома и чинила сильно порванный жакет. Время от времени, весь этот долгий вечер, она попеременно плакала и радовалась, сожалела и гордилась, боялась и надеялась. Возможно, для нее было лучше, что она осталась дома. Неизвестно, что она могла сделать, если бы была в зале и увидела, как ее отец в конце собрания пробирается вперед вместе с толпой и подписывает свое имя под обещанием о полном воздержании. Она могла бы закричать от волнения или упасть в обморок. Хотя были те, кто говорил, кто с насмешкой, а кто и со вздохом, что подписание обещания ничего не дает. Несчастная пьяница не сможет сдержать обещание, чтобы спасти свою жизнь. Салли в голову бы не пришло ничего подобного. Она верила слову своего отца. Это прекрасный стимул — иметь кого-то, кто верит нам. Глава 25. «Знаете ли вы, — сказала миссис Робертс, обращаясь к Грейси, которая вместе с Альфредом ждала в прихожей, когда она присоединится к ним. Они были готовы к лекции и должны были по дороге заехать за мистером Робертсом. Знаете ли вы, что у меня есть желание, которое я не вижу способа осуществить? Если мистер Колсон переведет с собой сегодня свою сестру, мне бы очень хотелось завладеть ею и забрать к себе домой. Я размышляла весь этот день, и не вижу никакого возможного оправдания такому явно дикому желанию». Обратите внимание, как естественно миссис Робертс произнесла «мистер Колсон». Она никогда не называла Дирка никаким другим именем. Она даже приучила себя думать о нем как о мистере Колсоне. Следовательно,
Когда она произносила это имя в его присутствии, в тоне или манерах не было и следа неестественности. Остальные тщетно пытались последовать ее примеру. Доктор Эверетт не мог говорить о нем таким образом без легкого колебания и оттенка смущения. «Понимаете, — пояснял он, — я думаю о Дирке всю неделю, и в воскресенье я нахожу невозможным без особых усилий соединить его с мистером Колсоном». В разговоре миссис Робертс со своими учениками не было и намека на возвеличивание их или унижение. Вполне возможно, что это одно из звеньев в цепи влияния, которое она оказывала на них. Лицо Грейси выразило любопытство, и когда они уселись в экипаж, она вернулась к разговору. «Но, Флосси, я не могу себе представить, зачем тебе понадобилось это делать. Сегодня будет слишком поздно, чтобы знакомиться с ней. Я думаю, что другое время, когда у тебя мог бы быть спокойный вечер, было бы лучше для экспериментов». «Для некоторых экспериментов это было бы неплохо», — ответила миссис Робертс, спокойно улыбаясь. «Мой эксперимент, по крайней мере, частично состоит в том, чтобы посмотреть, какое впечатление может произвести на нее розовая комната». Флосси Шипли. Когда Грейси прибегала к этому имени, хозяйка знала, что она не только очень взволнована, но и слегка неодобрительна. В такие моменты она спешила сменить тему. Случилось так, что то, что она планировала, складывалось так естественно, что не придало этому поступку ни малейшей окраски или преднамеренности. Когда Дирк и его сестра пробрались сквозь плотную толпу на открытый воздух, они обнаружили, что идет сильный дождь. Едва ли не впервые в жизни этот факт вселил ужас в душу Марты Колсон. Обычно ни одна утка не могла бы быть более равнодушной к ливню, чем она сама. В этот вечер она дала выход своему смятению в коротких выразительных словах. «Шляпка Салли и накидка!» После минутного раздумья она добавила «И туфли!» осознавая масштаб своих проблем. Вплотную к тротуару стояла карета и пара лошадей, на которых Дирк, несмотря на дождь, не мог не обратить восхищенного внимания. Прекрасная лошадь всегда привлекала его внимание. Ни одна мысль о пассажирах кареты не пришла ему в голову, даже после того, как чья-то голова наклонилась вперед и рука поманила его. Конечно, это был знак кому-то другому. Затем ясный голос произнес: «Мистер Колсон!» Он быстро подался вперед. Был только один человек, который когда-либо называл его мистер Колсон, и кроме того, этот голос принадлежал только единственной леди. «Я хочу, чтобы ваша сестра поехала со мной домой. Дождь такой сильный, что ей не следует идти пешком. Мне бы очень хотелось, чтобы она осталась со мной на ночь. Вы не могли бы попросить ее об этом, пожалуйста?» Если бы миссис Робертс спросила об одолжении, а не оказывала его, ее голос не мог бы быть приятнее и обаятельнее. Дирк вернулся к сестре, слишком ошеломленный, чтобы даже выразить удивление. «Марта», — сказал он, — «она зовет тебя». Быстрый прыжок на тротуар, и юный Рид оказался рядом с Мартой. «Идет такой сильный дождь», — пояснил он. «Миссис Робертс была бы очень рада, если бы вы пошли к ней». Марта, не думая вообще ни о чем, кроме шляпки, накидки и туфель Салли, повернулась к ожидавшему экипажу. Мистер Рид поднял зонт и тщательно прикрыл шляпку, помогая ей владелице сесть в экипаж с такой же учтивостью, с какой он обращался с Грейси Деннис всего несколько мгновений назад. От наблюдавшего за ними Дирка не ускользнуло ни одно движение. Были сказаны пожелания спокойной ночи, для чего миссис Робертс снова высунулся из экипажа. Дверь закрылась. Когда лошади скрылись за углом, Дирк все еще оставался на своем месте, стоя на бордюре и глядя вдоль улицы. Он ничего не видел, если только не считать отражение своих собственных сбитых с толку мыслей. «Проходи», — сказал полицейский, который знал его и поэтому отнесся с подозрением. «Чего ты здесь околачиваешься? Проходи». «Хм», — произнес Дирк, медленно вынимая руки из карманов, по-прежнему не сводя глаз с угла, куда свернул экипаж. «А что, если я должен?» Что-то в его взгляде сказала бы миссис Робертс, что он имел в виду нечто большее, чем просто движение по улице.
Впрочем, невзирая на ветер и дождь, он все же пошел. Тем временем шляпка и накидка в карете были забыты, и девушка, которая их носила, позволила себе задуматься о происходящем и удивиться своему положению. Она села на краешек мягкого серого сиденья и огляделась вокруг, насколько это было возможно при свете уличных фонарей. Она в карете. Марта Колсон сидит на заднем сиденье рядом со знатной дамой и едет по проспекту. Кто бы мог подумать, что такое могло случиться из-за шляпки Салли? Миссис Робертс узнала шляпку и накидку и удовлетворенно улыбнулась. Она много размышляла о возможностях одежды для этой девушки. Было ли у нее что-то подходящее, чтобы надеть для лекции? Она всего один раз проходила мимо подвала, где жила девушка, и видела ее лишь мельком. Однако этого мимолетного взгляда было достаточно. Она подумала, что было бы крайне маловероятным наличие у нее какой-либо приличной одежды, чтобы одеть для улицы. Затем, когда миссис Робертс думала о возможности приобретения для нее приличной одежды, обнаружила непреодолимые трудности. Она была слишком плохо знакома с местностью, чтобы рисковать. Кроме того, были основания полагать, что из этого подвала все ценное сразу же попадет в ломбард. Потратив часы на обдумывание множества различных планов и отвергнув каждый из них как способный привести к катастрофе, миссис Робертс решила посвятить себя молитве. Если любящий отец хотел, чтобы она поработала с помощью этой лекции над его конкретным детем, он, конечно, мог бы проследить за ее присутствием. Он может снабдить ее одеждой либо через нее саму, либо через кого-то другого из своих слуг. Она будет ждать и наблюдать. Она ни разу не подумала о Салли Салкинс и новой шляпке, которую смастерила своими руками. И все же она была здесь, рядом с ней, на голове этой девушки, которая ее тянула. Миссис Робертс просто сияла от восторга. Она почти ничего не сказала испуганной пленнице, сидевшей рядом с ней, только пробормотала: «Я так рада, что ты позволила мне забрать тебя домой». Затем она обернула ее яркой накидкой и оставила в изумлении, в то время как взволнованные языки сидевших в карете непрерывно болтали. «Между прочим, вы еще ничего не знаете о розовой комнате. Вы должны увидеть ее до того, как в нее вторгнуться на ночь. Она большая. Почему-то маленькие люди иногда питают особую любовь к большим комнатам. Таковой была миссис Робертс. Стены были окрашены в то, что можно было бы назвать розоватым цветом, с легким оттенком закатного золота на лепке. Ковровое покрытие было мягким и роскошным. Оно заглушало все звуки шагов. Оно было усыпано розовыми бутонами. Одни из них только-только распускались, другие наполовину раскрылись. Как бы вы ни были привыкшими к виду элегантных ковров, вам все равно захотелось бы нагнуться, чтобы сорвать один из этих бутонов. Настолько они выглядели настоящими. Занавеси на окнах были белыми, но с розовой подкладкой. Они были подвязаны розовыми лентами. Кровать представляла собой чудо из розовых и белых драпировок, туалетный столик тоже. Мягкие кресла были обиты серой тканью с розовым оттенком, а аккуратно расставленные вещи были все в розовых и белых тонах. В комнате не было ничего обычного. Профессионал был бы шокирован некоторыми из его вещей. Многие состоятельные леди, привыкшие к тому, чтобы все было так, как они приказывают, более чем усомнились бы в розовых лентах и обилии белой драпировки. Если не считать ковра и пары красивых картин, мебели не было бы ничего особенно дорогого. Это была просто комната, в которой миссис Робертс позволила своим милым маленьким фантазиям пленить себя. Светильники были зажжены, дверь в туалетную комнату была приоткрыта. Заглянув внутрь, можно было увидеть роскошную ванну с большими красивыми полотенцами, а различные штрихи говорили об ожидаемом госте. На каминной полке стояли цветы, а в крошечной вазочке, стоявшей на подставке рядом с туалетным столиком, стояла одинокая роза необычного оттенка и аромата, которая распустилась для этого часа. По крайней мере, миссис Робертс так думала. В эту комнату во всей ее чистоте и красоте вошли шляпка и накидка Салли Калкинс
ее крепкие новые на толстой подошве туфли. Их обладательница остановилась, сдвинула шляпу со своего раскрасневшегося лица и огляделась по сторонам. Спускаясь по лестнице, все оживленно обсуждали не ее, а хозяйку особняка. «Флосси, я думаю, что ты неимоверно странная. Почему ты не отправила ее в комнату Кэти?» «Кэти уехала на ночь, ты же знаешь, и я уверена, что ее комната опрятна и красива, насколько это возможно. Вообрази только, какой это будет контраст со всем, что она когда-либо видела. Мистер Рид, вы бы видели комнату, в которой ее поместили. Во всем доме нет более элегантной комнаты. Некоторые предметы обстановки настолько изящны, что я даже боюсь к ним прикасаться. Какая муха укусила миссис Робертс, чтобы отправить ее туда, как вы думаете? Флосси, сегодня ночью она не сможет заснуть, потому что будет бояться этой безукоризненно чистой постели». Это, конечно же, говорила Грейси. Мистер Робертс перевел взгляд с нее на свою жену. На его лице была улыбка, любопытство, но в то же время какое-то умиротворенное выражение. «Чего ты надеешься достичь, Флосси?» Задал он вопрос как человек, которому приятно наблюдать за новым экспериментом, но который при этом уверен, что у экспериментатора есть цель, достижение которой оправдает любые манеры, которые она может предпринять. Мистер Робертс доверял своей жене, когда выбирал ее из всех остальных, но он учился доверять ей в особом смысле, как человек, ведомый рукой, который не допускает ошибок. Она повернулась, чтобы ответить на его вопрос. Ее лицо сияло, но в то же время было слегка озадаченным. «Я не уверена, что смогу объяснить тебе, на что я надеялась», — сказала она. «Я подхватила эту идею у мистера Рида». «От меня?» И упомянутый молодой человек выглядел таким удивленным и пораженным, что Грейси рассмеялась. «Он уверен, что никогда не думал ни о чем столь фантастическом», — весело сказала она. «Флосси, ты должна найти оправдание получше этого». И все же это было то, что он сказал. «Помните, не так давно вы рассказывали мне об идее вашей сестры, о том, что весь мир потерял свое место из-за греха. Бог задумал, чтобы все здесь было прекрасным, а вся жизнь была наполнена радостью. Но сатана завладел жизнями людей и пытается уничтожить их. Он хочет разрушить их. Но каждое прекрасное творение является свидетельством Бога миру о том, каким было его намерение. Я плохо рассказываю, но это произвело на меня очень глубокое впечатление. Лицо этой девушки прекрасно. Именно такими Бог предназначил некоторые лица. По крайней мере, я имею в виду, что Он дал ей обрамление для прекрасного лица. У меня есть смутное, наполовину осознанное желание показать ей проблеск гармонии, что-то, что подойдет к ее золотистым волосам и прекрасному цвету лица. Мне хочется посмотреть, что она подумает о Божьей идее, и поймет ли она, что это грех испортил ее. Действительно ли она готова служить виновнику ее гибели? Я не думаю, что выражаюсь ясно, но, по крайней мере, я знаю, что имею в виду. Если мы этого не понимаем, я думаю, это должно быть потому, что ты уловила мысль от Бога, до которой мы не в состоянии дотянуться. Это было замечание мистера Робертса. Что-то в эксперименте его жены глубоко тронуло его. Что касается мистера Рида, то его лицо просветлело, как было всегда при упоминании имени сестры. «Иногда я думаю, что это Эстер продолжает работать, и что Господь позволяет ей действовать через эту леди». Слова эти он произнес Грейси в сторонке, когда миссис Робертс отправилась лично позаботиться о комфорте своей гости. Глава 26. Она застала ее стоящей перед зеркалом. Из-за того, что девушка не разбиралась в красивых хитростях плетения кос, ее длинные золотистые волосы лежали точно так, как их создала природа. Теперь они окутывали ее, как закатное облако. Девушка взяла из стоявшей под рукой вазы розу и воткнула ее в копну волос, не имея ни малейшего представления о том, как ее следует закрепить, да и вообще не задумываясь об этом. И все же эффект был такой, что миссис Робертс невольно замерла от восхищения.
Было очевидно, что хотя Марта смотрела на себя, мысли ее были далеко за пределами ее самой. Сомнительно, видела ли она в тот момент цветок или свое собственное отражение, или знала ли, что смотрит. В ее глазах было то отстраненное выражение, которое иногда с большей силой можно увидеть на лицах подобных ее. Она обернулась, когда миссис Робертс, тихо постучав и не получив ответа, тихо вошла. Ее первые слова указали на интенсивность ее мыслей, какими бы они ни были. «Дирк должен пойти туда». «Пойти куда?» — спросила миссис Робертс, удивленно произнесенными словами. Она была поражена намеком на властность в голосе и манерах. «О ком ты думаешь, моя дорогая девочка, и куда ты хочешь, чтобы он пошел?» «Я думаю о Дирке, мэм. Я думала о нем весь вечер. Этот человек позвал меня, и я приняла решение, он должен попасть на небо». «Полагаю, вы не имеете представления о силе, звучавшей в ее голосе. Это было так, как если бы было принято решение, которое не подлежало обжалованию, и человек, принимающий решение, чувствовал свою собственную силу для достижения цели». Для миссис Робертс ответ был совершенно неожиданным. Она не знала, смеяться ей или плакать. Она села в одно из мягких кресел, чтобы получше рассмотреть девушку и обдумать, какой дать ответ. Марта тем временем вернулась к разглядыванию себя в зеркале или к тому, что она там видела, и продолжила говорить. «Я ничего не знала о небе. Вы могли бы догадаться об этом, если когда-нибудь бывали в нашем переулке. Совсем недавно Салли Калкинс рассказывала мне то, что вы ей рассказали. Я подумала, что вы, должно быть, знаете, о чем говорите, и что это для богатых людей и знатных особ вроде вас. Но этот человек рассказал о Мэдж. Вы знаете, сегодня вечером. Она была ужасная пьяница и сквернословка, и все такое, и как она исправилась и попала на небо. Дирк не пьяница, но он им станет. Все говорят, что он будет пьяницей, потому что отец такой ужасный человек». Мама никогда на него не надеялась. Она говорит, что отец не пил почти до 20 лет, а потом начал. Она ждет, что Дирк вот-вот начнет, и я не думала, что он сможет с этим справиться. Что если ему пока не очень нравится? Похоже, что он начнет. Я никогда никому этого не говорила, даже Салли. И я злилась на маму каждый раз, когда она говорила что-нибудь подобное. Но все это время я ждала, что он начнет. Я достаточно хорошо знаю, как это происходит, когда они начинают. Но этот человек сегодня вечером рассказал вещи, которые все меняют. Он говорит, что Бог может удержать их от желания пить и помочь им на правильном пути, и что они могут попасть на небеса так же, как и другие. Я всю свою жизнь хотела для Дирка чего-то хорошего, но никогда не видела способа это получить, и это сводило меня с ума. Сегодня вечером я увидела выход, но я никогда не имела ни малейшего представления о том, как выглядят небеса, пока не вошла в эту комнату. Я видела свет, цветы, сияние и другую комнату, раскинувшуюся там, за стеклом. И теперь я знаю, что Дирк должен пойти. Миссис Робертс была не в настроении смеяться. Слезы медленно капали на цветок, который она держала в руке. В этот момент Марта увидела в зеркале картину, которая, казалось, усилила ее удивление. Она удивленно посмотрела на хозяйку. «Из-за чего вы плачете?» — спросила она. «Не порти цветок, он похож на тот, что Дирк принес мне однажды. Он сказал, что вы прислали его мне. Я хранила его почти неделю. Я отнесла его Салли, и она каким-то образом каждый день приносила для него свежую воду. Тогда она начала рассказывать мне, что вы говорили о небе. И я подумала, что если бы Бог сотворил для вас такие цветы, то, вероятно, Он сотворил для вас и небо. Но до сегодняшнего вечера я не верила, что оно для Дирка тоже. До сих пор я не имела ни малейшего представления, как оно выглядит. Вы верите в то, что сказал этот человек, что такие люди, как Дирк, могут пойти? Конечно, если Мэдж пошла, то Дирк имеет на это право. Он плохой только потому, что оказался таким. У него никогда не было шанса стать кем-то другим. И, во всяком случае, он не так уж и плох по сравнению с другими. Ее голос был почти яростным в своей серьезности.
Ее начинало возмущать закрадывающееся сомнение, которое появилось в связи с молчанием миссис Робертс. Сейчас слова должны были быть очень осторожными. Что если эта пробужденная душа отвернется в сторону? Неудивительно, что высказанные слова были молитвами. «Дирк имеет право попасть на небеса», — сказала она ровным, ласковым голосом. «Нет ни тени сомнения в его праве. Никто в мире, даже сам сатана, не может лишить его этого. И пойти не только его право, но и его долг. Тогда он пойдет». Жаль, что нет возможности передать вам силу голоса этой девушки. Это убедило миссис Робертс в ее правоте. «Подойди и сядь», — сказала она и потянула ее к одному из низких пуфиков. Марта села на него, и ее голова оказалась как раз там, где нежная рука могла погладить ее волосы. «Позволь мне поговорить с тобой об этом. Ты ошибаешься в одном. Дирк очень плохой. Он настолько плох, что навсегда лишен неба». Девушка вздрогнула и попыталась сбросить ласкающую руку. «Точно так же, как и ты», — продолжал спокойный голос. «О, я! Не говорите обо мне! Кто говорит, что я неплохая? Отпустите меня, я хочу домой. Мне все равно, какой сильный идет дождь». «Точно так же, как и я», — продолжал нежный голос. Девушка на пуфике перестала вырываться из ласкающих прикосновений и осталась неподвижной. «Позволь мне рассказать тебе о том, что каждый из нас делал очень много раз. Нас просили, убеждали и уговаривали день за днем и год за годом принять приглашение отправиться на это самое небо, а мы вообще не обращали на это внимания. И это после того, как Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы проложить нам путь. Разве это не ужасно? Дирк никогда не получал приглашения, он никогда ничего об этом не слышал». «Да, получал», — произнесла она со спокойной твердостью. «Господь Иисус Христос сказал мне пригласить его, и я делала это великое множество раз, и он ничего не отвечал. И Салли Калкинс приглашала тебя, и ты отнеслась к этому точно так же». Я не поверила ей. «Разве это неплохо? Что он такого сделал, что ты отказываешься верить ему на слово, когда он умер ужасной смертью, чтобы доказать тебе, что он был серьезен? Вы сказали, что Дирк имеет право пойти». «Так оно и есть. Иисус Христос дал ему право, если он захочет. Я пригласила тебя к себе домой и предложила провести ночь в этой комнате и поспать в этой кровати. Имеет ли кто-либо право препятствовать тебе в этом?» «Нет». Решительно мотнула она головой и бросила долгий, почти тоскливый взгляд на белую кровать позади нее. «Тогда не можешь ли ты честно сказать, что у тебя есть право находиться здесь? Моя дорогая девочка, это настолько слабая иллюстрация того, что сделал Иисус Христос, чтобы дать тебе право на небеса, что я не знаю, поймешь ли ты это. Но можешь ли ты представить себе, что бы я чувствовала, если бы я уговаривала тебя прийти ко мне ночь за ночью, в течение недель и лет, а ты отворачивалась бы от меня, не отвечая или насмехаясь? Вы бы не продолжали звать меня». Марта говорила с уверенностью человека, который твердо верит в свое заявление. «Да, я полагаю, я бы не стала. Я бы сказала после третьего или четвертого приглашения. Если она действительно не хочет иметь со мной ничего общего, я ничего не могу с этим поделать. И мне следовало постараться забыть тебя. Это одно из многих различий между Христом и мной. Он ждет и приглашает, и зовет. Как долго ты собираешься заставлять его ждать?» Это было только началом разговора. Прошло много времени, прежде чем он закончился. Внизу мистер Рид ждал так долго, как только мог. Ему было любопытно узнать результат первого впечатления Марты. Затем он ушел, а Грейси отправилась в свою комнату, и в доме воцарилась тишина. Мистер Робертс ждал свою жену в библиотеке, пока она нежными словами и простыми иллюстрациями снова рассказывала старую-старую историю, в которой так нуждался мир. Сколько раз был достигнут подобный результат? Была полночь, когда прекрасное дитя роскоши и дитя бедности вместе преклонили колени. Но Спаситель, который ходатайствует за обоих, преклонил ухо и из тьмы услышал крик блуждающей души, ищущей его. Он протянул свои любящие, никогда не ослабевающие руки, способные дотянуться до ее глубины и принять ее к себе.
Кто может рассказать эту историю? Кто может описать, каким рай показался девушке в тот момент? Это было совсем не то, чего ожидала миссис Робертс. Невозможно даже сказать, что это было именно то, на что она надеялась. Ее вера вообще не достигала такой высоты. Она едва ли смогла бы выразить словами то, на что надеялась. Когда она отважилась сказать об этом друзьям в прихожей, они не поняли. Она думала завладеть девушкой, показать ей что-то от Божьей красоты и любви, как это сияло в ней самой. Убедить ее стремиться к тому, чего не давала ее жизнь, и постепенно привести ее к поиску удовлетворения во Христе. Это длительный процесс. То, что должно разворачиваться постепенно, со многими обескураживающими промахами, а в некоторые дни это выглядело бы как полный провал. Миссис Робертс старалась быть готовой к этому, но она не ожидала, что он проявит свою могучую силу, чтобы спасти в одно мгновение. Не стоит пытаться рассказать, как ее тронуло то, что она нашла душу, изголодавшуюся не за себя, а за брата. Первыми словами, которые она произнесла после того, как вернулась к ожидавшему ее мужу, вскоре после полуночи, были следующие. Он не смог совершить там многих великих дел из-за их неверия. Я думаю, именно в этом проблема сегодняшнего мира. Интересно, был бы он недоволен той, которая могла бы броситься к его ногам с детской, безоглядной веры и ожидать чудес и невозможного точно так же, как ребенок чувствует, что отец может сделать все, что угодно. Сегодня Бог посрамил мою веру. Это как если бы я попросила крошку хлеба, а он дал мне всю буханку. Та девушка наверху никогда раньше не слышала о нем, как о своем спасителе. Она никогда не думала о подобном или, по крайней мере, не мечтала о такой возможности, и все же она отдалась ему. И, Эван, как ты думаешь, какие были первые слова, которые она произнесла? «О, Господи, спаси и Дирка тоже!» В этот момент она стоит на коленях и молится о нем. Видел бы ты ее лицо, когда ее впервые осенило, что она может рассказать о нем Богу и попросить, чтобы его могущественная сила была проявлена ради него. Это была бы картина на всю жизнь. О, Эван, Эван, почему мы не можем ожидать от Бога великих дел?

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии «Радио Зейгенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали: «Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз. Селения Эдомовы и Измаильтяне, Маав и Агаряне, Гевал и Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира. И Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Эндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: «Возьмем